0: На русском радио Илья Крылов.
1: Сергей Жуков, группа «Руки вверх», когда мы были молодыми, ну что с нами было тогда? Море по колено, времени вагон, денег карманы, сорили ими, а когда наоборот в кармане была дыра, старались заработать на ночных сменах, дневных, вечерних подработках. Сначала бежишь на пары в университет, а потом на работу. Так и жили, и в принципе не тужили. И семьи создавали, и в студенческие годы, и потом, конечно же. Вот, кстати, у Сергея Жукова большая семья, любимая жена, много детей, и всем времени он старается уделить и на творчество. Времени у него хватает. Свежие семейные фотокадры солиста «Руки вверх» мы, Русское радио, уже выложили во все наши соцсети радиостанции. Скорее заходите, смотрите и лайками реагируйте на эту семейную милоту. Ну и дальше слушайте наш эфир.

0: новая песня на русском. Облетела листва, как ненужные слова.
1: Всем привет, это Денис Клявер, и вы слушаете мою новую песню «Между нами осень» на русском.
0: Русское радио.

Точно-то-точно улетело навсегда и не простилось лето, а теперь между нами осень и по календарю, и за окном, и в новой песне Дениса Клявера, за которую вы, между прочим, можете голосовать, да, в золотом граммофоне русского радио, поднимая композицию все выше и выше, вот прямо к первому месту. Ну а пока у песни строчка номер 14, тоже, в принципе, для начала неплохо. На сайте rusradio.ru голосуйте после Дениса Клявера. Слушайте Стаса Костюшкина. Вот так и возродили вы на русском радио группу «Чай вдвоем».

0: На русском радио Илья Крылов.
1: Как меня всегда учили, делай все, как умеешь, как любишь, как чувствуешь. Если тебе это нравится, то и люди это обязательно заметят, оценят. Им тоже обязательно понравится, потому что когда все от сердца идет, от души идет, скрыть это просто невозможно. И всегда зеленая трава пробьет любой асфальт, а песня долетит до уха слушателя. Вот так и долетает до нас этот суперхит уже много-много-много лет. «Одиночество» от Славы на русском радио.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

0: Все меньше адресов, где я могу остаться, не заплатив за ужин и ночлег. Так и есть, собственно говоря. Когда время бежит, все вокруг несется с бешеной скоростью. И уже не замечаешь ты, как меняешься, а люди и адреса, которые вот только были в записных книжках и навигаторах, след их простыл. Так что хорошо, когда есть куда идти, ехать, стремиться и видеть, как тебя ждут и принимают, любят именно таким, какой ты есть. Не идеальный, не белый и пушистый.
1: На русском радио Илья Крылов.

Берем пример с Григория Лепса. Счастливыми уходим из дома на работу, а потом с работы счастливыми несемся обратно домой к своим семьям, женам, мужьям, детям, домашним питомцам. И в радости этот понедельник, 12 октября, у нас обязательно пройдет. Пусть будет именно так, а не иначе. Ну а песни, любимые на русском радио, настроение поддержат. Прямо сейчас это сделают группа «Бандерас», Катя Гордон, Иванушки и Дима Билан с «Белыми розами». Девчонки, эти цветы только для вас. Принимайте осеннюю красоту и подпевайте.

0: Новая песня на русском.
1: Не стой, танцуй, не стой, танцуй.
2: Всем привет, мы группа Ума Турман. И вы слушаете нашу новую песню «Не стой, танцуй» на русском.
0: Русское радио.
1: Никакая не...

0: стой, танцуй, просыпайся в 4:39 по Москве. Кто-то скажет, слушай, ведущий, ты там такой умник сидишь на русском радио, бодрый. А я вот еле-еле на кухне иду чайник поставить или еле стою в ванной около зеркала, спать хочется, зубы чищу, на себя в отражении смотрю. А вы думаете, почему я такой бодрый у микрофона? Не сижу, не стою, танцую. То одну песню погромче сделаю, то другую. Вот мне все это и помогает не спать, бодро себя прекрасно чувствовать. Чего и всем вам я желаю. Доброе утро и прекрасного дня.
1: Реклама на русском. Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
2: 12+. Как мои дела накопились. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

0: Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.
1: На посту.

0: танцевать. А ну перетанцуй меня.
1: Никакого пола не напасешься, если мы так будем танцевать, перетанцовывать друг друга. Но мы танцуем и поем на русском радио. Вместе встречаем эту новую рабочую неделю. Вы и я, Крылов Илья. Всем привет. Напоминаю, сегодня понедельник, 12 число. И чем выделяется этот октябрьский денек? Праздники профессионально отмечают логисты, дайверы и кадровики. Так что поздравляю вас. Цепочек без сбоев, прекрасного мира подводного плавания и ценных сотрудников, потому что, как известно, кадры решают все. Ну и кто слушает русское радио на даче, все, ребята, пора ее дачу на ключ закрывать, потому что сегодня по календарю день закрытия дачного сезона. Я надеюсь, вы все успели там сделать и собрали самый богатый урожай, который можно только собрать.

секрет, не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен.

0: На русском радио Илья Крылов.
1: Море зовет, волна поет, солнце светит и на пляже отдыхающих. Видимо-невидимо, яблоку негде упасть. Вот кто из нас в подобную отпускную передрягу не попадал, а? Ну, тут или в отель возвращаться и ждать, пока местечко на пляже освободится, для тебя найдется свободное. Или валетом ложиться, если соседи по пляжу, в принципе, не против. В тесноте, как говорится, не в обиде. Главное, чтобы всем было комфортно, удобно, весело. И тогда и море запоет, и сердце запоет.

0: На этой неделе номер третий. Номер второй. Номер первый.
1: Улетай, улетай.
0: Голосуйте за любимого исполнителя.
2: Он станет лидером.
0: Золотой граммофон на русском радио. Что слушает страна?

0: радио. Все будет хорошо. Реклама на русском.
1: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
2: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам и боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
3: Сервис 5 звезд – это когда вас приятно удивляют. В автосервисах «Фитсервис» замена дисков, колодок, свечей и амортизаторов бесплатно. Акция действует до 31 октября 2026 года. Подробности на замена.fitauto.ru.
4: Вы владелец бизнеса.
5: А значит, работаете за...
6: Троих.
7: Четверых.
8: Пятерых не хотите?
9: Находи сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом и нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
0: Иногда для поездки даже не нужен повод. Особенно, если у вас кроссовер BLG X50+. Четырехцилиндровый двигатель, интеллектуальные системы безопасности и комфорт полного зимы.

0: Ознакомьтесь с инструкцией.
1: Я Николай Фоменко, и я точно знаю, надежные запчасти видно сразу.
2: Да ладно?
1: На Авито Авто – да. Здесь они отмечены бейджем «Гарантия производителя».
2: Хорошая история.
1: Запчасти с гарантией производителя – это к Авито Авто.
0: Сделки заключаются между пользователями Авито. 12+.
3: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру. 12+.
4: Нет в мире большего зла, чем дурак с инициативой. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

0: Новая песня на русском.
1: А ты люби, ее люби, всем сердцем так не смог меня.
2: Всем привет, я Татьяна Буланова.
3: А я Анна Семенович. И вы слушаете нашу новую песню
2: «Вселенная»
1: на русском.
0: Русское радио.

0: Настоящие подружки — это больше, чем вселенная. Все тайные знают они друг про друга, всеми новостями делятся всегда. Все слезинки пополам, все улыбки пополам. И как хорошо, что дружба еще и в творчестве помогает. Таня Семенович и Таня Буланова — подружайки еще те, конечно. И песню новую они вместе записали. Называется она «Вселенная». Только что послушали. Если понравилась композиция, скорее голосуйте на сайте rusradio.ru, чтобы песня обязательно залетела в главный хит-парад страны «Золотой граммофон». Удачи вам и удачи звездам!
1: На русском радио Илья Крылов.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS77-53747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

0: Реклама на русском.
1: Когда кибермошенники направили алчный взгляд на город, у них, конечно же, ничего не вышло. Ведь его жители подключили бесплатные сервисы безопасности Сбербанк Онлайн себе и близким и оставили мошенников ни с чем. Подключите сервисы защиты Сбера и участвуйте в розыгрыше миллионов бонусов спасибо.
2: ПАО «Сбербанк». 18+. Подробности на сайте sberbank.ru/безопасно.

0: На русском радио Илья Крылов.
1: Вот как увидеть, что один человек любит другого? Да очень просто. Выходит он из дома, а вслед ему: а ты что без шапки? А под куртку что-то потеплее пододел? Прохладно же. Не месяц май на улице. Или часто можно увидеть картину на остановке, как он укрывает ее пледом, или опять же курточкой, или ее ладони согревает своим дыханием. Мы согрелись не только уже руки, но и сердце согрелось от такой нежности и любви. А сколько еще таких прекрасных уроков любви в жизни у нас бывает? Потому что учиться любить никогда не поздно.

0: Радиоканал «Русское радио Ростов» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-323. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Как сообщает Яндекс.Погода, сегодня в Ростове-на-Дону будет малооблачно, восточный ветер до 5 метров в секунду, температура воздуха плюс 22, плюс 24 градуса.
0: Реклама на русском.
2: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в батарейке аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 07 70. Если аккумулятор, то батарейка.
3: Деньги как кислород. Мало – задыхаешься. Много – голова кружится.
0: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66. Русское радио. Радио.

0: новая песня на русском.
1: Всем привет, это Дмитрий Колдун, и вы слушаете мою новую песню.

0: стена дождя и непролазные горы листьев на пути. Ну, что поделать, друзья, это приметы осени, и мы принимаем правила ее игры. Тут уже без вариантов. Прости нас, осень, если что не так. Единственное, чем себе можно здесь успокоить немножко, что когда придет зима, будет и холоднее, и лед скользкий под ногами, и куда-то пробираться по снегу высоченному, согласитесь, намного сложнее, чем по листьям осенним. Так что все в жизни познается в сравнении. Улыбаемся, и все будет хорошо. Отличного понедельника.
1: На русском радио Илья Крылов.

рассуд. Ты говорила, я сумасшедшая, включи рассудок. Из нас двоих отбита, это ты, если без шуток. Но я украшал себя не только, вот любил едва ли. Ты сделал все, что мог, спасибо, а теперь проваливай.

человек удается только один раз. И каждый понедельник хочется начать ее заново. Слушайте «Русское радио». Все будет хорошо.

0: на такси, кто на метро, а кто-то и на личном авто. Все мы едем на работу, а некоторые уже там, в офисах, трудятся, сидят и слушают русское радио. Работать и начинать этот первый день трудовой на неделе вам будет проще, потому что скоро здесь русские перцы. Именно они сделают ваш понедельник ярким. Ну и вы тоже, пожалуйста, не подкачайте. Я прощаюсь. Спасибо большое за теплую музыкальную компанию. Илья Крылов, Русское радио. Пока.
1: Сегодня в 6 вечера. Не пропустите. Александр Пряников, Иван Соловьев и Юлия Калинина. Вечер на русском. Что слушать?

0: Сам я выгорел.
1: Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
2: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
3: Объявляем новый тренд. Открывай страну с G-Land. Новый автомобильный бренд G-Land создан для тех, кто не привык идти на компромиссы. Брутальные технологичные кроссоверы с полным приводом, системами безопасности и теплыми опциями. Полная адаптация для российских дорог и оцинкованный кузов. Выбери свой компактный G-Land J6 для активной жизни и новых маршрутов. Или мощный и динамичный G-Land J7 для города и приключений. Узнай специальные условия у официальных дилеров. G-Land. Твой выбор. Твой характер.
4: Сервис 5 звезд – это когда уезжать не хочется. В автосервисах «Фит-сервис» замена масла в двигателе бесплатно при покупке масла в автосервисе.
5: Акция действует до 31 октября 2026 года. Подробности на maslofree.fitauto.ru.
6: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
7: Капсикам.
6: Маме скрутила шею весной.
7: Капсикам.
6: Плечо подмывает у сына порой.
7: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
6: Капсикам. И боль на удалении.
7: Капсикам. Моя сила в движении.
8: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
9: Я выбираю технологии, которые помогают мне двигаться к большим целям. «Москвич М-70» с умными помощниками водителя и «Москвич М-90» с 9-ступенчатой коробкой передач. Хотите оценить их в действии? 17 и 18 октября – дни открытых дверей в дилерских центрах «Москвич». Пройдите тест-драйв и получите спецпредложение.
10: Подробности на официальном сайте moskvich-m.ru.
11: Сайт psychologist.ru. Познать свой дзен, поймать гармонию, начать доверять, найти понимание с родными и близкими, познать себя, научиться радоваться жизни. psychologist.ru. Найти себя и жить лучше. 18+.
12: Отдых, выходные.
13: И тут появляется...
14: Следственный комитет!
15: Следствие зашло.
14: Как?
13: Так.
15: Без стука.
13: Ты кто?
14: Спокойно.
13: Это все очень важно для расследования.
15: Скамейка запасных.
14: Ты агент под прикрытием.
12: По особо интересным делам.
15: Новые серии.
13: Ого.
15: А ты видела?
14: Нет.
13: Ну тогда иди и смотри.
15: В четверг в 18:10.
14: Ты бы как это назвал?
15: Вечерний детектив.
13: Где?
15: На канале ТВ-центр.
14: Хорошо, товарищ майор.
15: Возрастное ограничение 16+.
16: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
17: 12+.
18: Скажите, ваши вокальные данные – это наследственность или вы кому-то мстите? Рекламная служба «Русского радио» 579-7799, код 499.

0: Как сообщает Яндекс.Погода, сегодня в Ростове-на-Дону будет малооблачно, восточный ветер до 5 метров в секунду, температура воздуха плюс 22, плюс 24 градуса.
1: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 UC Don». Нас рекомендуют друзья.
2: Знаете, что сегодня роскошь? Не метры, не этаж. Роскошь просыпаться в доме на первой парковой линии. Видеть парк прямо из окна. Спокойно отпускать ребенка в школу. Выходить во двор без машин. И начинать утро без суеты. В жилом квартале «Сияние» открыты продажи в «Литере 26». Жилой квартал «Сияние». Все важное рядом.
3: Ростов-на-Дону. ООО «ЭЗ-1 ЮСИТОН». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. 214.
4: Реклама на русском.
5: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 07 70. Если аккумулятор, то «Батарейка».
6: Девочкой своей ты меня назови.
1: Ростов, встречай! Валерия! 23 октября. Конгресс-холл ДГТУ, 19.00. Все хиты. Билеты на сайте кассир.ру. Возрастное ограничение 6+.
3: ООО «Кассир.ру». Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. ОГРН 118-784, 718-95-84.
7: Чтобы руки не пахли рыбой, достаточно на пару минут опустить их в керосин. И будут пахнуть керосином.
8: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Правительство разрешит экспортировать дизель отдельным нефтяным компаниям по квотам. Газета «Коммерсант» пишет, что на этом этапе планируют вывести 500 тысяч тонн топлива. Эмбарго для производителей действует до конца октября, для остальных участников рынка – до февраля. Во время телефонного разговора президенты России и США договорились о поставке российского дизеля на американские и мировой рынки. Такую лицензию уже выдал Минфин США. Количество заданий в ЕГЭ в следующем году увеличится только по двум предметам – это история и профильная математика. В Федеральном институте педагогических измерений заявили, что в экзамен по истории добавят задания на работу с историческим источником по всеобщей истории. В математике новые задания будут проверять и умение работать с вероятностями, решать текстовые задачи и моделировать реальную ситуацию с помощью математических методов. Центробанки заявили, что россияне ежедневно открывают до 5000 счетов цифрового рубля, хотя изначально прогнозы были скромнее. В основном электронные валюты расплачиваются в торговых сетях и на маркетплейсах. Массовый запуск цифрового рубля начался в сентябре. До конца года действует льготный период. Комиссия за операции для бизнеса не взимается. А для физических лиц любые транзакции с цифровыми рублями останутся бесплатными. Московская «Динамо» возглавила турнирную таблицу российской премьер-лиги. В 10-м туре столичный футбольный клуб в гостях обыграл «Рубин» со счетом 1-0. У «Динамовцев» 22 очка. Столько же у ЦСКА, который располагается на втором месте. Далее следуют «Зенит» и «Краснодар» с отставанием в 1 очко. Первую пятерку замыкает «Спартак». В его активе 20 очков. В Москве 7 часов 2 минуты. На русском радио начинается утреннее шоу «Русские перцы».
2: Спонсор часа ООО «Лаборатория Гемотест». Анализ на витамин D по суперцене. Розыгрыши и недорогие чекапы для проверки сердца, печени и щитовидки. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
3: Сияет голосами утро. И новый день пришел. У них все будет круто. Все будет хорошо.
4: Опаньки! Здорово, дорогие! Здорово, любимые! Привет, замечательный вы наш! И понедельник настал! А это значит, что в нашей компании он пройдет весело! Здесь главное на главном! Здесь русский перц на русском радио! Дима Морозов, Полина Жукова, Антон Юрьев меня зовут! Люди, здравствуйте!
5: Доброе утро!
6: Ну, ребята, что, наш вот этот источник бесперебойного питания, да, и позитивной энергии работает исправно!
5: Все проверили, все сейчас провели диагностику, все действительно классно, круто и заряжает!
6: Порой да, даже зашкаливает.
4: Зашкаливает, заправились до полного. Вот так, вот так.
6: Поэтому, что можно не завидовать. Поэтому, ребят, мы обязательно сегодня разыграем деньги, мы обязательно расскажем вам про ваше сегодняшнее будущее, обязательно мы споем какие-то песни, вспомним. В общем, все будет как всегда в понедельник.
4: Да. И игрушка моя любимая, слово не воробей.
5: Обязательно будет. А сейчас 3-2 раз понесло!
0: Русские перцы на русском радио.

0: будням на русском радио. Шоу отличного настроения. Русские перцы.
1: Что-то мне их уже жалко, честно говоря.
2: Кого?
1: Вот хочется какие-то курсы по жизни открыть вот для зумеров, потому что оказалось, что зумеры не умеют стирать вещи.
3: Грязнули.
1: Да, исследование показало, что каждый третий представитель поколения Z не знает, как пользоваться стиральной машиной.
4: Буковки написаны.
3: И циферки.
4: Ну, как бы, да.
1: Ну, может, не знаешь, нужно открыть, закрыть, так, может, куда залить, знают. Куда что положить.
3: И буковки, и циферки тоже не знают.
1: Может быть. После переезда от родителей 69% молодых людей стараются откладывать стирку как можно дольше. Некоторые не запускают машинку неделями и даже месяцами. А 16% вспоминают о ней только тогда, когда чистая одежда полностью заканчивается. Причем каждый десятый даже отменял встречи с друзьями, потому что ему было нечего надеяться.
3: Это нормальная ситуация. Во-первых, некоторые из них еще ждут маму.
4: Да.
3: Но пока она приедет и постирает все, либо заберет чистые вещи. А большинство из них вообще ни с того ни сего закладывает туда еду и ждет, пока она приготовится.
4: Ну, либо знаешь, они сидят в грязной одежде рядом с полным холодильником, да. И не могут в кастрюлях отыскать то, что мама приготовила.
3: Я представил сейчас вот зумера, который сидит, разговаривает со стиральной машиной и грустно на нее смотрит.
4: Ну, пожалуйста, ну постирай.
1: Зумеры, напишите мне, я научу вас жизни
3: вообще. Курсы стирки Полины Жуковой.
0: Русские перцы на русском радио.

0: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
1: Как сообщает Яндекс.Погода, сегодня в Ростове-на-Дону будет малооблачно, восточный ветер до 5 метров в секунду, температура воздуха плюс 22, плюс 24 градуса.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Реклама на русском.
2: Если вам захочется, Озон Фреш привезет воздушный круассан, пасту с гребешками и продукты для вкусного ужина. А для особого повода – торт с быстрой доставкой прямо на праздник. ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украин 127-39-244-741.
3: С DDX Fitness можно быть любым. Открытым новому или верным своим привычкам. Готовым действовать или отпустить напряжение. Каким бы ни был твой план на сегодня, в DDX Fitness есть для него все. Премиальные тренажеры, более 50 групповых программ и комфортные спа-зоны. DDX Fitness для любого тебя. Тренируйся с нами от 1900 рублей в месяц. 16+. ООО «Илон». Город Москва. ОГРН 518-774-628-24.
4: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в батарейке аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 07 70. Если аккумулятор, то «Батарейка».
5: Любимая книга без напряжения для глаз. Вечерняя дорога без размытых огней. Лица близких четко, до каждой улыбки. Во Всемирный день зрения позаботьтесь о том, чтобы важные моменты оставались в фокусе. С 8 по 18 октября дарим скидку 30% на все очки. Мегаоптика «Счастливый взгляд». Большая Садовая улица, 118. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Существует легенда, что под утро стены для перфоратора мягче.
0: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66. Закачай мобильное приложение Русского радио. Доступно в онлайн-сторах на интернет-просторах.
7: Русское радио.
0: Всегда с тобой. Русское радио. Радио большой страны. Все будет хорошо. Что слушает страна?

0: куда и, главное, зачем. Диман, жги.
1: Как атака, любовь? Овны, если сегодня что-нибудь потеряете, сначала проверьте самое очевидное место, потому что там, скорее всего, и найдется.
2: Тельцы, попробуйте сделать что-нибудь без привычного помощника, калькулятора, навигатора или поисковика.
0: Многоуважаемые близнецы, здрасте. Вам может написать человек, имя которого давно не появлялось на экране. Не придумывайте причину заранее, просто прочитайте. Угу.
1: Раки, сегодня устройте, пожалуйста, домашний вечер, как в детстве. Любимая еда, какая-то настольная игра или мультфильм.
2: Львы, не расстраивайтесь из-за неудачного результата. Ошибка сегодня может подсказать идею получше первоначальной.
0: Дева. Если вам что-то предлагают бесплатно, сначала уточните условия. Ну, слово «бесплатно» иногда очень богатое наполнение.
1: Весы, лучше спросите у близких, что они хотели бы получить в подарок, потому что иначе рискуете ошибиться с выбором.
2: Скорпионы, поменяйте заставку, мелодию будильника или другую мелочь, которую видите каждый день. Перемены привнесут что-то свежее.
0: Эх, фреш. А, стрелец, сегодня вы азартны как никогда. Важно уметь вовремя сказать себе слово «хватит».
1: Козероги, если давно хотели сделать резервную копию важных файлов или фотографий, сегодня для этого прекрасный день.
2: Водолеи, попробуйте починить что-нибудь самостоятельно, если задача вам по силам.
0: Рыбки, дорогие, вами завершаем. Скажите спасибо тому человеку, который это заслужил. Но почему-то давно этого не слышал от вас.
3: Перченый гороскоп на русском радио. Реклама на русском.
4: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
5: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
6: Встречайте зиму уверенно с шинами Icon в колесо.ру. Купите комплект зимних шин Icon в колесо.ру и получите шиномонтаж и хранение до установки в подарок. В любой сезон комплектом выгоднее с Icon Tires и колесо.ру. Колесо.ру для уверенности на зимней дороге. Акция действительна до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру. ООО «Сам МБ». Балашиха, шоссе энтузиастов, 84, помещение 5, ОГРН, 104, 5719-961.
7: Начните с легкого старта. С программы Changan Light. Изящный Юникей от 3 миллионов 110 тысяч рублей. Комфортный CS75+, от 2 миллионов 540 тысяч рублей. Динамичный Юниви от 2 миллионов 530 тысяч рублей. Самое время решить, с каким Changan стартуете вы. Changan. Инжиниринг эмоций.
8: Указаны цены на автомобили 2024 года выпуска. Changan Юникей в комплектации Комфорт. Changan CS75+, в комплектации Комфорт. Changan Юниви в комплектации Люкс. Товар сертифицирован. Подробности на changanauto.ru. Не оферта. Предложение ограничено.
9: Покуп праздник в ленте. Покупайте на сумму от 2000 рублей в Гиперленте, включая минимум один товар-партнер, и участвуйте в розыгрыше техники за рубль. Акция с 28 сентября по 24 октября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте lenta.com.
10: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. И столько поводов отправиться в путь за новыми впечатлениями. Что может быть прекраснее? «Лада Гранта» от 780 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
11: Не оферта. Действительно до 31.10.2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
12: С платежным сервисом Яндекс.Пэй хочешь платить сразу? Пэй! Хочешь частями? Пэй! Хочешь при нуле? Пэй! И за любой Пэй получай моментальный кэшбэк. Выгодно, как не плати. С платежным сервисом Яндекс.Пэй.
13: Финансовые услуги оказывает АО «Яндекс.Банк». Кэшбэк баллами плюс прибыль по категории месяц по акции до 31.12.2026 для пользователей подписки «Яндекс.Плюс». Не более 10 тысяч баллов в месяц. Могут быть отдельные лимиты в категориях, есть ограничения и операции исключения. Подробнее ya.cc/ss.
12: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на сайте в разделе «Кредиты». 0+.
14: Оплачивайте международные счета для бизнеса выгодно. Переводите валюту партнерам за рубеж с комиссией от 0,3%. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк» 16+.
15: Едем на новом Tenet T9. Обсудим условия.
16: Берем велосипед, самокат и большого единорога. И это не обсуждается.
17: Премиальный комфорт в пути и массаж обязательны.
15: Принимается. Тогда с меня маршрут.
18: В новом Т9 все основательно. Мощный турбомотор, классический автомат и сиденье из натуральной кожи с функцией массажа. Tenet T9. Пространство для главного. От 3 749 тысяч рублей. Подробности на tenet.ru.
19: Цена действительно на комплектацию Prime.
0: А вас тоже бесит, когда начальник пишет «ок» вместо
20: «спасибо, мой хороший, что бы я без тебя делал»?
0: Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: русские перцы. Смеяться обязательно.
1: Ну, в принципе, если вы хотите домой с работы уйти, идите.
2: Да, разрешаешь?
1: Мы вас отпускаем.
3: Спасибо огромное.
1: Да, если что, на нас валите потом.
2: Пока!
1: Да.
3: До свидания.
1: Просто на самом деле работать по 8 часов подряд уже не модно. Сотрудники переходят на микросхемы, чтобы работать только тогда, когда мозг лучше всего соображает. Если он не соображает вообще, то можно и не работать, в принципе, только ждать зарплату. Вместо полного рабочего дня люди трудятся отрезками 45-90 минут, прям как в школе, и пара. Значит, между этими минутами они занимаются своими делами. По данным опроса, так уже поступает больше половины сотрудников. Большинство уверено, что стали успевать больше. Правда, половина это от начальства скрывает. Все-таки ИБД продолжается.
3: Ага.
1: Вот. Ученые объясняют, что продуктивность зависит от биоритмов. Жаворонки лучше работают утром, совы лучше работают вечером, а регулярные перерывы помогают сохранять вот эту работоспособность.
2: А что за три буквы ты сказал?
1: ИБД.
3: ИБД.
2: Это что?
1: Имитация бурной деятельности.
2: Ага, спасибо.
1: Пантомима труд.
3: Столько дел. А все, кстати, стоп, перерыв. Все, давай.
2: Пора?
3: А,
1: подожди, 45 минут не прошло. Прошло 29.
3: А может быть, у меня другие отрезки.
2: Да, он не может сконцентрироваться так
3: долго. Я не могу, я вообще не нахожусь в пространстве. Я где я?
0: Русские перцы на русском радио.

0: на русском радио.
1: Не, ну можно добавить еще куркуму.
2: Да, так что еще?
1: Соль.
2: Лаврушку не забудь, пожалуйста.
1: Да, вот это вот приправа для плова.
3: А можно, я люблю еще чесночка сушеного.
2: Чесночка, конечно. В серединку положить, еще риса шмякнуть и плов.
1: Ну и главное блюдо, конечно, должно быть. Это наш воробушек.
2: Да, воробушек, который...
3: А там еще можно кое-что подложить под воробушка.
1: Чего?
2: А что подложить
3: под воробушка? Ну, как чего? Колонку от русского радио.
2: А, точно.
1: Такой будет воробушек на колонке.
4: Вы прослушали интермедию, посвященную игре «Слово не воробей», дорогие друзья.
1: А чтобы в этой интермедии поучаствовать и вам, вам нужно позвонить.
2: Да?
3: По номеру телефона 8495-995-105,7. Нам нужен не один человек.
2: Нам надо два. Два счастливчика. Два счастливчика, звоните скорее.
0: Русские перцы на русском радио.
5: Отдыхать хорошо, а хорошо отдыхать еще лучше.
0: Хорошо отдыхать вас научит Петр Кузнецов. В среду в 11:30. Русские каникулы на русском радио. Реклама на русском.
5: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
6: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
7: Если по утрам, после визита к косметологу, долгих перелетов при застое лимфы, появились отеки...
8: Есть лимфониазот. Прокачать лимфодренаж могут капли лимфониазот или удобные таблетки для рассасывания. Таблетки лимфониазот можно принимать в любом месте. Их не нужно запивать водой.
9: При отеках лимфониазот.
8: Покупайте в аптеках «Апрель» со скидкой.
9: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Иногда для поездки даже не нужен повод. Особенно если у вас кроссовер BLG X50+. Четырехцилиндровый двигатель, интеллектуальные системы безопасности и комфорт полного зимнего пакета. Хотя постойте, BLG X50+, уже отличный повод. Кроссовер BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении.
11: Реклама ООО «Geely Motors». Не оферта. Указанные опции доступны не во всех комплектациях. Подробности на сайте blg.ru.
12: Я волнуюсь обо всем. Как ребенок в школе? Как дела у мужа? Я устала тревожиться за всех. Но мне самой нужна опора. Тенатен. Моя внутренняя опора при тревоге и стрессе.
13: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом. Я волнуюсь.

0: Это новая волна роутеров Domru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения Domru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: Wave от английского слова. Наименование оборудования. АО 5-телеком. Угарин 106-590-202-86-20. Город 5. Детали dom.ru.
2: Лизинг здесь. Гарантия там. Сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
3: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
2: Обслуживаться у вас можно?
3: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
4: Переход на новый онлайн-офис кажется тяжелым? Переезд – подъемная задача. Если это Яндекс.360, где есть почта, диск, документы и телемост. Подключайте тарифы Яндекс.360 со скидкой до 40%.
1: ООО Яндекс.360 для бизнеса. УГРН 125-770-015-56-68. Москва. Улица Тимирова, 11. Акции действуют с 1 по 26 октября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business.
5: Магнит «Семейный» и «Магнит Экстра» предлагают скидки на любимые товары. С 7 по 13 октября. Вода минеральная лечебно-столовая «Боржоми». 1,25 литра. Цена по карте «Магнит Плюс» 219 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
6: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business – «Контакт ИИ» – готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности – все сохранится. Для бизнеса – само собой Beeline. 18+. Подробности на beeline.ru.
7: Почему молчу? Буквы экономлю. Рекламная служба русского радио 579-7799. Код 499.

0: слово. Слово, слово, слово. Слово не воробей. Хотя...
1: Ты, дружок, меня не бей, я веселый воробей. А, Дима, Полина, Антошка, киньте крошку.
2: Да, что
3: у него массовый. Ну, творчество проснулось.
4: Нет, оно уже храпит, родной мой.
3: Не души творчество. Давайте сейчас послушаем наших прекрасных слушателей Анатолия из Егорьевска.
4: Толь, здравствуй.
5: Доброе утро.
3: Здравствуйте. И Ирочка из Прокопьевска нам позвонила.
4: Ирусь, привет. О, нормально.
2: Ирочку не слышно.
4: В рупор говорит.
2: Да. Ой.
3: Алло. Ира, уйдите, пожалуйста, с громкой связи.
6: Первый, я второй, вызываю тебя.
2: Это как Фрэкенбок разговаривала, да, в душевой. Да. И вот вы так же такой
4: Ируся. Же. Ируся. Что такое Фрэкенбок и в душевой, ребята? Ну, это Ируся. Карлсон.
3: Алло.
4: Вот, все, у Иры слышно, да.
3: Все, ура. Девочки и мальчики, сейчас вам быстро озвучим правила. Значит, вам по очереди надо будет петь песни с определенным словом, которое мы вам назовем. Главное условие какое? Надо петь. И второе условие, это чтобы вот в этой строчке, которую вы нам пропоете, это слово все-таки было. Угу. Чтобы мы его не вспоминали долго.
4: Слово-то простое, хорошее очень.
3: Какое, кстати?
4: Друг. Подруга,
3: вау,
4: дружба.
3: Класс.
4: А извините, а можно я начну? Все равно эту песню группы HV никто не вспомнит.
3: Давай.
1: Ты называешь ее подруга.
3: Не помню такой. Так,
1: ты,
3: ладно.
1: Не жить друг без
2: так,
1: друга.
2: Так, все, ты не участвуешь.
4: До свидания.
2: Пока.
3: Ты судья, Антон.
4: Да. А судьи кто? А судьи Юрий.
2: Так, Анатолий, значит, пропускает Ирину вперед как джентльмен, и Ирочка начинает игру. Ирочка,
4: давайте.
2: Мы ждем вашу
7: песню. Если вдруг оказался, вдруг...
2: А спойте нам, пожалуйста.
3: Нам надо петь.
4: Ирка, надо петь.
7: Я пою. Если вдруг оказался, вдруг...
3: И вот не так. Друг, и не враг.
2: Хорошо,
3: а
2: супер.
3: Есть.
4: Это осталось только поклонникам Высоцкого объяснить, что так Ира поет.
3: Ну так, так там и пелось, в принципе.
4: Анатолий, давай пой.
5: Дружба крепкая, есть песня.
2: Ну пойте нам, спойте нам ее, пожалуйста.
5: Дружба крепкая не сломается.
4: Не развяжется.
3: Подожди.
5: Да.
3: Принято.
2: Хорошо.
4: Ира, давай, продолжай.
7: Если с другом вышел путь, если
3: есть.
7: С другом,
2: да,
7: вышел путь.
4: А теперь дорога. Анатолий. Давай,
3: Толь. Так, Анатолий, если вы сейчас не споете, то вы проиграли.
5: У Добро, по-моему, на часах 0-0.
3: Нам надо строчку, строчку из
4: давай,
3: песни.
4: Давай, Толян, пой.
5: Сейчас.
3: Нет,
2: сейчас нельзя.
3: Нет времени, чтобы подумать.
4: Обратный отчет.

0: А, здесь пятерки отчет.
1: Один. Анатолий раз, Анатолий два, Анатолий три, Анатолий продано. Мы тянули время как могли.
0: Ирочка выиграла.
2: Спасибо вам.
0: Вам спасибо.
2: Полина со сладким голосом. Спасибо вам огромное. И всем... Алло.
0: Да-да-да, конечно.
2: Всем ведущим Русское радио. Я выиграла, вот точно не помню, на второй или на третий раз. Но это же просто замечательно.
1: Мы вас поздравляем.
0: Ирочка, мы
3: очень рады. Старайтесь еще.
0: Обнимаем вас крепко. Пока.
1: А вы не расстраивайтесь. Егорьевску привет.
3: Да.
4: Слово «не воробей» на Русском радио.

0: Спонсор часа ООО «Лаборатория Гемотест». Анализ на витамин D по суперцене. Розыгрыши и недорогие чекапы для проверки сердца, печени и щитовидки. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
1: Русские перцы на русском радио. Реклама на русском.

0: больше.
1: Первый взнос не для тебя.
2: Квартиры от СК-10 без первоначального взноса. Звоните в СК-10, звездочка, 3110.
3: Застройщик ОСК 10 номер 12. Все подробности в офисе продаж. Не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Русское радио представляет.
5: 29 октября. КСК «Экспресс». Алексей Чумаков. Девочки, девушки, женщине. Новая программа посвящения. На сцене прозвучат как хиты, так и новые треки. Живая музыка, атмосфера любви и вдохновения. Билеты в кассах города. 6+.
6: Почему ты не...
2: Обладатель уникального вокала и харизмы, покоривший сердца миллионов. 29 октября. ДК «Ростельмаш». Дмитрий Колдун.
6: Корабли.
2: Песни, которые затронут самые тонкие струны души. Билеты в кассах города. 6+.
7: У каждого дня свой ритм. Шум города, тысячи дел и бесконечная спешка. Но все меняется с первым глотком. Бархатный вкус кофе, теплый аромат ванили и момент чистого вдохновения. Загляни за своим настроением. Кофейня «Ваниль» – мелодия твоего дня. ТРЦ «Золотой Вавилон», первый этаж.
8: Высота «Ремстрой» продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает «Высота Ремстрой». Покупайте теплоизоляцию в «Высота Ремстрой».
9: Жители и гости Дона 17 октября с 10 до 20.00 приглашаем вас на 7-й гастрономический фестиваль «Сделано на Дону». Вас ждут главное блюдо фестиваля – донское рагу с терном и тыквой, ярмарка, праздничная программа, мастер-классы для всей семьи, главный торт от исторической кондитерской города, викторины и подарки. Ждем вас в торговом центре «Мега», Аксайский проспект. Объект 23. 0+.
10: Любите настоящую колбасу? Без сои, без заменителей, без жидкого дыма? Теперь в Ростове «Элита Юга». 25 лет производства. Натуральное копчение на буковой щепе. Знак «Сделано на Дону». Попробуйте в гастрономе «Центральном». Это действительно вкусно.
11: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября батарейки. Аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 07 70. Если аккумулятор, то «Батарейка».
12: Сеть автосалонов «Артекс». Наши цены не кусаются. Официальный дилер брендов «Джили», «Джетур», «ГАК», «Эксид», «Эстео», «Лисян», «Солярис».
13: «Артекс».
14: Цены и наличие автомобилей на сайте artexauto.ru.
15: Кто сказал, что любовь и деньги несовместимы? Я люблю деньги.
16: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-2166.
17: Русское радио. Радио большой страны.
18: Русское радио. Золотая история. Фабрика «Лёлик».

0: радио. Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет. Новости. Новости. На русском.
1: Здравствуйте, с вами Юлия Максимова. В белорусском Витебске начались учения организации стран договора о коллективной безопасности «Нерушимое братство 2026» с участием России. На площади Победы в Витебске были построены пешие расчеты контингентов из Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана. Участники мероприятия возложили цветы и венки к мемориальному комплексу в честь советских воинов-освободителей, партизан и подпольщиков. Кроме того, на полигоне Стародорожске в Минской области прошла церемония открытия учений АДКБ «Барьеры-2026». Напомню, 27 сентября учения ОДКБ прошли также в России. Отключения запланированы на завтра в Ростове-на-Дону. Воду перекроют в 8:30 утра, а восстановить ее подачу планируют до полуночи. Под ограничения попадут дома в районе ограниченном проспекте Нефтеденовским, Ворошиловским, а также улицами Максима Горького и Пушкинской. Как пояснили в водоканале, специалисты будут подключать многоквартирный дом на Пушкинской городской водопроводной сети. На время проведения работы жителям советуют запастись водой. Автомобильное движение по Западному мосту восстановлено. Такую информацию предоставили мэрии Ростова-на-Дону. По информации Департамента автомобильных дорог, автомобильное движение по всем мостам на въезд и выезд из города Ростова осуществляется без ограничений. Избыточную массу тела к 2030 году могут иметь до 1 миллиарда человек. Это практически каждый второй взрослый, заявила вице-премьер Татьяна Голикова. Она добавила, что детское ожирение затрагивает каждого десятого ребенка в мире, а каждый пятый ребенок и подросток имеет избыточный вес. По ее словам, ожирение является общемировой проблемой. С конца 90-х годов рост заболеваемости среди взрослых во всем мире увеличился более чем вдвое. В Ростове малооблачно, плюс 14. Это вся информация к этой минуте. С вами была Юлия Максимова.
0: Новости. Новости на русском. Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.
2: Спонсор часа ООО «Фит Автосервис». Пятизвездочные автосервисы, доступные каждому. До конца октября в автосервисах «Фит Сервис» диагностика ходовой части бесплатна и скидка 15% на ремонт. Запись на free.fitauto.ru.
0: С утра идут на ура! Русские перцы на русском радио.
3: Дорогие друзья, давайте скорее присоединяйтесь к нам. Второй час компании главного утреннего шоу страны «Русские перцы» на русском радио. 8 часов, почти 3 минуточки. Полина Жукова, Дима Морозов, Антон Юрьев. Люди, здорово!
4: Доброе утро!
5: Привет! Вы посмотрите только в окошко.
4: А что там?
5: Как красиво, как будто сквозь желтый фильтр. Все пропустили.
3: Так давай я просто фильтр сниму.
5: Слушай, у меня вот ощущение, как в детстве такое. Да? Да, что ярче краски стали.
3: Ничего себе, так это ж осень. Мужик, все нормально, осень. Яркая, оранжевая осень.
5: Немножко ностальгично.
4: Ностальгия?
3: Погоди, я слезы тебе вытру.
4: Дай ему платочек, я пока расскажу, что я вчера ходила...
3: Я не могу, я сморкался в него, извини.
4: Ну ладно, я вчера ходила в Пушкинский музей.
5: Так.
4: Да, и мы проходили там детский квест. То есть была я, дочка моя и муж.
3: И ты выиграла.
4: И знаете, я почувствовала, что у меня сохранился тот самый вот такой ребяческий азарт. Сделать быстрее, значит, нужно было мне выиграть, разгадать все загадки. Мне было очень интересно. Я так увлеклась, вот как реально, как ребенок.
3: А погоди, а муж с дочкой, они стояли, пока ты дралась?
4: Да, да, да, я все слушала, да? Я все быстро бегала. Но они, конечно, тоже меня поддерживали, стояли рядом. Да?
3: Конечно, и ничего не делали, просто мать играет.
5: Потому что мать фанатка реалити, там тоже много всяких квестов.
3: Всех семилетних детей.
4: Я сразу Евуйски сказал, когда она разгадала ребус, сказал, я тебя возьму с тобой в это реалити-шоу. Ты молодец.
3: Ага.
5: Вот. Реалити для детей. Кстати, хорошая идея.
3: И в подарок, кстати, Жуковой сказали, выбери любую картину, там, не знаю, любой экспонат, и все нормально.
4: Забрала с собой.
5: Подарок Жуковой, коробку жуков.
3: Да.
4: Ладно, в подарок Жуковой давайте мы эту тему возьмем. Вот в чем вы до сих пор ребенок? И вот пусть мне и вам в подарок, и наши слушатели пишут свои истории. В наших мессенджерах, в личные сообщения, все работает.
3: Да, и в группу ВКонтакте напишите под постом. Фотку прикрепите нам.
5: Очень ждем, пишите.
0: Русские перцы на русском радио.

0: Русские перцы. Настроение на плюс.
1: В чем вы до сих пор ребенок? Вот расскажите мне, пожалуйста. И не только мне, но и всей стране. Оксана написала: я очень люблю кукурузные палочки с молоком.
2: Да.
1: Муж говорит: ну, ты как маленькая.
2: Но палочки должны быть в сахарной пудре в этой вот.
1: Конечно, вот, как же без нее?
2: А еще есть со вкусом сгущенки. Вот, и можно еще брать эту палочку и макать ее вот либо в сгущенку, либо макать в варенье, либо еще поливать сиропом.
3: Ну, либо просто исполните свою мечту детства. Просто ешьте сгущенку без всего, ложкой.
1: А я люблю пюрешки детские, фруктовые.
2: А сейчас они удобные такие, они в тюбе.
1: Да.
2: Вообще классно.
1: И кто нам что за это скажет?
3: Просто
2: никто
3: прелесть.
2: Никто не скажет.
3: А вот Машенька, например, играет до сих пор в куклы Е-38. Только сейчас она их реставрирует, профессионально шьет им одежду, а еще может рассказать историю каждой, определить фабрику, год выпуска, по внешности или по виду руки и ноги.
2: А это уже профессиональная деятельность, знаете ли, понимаешь?
3: Да, у нас, кстати, есть тут тоже одна кукла-любительница. Да, ее зовут Полиночка. Так что, Маш, если что, если у вас будет в песочнице свободное местечко, Полинка придет со своими куклами.
2: Со своими куклами дорогими.
0: Русские перцы. Русские перцы. На русском радио. Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
4: Как сообщает Яндекс.Погода, сегодня в Ростове-на-Дону будет малооблачно, восточный ветер до 5 метров в секунду, температура воздуха плюс 22, плюс 24 градуса.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Реклама на русском.
5: Если вам захочется, Озон Фреш привезет воздушный круассан, пасту с гребешками и продукты для вкусного ужина. А для особого повода торт с быстрой доставкой прямо на праздник. ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украина 127-39-24-7-41.
6: С DDX Fitness можно быть любым. Открытым новому или верным своим привычкам. Готовым действовать или отпустить напряжение. Каким бы ни был твой план на сегодня, в DDX Fitness есть для него все. Премиальные тренажеры, более 50 групповых программ и комфортные спа-зоны. DDX Fitness. Для любого тебя. Тренируйся с нами от 1900 рублей в месяц. 16+. ООО «Илон». Город Москва. ОГРН 518-774-628-24.
0: Ваш новогодний корпоратив – там, где программа ослепляет, а кухня восхищает. Публика. Большая Садовая, 116. 18+.
7: Экономь свое время и бензин. В торговом центре «Меркурий» найдешь нужный магазин. Улица Орская, 31. В «Меркурий» приехал, все купил.
8: Жители и гости Дона 17 октября с 10 до 20.00 приглашаем вас на 7-й гастрономический фестиваль «Сделано на Дону». Вас ждут главное блюдо фестиваля — донское рагу с терном и тыквой, ярмарка, праздничная программа, мастер-классы для всей семьи, главный торт от исторической кондитерской города, викторины и подарки. Ждем вас в торговом центре «Мега», Аксайский проспект, 23.00+.
9: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится, вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 07 70. Если аккумулятор, то «Батарейка».
10: Клиника доктора Тимура Мамедова. Психиатрия, наркология, лечение всех видов зависимости. 8 800 542 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Чем вам лето-то не нравится? Кто хочет, купается. Кто не хочет, то в проруби сидит. А?
12: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
0: Русское радио. Радио большой страны. Что слушает страна?
13: В твоих глазах многоточие чувства уже обесточены.
0: Русское радио. Только любимая.
14: Из чистого листа. Опять начнешь сначала.
0: Только лучшее.
15: Иногда вспоминаю тебя перед сном.
0: С
15: Слушайте лучшее, любимое на русском.

0: «Русские перцы». Смеяться обязательно.
1: Ой, ребят, вот тут Денис написал сообщение, я прямо себя узнал в его этом тексте. Он говорит, я вчера решил поиграть в Дэнди, Том и Джерри, Пакман, танчики. Денис, я вчера тоже реально включил поиграть.
2: Так он про тебя и написал.
1: Да.
2: Вы не по сети играли вместе, нет?
1: В Дэнди не было сети. Почему? Там надо было только с друганом.
2: А друг другу орали из окна. Че, как там, Марио?
1: Знаете, что вспомнил? Что тогда как раз вот в детстве, когда еще было Дэнди, можно было, я не знаю, как это работало, ну, короче, ты там какой-то канал настраиваешь, и видишь, как твои соседи в Дэнди играют.
3: Это какой канал нужно было настроить?
1: Не знаю, вот как-то антенна или телевизор ловил чужую игру.
3: Это третий глаз у тебя был просто настроен.
1: Нет, это реальная вещь, а?
2: Помню, это
1: то есть соседи играют в Дэнди, а ты на своем телевизоре как-то вот, видимо, по радиоволнам там это проходило настройку.
2: Да, но играть ты не можешь.
1: Нет, ты только смотреть.
2: Смотришь и волнуешься за своего орла, чтобы вот так.
1: Ну, или там за Марио, который
2: монетки собирал.
1: Вот, это реальная вещь, ребят. Если вы тоже смотрели, как соседи ваши играют в Дэнди по своему телевизору, напишите нам, пожалуйста.
0: Русские перцы на русском радио. Реклама на русском. Начните с легкого старта с программы Чанган Лайт. Изящный Юникей от 3 миллионов 110 тысяч рублей. Комфортный CS 75+, от 2 миллионов 540 тысяч рублей. Динамичный Юниви от 2 миллионов 530 тысяч рублей. Самое время решить, с каким Чанган стартуете вы. Чанган. Инжиниринг эмоций. Указаны цены на автомобили 2024 года выпуска. Чанган Юникей в комплектации Комфорт. Чанган CS 75+, в комплектации Комфорт. Чанган Юниви в комплектации Люкс. Товар сертифицирован. Подробности на changanauto.ru. Не оферта. Предложение ограничено.
4: Дабы на дорогах порядок был, каждому водителю по соколиному глазу. А кто ослушается?
5: Сейчас 21 век, Ваше Величество. ОСАГО в Альфа-страховании.
6: Вот настоящий порядок. Платят быстро, онлайн и выше рынка.
4: Красота-то какая, лепота.
7: А у Альфа-страхования лидер ОСАГО в России.
8: Основание рейтинга всех страховщиков агентства страховых новостей по итогу 2024 года.
9: Вы владелец бизнеса. А значит, работаете за...
10: Троих.
11: Четверых.
12: Пятерых не хотите?
9: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
13: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение «Сбербанк Онлайн». Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточните на сайте sberbank.ru. 0+.
14: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер K40. Флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
8: Предложение распространяется на автомобиле Волга K40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
15: Уверенность в себе не появляется из ниоткуда. Она формируется из возможности планировать расходы, создавать финансовую подушку и думать на несколько ходов вперед. ПИФы – один из лучших инструментов среди розничных инвесторов по данным Банка России. Включите ПИФ в свой инвест-портфель уже сейчас. Узнайте больше на моифинансы.рф. Паевые инвестиционные фонды. Инвестируйте на результат. 16+.
16: Я Пирелли беру в колесо.ру.
17: Дорогой, а что это ты напеваешь?
16: А это Пирелли в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатным шиномонтажом.
17: О, нам давно нужна зимняя резина.
18: Я Пирелли беру в колесо.ру.
8: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
19: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она. Детская Сберкарта.
2: Оформите карту бесплатно, участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов спасибо и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба. Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом детский. Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов спасибо. Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО Сбербанк. Подробности об организации.
10: Смотри правила, количество призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru/0+.
11: Первое правило HVL F7. Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный HVL F7 от 2 999 000 рублей.
8: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум Техноплюс. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля HVL F7 2026 модельного года, не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров HVL сети на сайте HVL.ru. 12+.
12: Быстрее, выше, сильнее. Именно так, по словам жены, на моем фоне выглядят другие мужчины. Рекламная служба Русского радио. 579-779.

0: Новая песня на русском.
1: Все в курсе. Мы держим руку на пульсе.
2: Всем привет! Это певица Света, и вы слушаете мою новую песню «Все в курсе» на русском.
0: Русское радио.

0: утро идут на ура. Русские перцы на русском радио.
1: Ну что, ребята, давайте почитаем сообщение.
2: С огромной радостью это сделаем. Люблю тихий час, как в садике. Алия, 42 годика.
3: О, давайте с удовольствием ведем обратно эту традицию, пожалуйста.
1: Да. Как в садике. Хочется. Вот у Алены, знаете что, у нее качели. Не эмоциональные, а настоящие, скрипучие. Фух. Скрипучие качели. Вместе с детьми при любой возможности качается в свои 40. Ален, вы знаете, вот у меня просто битва. Реально, на детской площадке я с детьми бьюсь. За качели.
2: Мальчику Диме дайте покачаться, детки.
3: Я не понимаю, значит, вчера на выставке Полина дралась с детьми, потому что она выиграла ребус.
2: Я выигрывала, да.
1: Не, с ними дерется мой внутренний ребенок.
3: Ты качели отжал у детей.
1: Не, Антон, ну извини, если ты увидишь мои качели во дворе, они такие круглые, лежачие. Ну, вот эти вот с веревками. Ты ложишься, да. И вот
3: качели
1: у тебя тихий
3: гамак.
1: Час.
3: Да. Да.
2: А, ну это как в люлечке.
1: Как в люлечке, реально.
2: Девочка хочет, чтобы его укачали.
1: Димочка хочет
3: плюс
1: в люлечку.
3: Плюс 4, как в люлечке.
2: Девочка хочет в люлечку, ты бы сладенький.
0: Русские перцы на русском радио.

0: дням на русском радио. Шоу отличного настроения. Русские перцы.
1: Денежки, денежки,
2: надо
1: денежки,
2: громко
1: денежки.
2: Об этом заявлять.
1: Бабло!
2: Деньги! Бабло! Кто хочет деньги?
3: Да, ребят, я вчера был в нашем Ореховском парке. Да? И, значит, я создал гербарий. Засушил 5 листочков.
2: Так.
3: Почему? Нет, 10 листочков по 1000 рублей.
1: Это подделка.
3: Нет, нет, листочки настоящие, Антон.
2: А где ты там в парке ходил и листочки настоящие находил?
3: Да, и вот, в общем, сейчас я предлагаю этот наш гербарий из 10 тысяч рублей подарить нашему слушателю. Но не просто так.
1: Ничего себе.
2: Там какой-то банк, что ли, у вас в саду, в парке открылся?
1: Да, в Ореховском парке.
2: Банк?
1: Да.
2: Ага.
1: Да. Димка раздает там всем.
2: Ага.
1: Да.
2: Ладно,
1: вместо
2: Димка.
1: Денег желтый лист кленовый.
2: Ладно, хорошо.
3: Да, желтый лист осенний. В общем, курс такой. Один кленовый лист, 1000 рублей.
2: Игра против правил.
3: Да.
2: Телефон ты сказал?
3: Нет.
1: Так давай.
3: 8495-995-105-7. Заберите наш волшебный гербарий из 10 тысяч рублей.
1: Браво.
0: Русские перцы. На русском радио. Реклама на русском.
4: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
5: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
7: У меня дело выгорело. И сам я выгорел. Это не дело.
8: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
9: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
10: 20 лет миллионы водителей выбирают Кардиант. За уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия Кардиант – еще один способ сказать. Мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. Кардиант. 20 лет доверия.
11: АО «Кардиант» ИНН 760

0: Новая волна роутеров Domru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения Domru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: Wave от английского слова. Наименование оборудования. Ауэр телеком комплекс. Угарин 106-590-202-86-20. Город Пермь. Детали dom.ru.
2: Готовые блюда теперь с тунцом. Плов, гречка, перловка и чечевица от Капитан Вкусов. Сытно и по-домашнему вкусно. Ищите в магазинах вашего города. Капитан Вкусов. Любовь в каждой рыбке.
3: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении, организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
4: Все инструменты.ру для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты.ру для тех, кто создает. ООО «Все инструменты.ру». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
5: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
6: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
7: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, молоко «Село Зеленое». 3,2%, 950 миллилитров, 89 рублей. С 1 по 14 октября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
8: Переход на новый онлайн-офис кажется тяжелым? Переезд – подъемная задача. Если это Яндекс.360, где есть почта, диск, документы и телемост, подключайте тарифы Яндекс.360 со скидкой до 40%.
9: ООО «Яндекс.360» для бизнеса. УГРН 125-770-015-56-68. Москва. Улица Тимирова, 11. Акция действует с 1 по 26 октября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business.
10: В домах своих, аз есмь царь. Каждый в своем доме царь. А царским хоромам царская защита. Полис страхования недвижимости в Альфа-страхование – это полная защита квартиры и дома даже от того, что падает. Круглосуточная поддержка и быстрые выплаты онлайн сразу на карту. АО «Альфа-страхование».
11: Я Николай Фоменко, и я точно знаю, надежные запчасти видно сразу.
12: Да ладно?
11: На Авито-авто – да. Здесь они отмечены бейджем «Гарантия производителя».
12: Хорошая история.
11: Запчасти с гарантией производителя – это Авито Авто.
13: Сделки заключаются между пользователями Авито. 12+.
14: Я не оправдала ваших ожиданий. Ожидайте. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.
15: Новая песня на русском.
16: Не молчи. Время не бесконечно для нас.
17: Всем привет, это Иракли. И вы слушаете мою новую песню «Не молчи» на русском.
18: Русское радио.

0: на русском радио. Игра против правил. Деньги дают.
1: Денюшки прямо здесь мы уже считали, просто очень хочется вот так
2: Все циферки пересчитали.
1: Да, циферки. Алексей дозвонился из Краснодара. Человек звонил долго и наконец-то дозвонился.
2: Леша, долго.
3: Алло. Ой, обожаю Краснодар. Леша, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
3: Погода у вас не
4: будет там. Три года вам дозвонился.
2: Три года?
3: Ну, обещано. Да, сколько ждут? Ну, конечно.
1: Вот. Любовь живет три года.
2: Да. Не, ну мы надеемся, что вы нас не разлюбите после того, как вы, если вдруг ничего не выиграете.
4: Не, я звоню регулярно и буду звонить. Спасибо. Молодец.
2: Вы звоните, но не дозваниваетесь, или вы звоните и дозваниваетесь уже три года?
4: Первый раз дозвонился за все.
1: Это праздник.
2: Класс.
1: Сейчас весь Краснодар отмечает, да, что Леха дозвонился.
2: Все, тогда играем в поддавки. Сейчас самые легкие вам вопросы, Леш, придумаем, чтобы вы прям точно взяли 5000, заработали за 20 секунд, а потом еще 5000. И все, и Краснодар будет счастлив, и русское радио будет счастливо за вас. Вот такая перспектива вас устраивает?
4: Очень.
2: Ну, все, договорились, Антон.
3: Леш, да.
2: Антон, поменяй вопросы, пожалуйста, вот эти вот не бери.
1: На что, на деньги?
3: Не на самые легкие вопросики.
2: Не, вот там у нас в уголочке лежат легкие вопросы.
3: Возьми оттуда.
2: Свернутые в трубочку.
1: Нет, там в уголочке Сорокин спит.
2: Это не Сорокин, это Илья Крылов. Ну ты что путаешь?
3: После ночной смены. Ну ладно, Леш, мы тут пытаемся вам зубы заговорить, а пора уже играть и деньги-то выигрывать.
1: Ну, поехали.
2: Давайте, поехали.
1: Какого цвета свежевыпавший снег?
4: Черный.
1: Что показывает будильник?
4: Давление.
1: Как называется главная площадь Москвы?
4: Пушкина.
1: Что используют для шитья?
4: Ножницы.
3: Ага, для шитья ножницы.
1: Ну, слушай, а мне нравится. Главная площадь Москвы. Дамы и господа, площадь...
2: Ну, во-первых, ножницы используют для шитья.
3: Да, это точно.
2: И плюс там время вышло. Ну, короче, три ответа мы вам засчитываем.
1: Да, 3000 рублей. Три года звонил,
3: да,
1: дозвонился и 3000 получил.
3: Символично получилось.
1: Чисто по косарю за год.
2: 3-3-3, получится дырка.
1: Да, 3-3, не надо, не натирай.
3: Получится 9. Ну, там, где-то другой параллельной вселенной.
2: Короче, вам, Алексей, 3000 рублей. Все счастливы, я так понимаю.
1: Леш, ты счастлив?
4: Да, спасибо большое.
1: Ой, как мы обнимаем тебя сейчас крепенько.
3: Ой, как хочется Краснодар!
2: Привет Краснодару!
0: Игра против правил на русском радио.

0: спонсор часа «Офит Автосервис». Пятизвездочные автосервисы, доступные каждому. До конца октября замена масла в двигателе бесплатно при его покупке в автосервисах «Фитсервис». Запись на maslofree.fitauto.ru.
1: Русские перцы на русском радио.
2: Реклама на русском.
3: Мы строим дом, бом-бом. Мы строим дом, бом-бом. Уютно жить, бом-бом. Вам будет в нем, бом-бом.
4: Приходи на новую выставочную площадку компании «Домотека» по адресу проспект Аксайский, 23, ТЦ «Мега», 8-800-637-10.
5: 0+. Строительство каркасно-щитовых домов.
6: АКБ на все. Это надежные аккумуляторы для любой техники. АКБ на все. Это известные бренды и гарантия до 5 лет. АКБ на все. Это честные цены и бесплатная диагностика. А если нет времени заехать в АКБ на все, доставим и установим бесплатно. Звоните 8-800-550-15-88. ИП Каменюкин ИЮ. Огранит 325-619-600-156.
7: Высотаремстрой продает Технониколь. Технониколь продает Высотаремстрой. Покупайте Технониколь в Высотаремстрой.
8: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 0770. Если аккумулятор, то «Батарейка».
9: В «Магнит Экстра» и «Семейный» товары для вашего автомобиля со скидками до 33%. Масло «Газпром Нефть Супер» 10 В40, 4 литра за 999 рублей 99 копеек. Комфорт в дороге начинается с мелочей. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
10: Любите настоящую колбасу? Без сои, без заменителей, без жидкого дыма? Теперь в Ростове «Элита Юга». 25 лет производства. Натуральное копчение на буковой щепе. Знак «Сделано на Дону». Попробуйте в гастрономе «Центральном». Это действительно вкусно.
11: Сеть автосалонов «Артекс». Наши цены не кусаются. Официальный дилер брендов «Джили», «Джетур», «ГАК», «Эксид», «Эстео», «Лисян», «Солярис».
12: «Артекс».
13: Цены и наличие автомобилей на сайте artexauto.ru.
14: Раньше я жил один, и все мои вещи, как попало, валялись на своих местах. Теперь у меня есть девушка, и все мои вещи аккуратно лежат неизвестно где.
15: Телефон рекламной службы русского радио в Ростове-на-Дону. 333-2166.
16: Закачай мобильное приложение русского радио. Доступно в онлайн-сторах на интернет-просторах.
17: Русское радио.
16: Русское радио. Всегда с тобой.
18: Русское радио.

0: только любимая.
1: Тополиный пух, жара, июль, ночь такие теплые. Ты пойми, что первый поцелуй —
2: это еще не любовь, это лишь такой закон.
0: Только лучшее. Слушай лучше, любимая, на русском.

0: Русское радио.
1: Давай начнем все сначала. Обиды бросим с причала. Хочу, чтобы ты знала.
0: Только любимая.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. ЦБ уточнил расчеты ставки по семейной ипотеке после завершения господдержки. Банки смогут увеличивать ставку при истечении субсидируемого срока в 15 лет не более чем на 4 процентных пункта. А если ключевая ставка будет выше, то ставка по семейной ипотеке не должна превышать это значение более чем на 3 процента. Газета «Ведомости» пишет, что такую рекомендацию регулятор направил банкам для расчета графика платежей, долговой нагрузки и полной стоимости кредита. В школах и колледжах сегодня начинаются сопоставительные исследования качества образования. В Рособорнадзоре заявили, что оценят, как образовательные организации справляются с воспитательной задачей и какой уровень функциональной грамотности демонстрируют обучающиеся. Сначала контрольные мероприятия проведут в 8, 9 и 10 классах, однако не во всех школах участие принимают 29 регионов. Программа исследований рассчитана на ближайшие 3 года и охватит все школы и колледжи. Пик активности клещей завершится в октябре, хотя это зависит от вида клеща и климата. У таежного клеща период активности заканчивается в июле-августе, а лесной клещ в средней полосе опасен весь теплый период года до осенних холодов. В Роспотребнадзоре заявили РИА Новости, что сезон клещей завершается, когда температура опускается ниже 9 градусов. Россиян в ноябре ждут 10 выходных и 20 рабочих дней. Как пишет ТАСС, это следует из производственного календаря. День народного единства, который отмечается 4 ноября, будет выходным. Накануне праздника, во вторник, продолжительность рабочего дня будет сокращена на 1 час. Ранее сообщалось, что Россия уйдет на новогодние каникулы 31 декабря. Отдых продлится до 10 января включительно. В Москве 9 часов 2 минуты. Утреннее шоу «Русские перцы» продолжается.

0: и перцы на русском радио.
1: Русские перцы.
2: Ну что, дорогие друзья, ни в коем случае сейчас не кладите спать своего внутреннего ребенка. Хорошо. Пусть он сейчас бодрствует. Разбудите его, если вдруг он где-то там дремлет. Потому что, ну, это классно, когда вы внутри ребенок. Вот это мы сегодня у вас спрашиваем. Это главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио. Полина Жукова.
3: Доброе утро.
2: Антон Юрьев.
4: Здрасте.
2: Ну и, конечно, мы вас тоже ждем к столу. Пожалуйста, напишите ваши истории, в чем вы до сих пор ребенок. Ждем их в наших мессенджерах, в нашей группе ВК и в канале Макс.
3: А что ты скромничаешь, Дима,
4: да,
3: Морозов?
2: А, Дима Морозов, да, тоже вместе с вами. Забыл совсем.
4: Пригласил всех закрытый стол. А кто его накрыл?
2: Все в сборе. Пишите, ждем.
1: Русские перцы.
0: Русские перцы. На русском радио.

0: Реклама на русском.
1: Когда кибермошенники направили алчный взгляд на город, у них, конечно же, ничего не вышло. Ведь его жители подключили бесплатные сервисы безопасности в Сбербанк Онлайн себе и близким и оставили мошенников ни с чем. Подключите сервисы защиты Сбера и участвуйте в розыгрыше миллионов бонусов спасибо.
2: ПАО «Сбербанк» 18+. Подробности на сайте sberbank.ru/безопасно.

0: «Русские перцы» на русском радио.
1: Да, это мы здесь и продолжаем нашу тему «В чем вы до сих пор ребенок?». Да,
2: очень много классных приходит сообщений. Угу. Вот чувство радости у нашей слушательницы Оли, когда она ждет подарочек.
1: Под елочкой.
2: Под елочкой. И вообще, все, кто ждут подарочки, они наверняка себя ощущают.
3: Кажется, главное, подарочек можно не под елочку класть, можно в ящичек куда-то, да, на самое видное местечко положить. Главное, подарочек.
2: А вы знаете, у меня какое было разочарование в детстве? Вот когда я смотрел эту рекламу шоколадных яичек,
3: да?
2: Значит, там типа три в одном. Сюрприз, шоколад и игрушка. Думаю, почему три в одном?
3: Сюрприз, это же шоколад и игрушка.
2: Ну, сюрприз, это же ничего.
3: Это, как это ничего?
2: Если шоколад, ты можешь поесть. Если игрушку, ты можешь поесть.
3: А что тебе все руками надо трогать? Это эмоция? Сюрприз?
2: Ну, как бы, да, там три.
1: Да, эмоции получаются.
2: Три подарка в одном. Сюрприз, шоколад и
3: игрушка. Улыбка бесплатно.
1: Да.
3: Тоже ведь знаешь, как бы.
2: Ну, можно, конечно, оценить вот эту желтенькую капсулу из нее, потому что потом в очумелых ручках делали разные всякие штучки.
1: Кстати, да, можно было тут хранить.
3: Я там, кстати, какие-то гаечки хранил.
1: Секретики.
3: Да, секретики.
2: Гаечки, да. Болтики, да, и потом ее можно было зарыть.
1: Угу. Да? Но это не экологично уже.
3: Почему не экологично?
1: Да. Потому что пластик очень долго разлагается.
2: Так нет, ты же зарываешь его на время.
3: В этом-то и тема, это же клад. То ты придешь сейчас, вспомнишь, где зарыла, открываешь, а там 3
2: болтики.
3: Рубля.
1: А там что-то другое.
3: Да, да? А там муравьи в болтики играют мои.
2: Или там пингвинчик.
0: Русские перцы. Русские перцы. На русском радио. Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
4: В Ростове сейчас ясно и 16 градусов тепла. По данным Яндекс.Погоды, днем будет переменная облачность. Температура воздуха составит около 24 градусов выше 0. Ветер восточного направления 6 метров в секунду.
5: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 Юси Дон».
6: Квартал впечатлений «Эстет» представляет правила утонченной жизни. Правило номер 2. Престижное окружение – это норма. Станьте частью нового Ростова. Назначайте встречи в деловом центре, гуляйте по современным новым бульварам и будьте всегда в сердце событий. Здесь живет эстетика. Раннее бронирование нового дома открыто.
7: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 Юсидон». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214-ЭЗ.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Реклама на русском. Ваш новогодний корпоратив – там, где программа ослепляет, а кухня восхищает. Публика. Большая Садовая, 116. 18+.
8: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 0770. Если аккумулятор... то «Батарейка».
9: Николай Расторгуев и группа «Любэ» с большим концертом 1 ноября в КСК-экспресс. Любимые песни, живой звук, настоящие эмоции. Билеты на сайте bkshow.ru. 6+.
10: ООО «Бикей Интертеймент». ОГРН 119-237-505-71-70. Город Сочи.
11: В зеленом чае без сахара самое вкусное – чувство собственного превосходства.
12: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
13: Мобильное приложение Русского радио.
14: Русское радио.
13: В любое время. В любом месте. Вместе.
0: Русское радио. Радио большой страны. Все будет хорошо. Что слушает страна?

0: на русском радио.
1: Это мы тут продолжаем читать ваши истории.
2: Воспитатели ваших внутренних детей.
1: Да. Доброе утречко, перчики. Я до сих пор обожаю пенку с молока. Я же Ленка Пенка. В садике у всех из кружек съедала пенку.
2: А Ленка Пенка колбаса там всегда.
3: Да. Я просто если пенку закусить колбасой, в детстве нормально, там и гвозди переваривать можно.
2: Ну, мы уже, кстати, обсуждали эту тему.
3: Сейчас, конечно.
2: Необычный вкусовой пристрастие.
3: Эта тема никогда не уйдет, потому что пробуешь, и эффект один.
1: А вот Евгения нам написала, что ей 41 год, но мимо застывших луж с тонкой корочкой льда пройти не могу. Если иду утром на работу, не оставляю шансов другим детям. Прыгает.
3: Красотка. А она объявляет на себя, нет? Я когда вот вижу застывшую лужу огромную, я, значит, я подхожу к луже, если никого нет. Говорю, Антон Юрьев, Россия.
2: И покатил.
1: Ага, фигурист наш.
2: Так, Антон, самое главное в этот момент не языком ничего не облизывай на морозе.
3: Одновременно, что ли, ты имеешь?
2: Ну, как бы, вдруг, а вдруг тебе качели какая-нибудь понравятся или еще что-то? Вот у Оли, например, зимой, если видишь, что горка свободна, не может не съехать и не порадовать своего внутреннего ребенка.
3: Да, да, я однажды съехал с горки. Это, конечно, было.
1: Последствия
3: эпично.
1: Мы видим.
3: Это эпично было.
2: Да? А, ты
3: застрял.
2: Ты ударился? А,
3: да.
2: Ну, ладно.
3: На финале.
0: Русские перцы. Русские перцы. На русском радио. Мобильное приложение русского радио. Русское радио. В любое время. В любом месте. Вместе. Реклама на русском. Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса. Препарат Ньюрексан помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием Ньюрексан по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. Ньюрексан. Выключай тревожность. Включай жизнь. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом. Начните с легкого старта с программы Чанган Лайт. Изящный Юникей от 3 миллионов 110 тысяч рублей. Комфортный CS 75+, от 2 миллионов 540 тысяч рублей. Динамичный Юниви от 2 миллионов 530 тысяч рублей. Самое время решить, с каким Чанган стартуете вы. Чанган. Инжиниринг эмоций. Указаны цены на автомобили 2024 года выпуска. Чанган Юникей в комплектации Комфорт. Чанган CS 75+, в комплектации Комфорт. Чанган Юниви в комплектации Люкс. Товар сертифицирован. Подробности на changanauto.ru. Не оферта. Предложение ограничено.
4: Сервис 5 звезд – это когда вас понимают с первого звука. В автосервисах «Фитсервис» диагностика ходовой бесплатна и скидка 15% на ремонт, если потребуется. Акция действует до 31 октября 2026 года. Подробности на free.fitauto.ru.
5: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она – детская Сберкарта.
6: Оформите карту бесплатно, участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов «Спасибо» и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба. Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом детский. Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов «Спасибо». Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru/0+.
0: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. И столько поводов отправиться в путь за новыми впечатлениями. Что может быть прекраснее? «Лада Ларгус» от 1 миллиона 417 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
7: Не оферта. Действительно до 31.10.2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
8: То, что я видел, будущее.
0: Фантастическая премьера.
8: Прогресс вступил в контакт с цивилизацией, которую мы называем странниками.
9: Он перестал быть человеком.
8: Он угрожает уничтожить Землю.
0: Юрий Колокольников, Максим Матвеев в сериале по мотивам братьев Стругацких. Полдень на платформах Кион и Окко. 18+.
10: Дабы на дорогах порядок был, каждому водителю по соколиному глазу. А кто ослушается?
11: Сейчас 21 век, Ваше Величество.
12: ОСАГО в Альфа-страховании.
13: Вот настоящий порядок.
14: Платят быстро, онлайн и выше рынка.
10: Красота-то какая! Лепота!
15: А у Альфа-страхования лидер ОСАГО в России.
16: Основание рейтинга всех страховщиков агентства страховых новостей по итогу 2024 года.

0: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
2: Окружающих надо периодически пугать,
3: чтобы сильно не окружали. Рекламная служба Русского радио 579-7799. Код 499.

0: «Русские перцы». Настроение на плюс.
1: Продолжаем нашу тему. Вот Олеся написала: «Зимой, если вижу, что горка свободна, не могу не съехать и не порадовать своего внутреннего ребенка». Правильно делаете, Олесечка.
2: И мы уже про эту Олесю как раз и говорили недавно.
1: Да?
2: Да, 5 минут назад.
3: Ну, прекрасно. А почему про хорошего человека не поговорить дважды, а то и трижды?
1: А, я еще про одну Олесю тогда расскажу. Олесь мало не бывает. Недавно на работе подарили жвачку «Дональд Дак». Я потом сидела, честно, вот принюхивала, запах тот же, что и с детства. Заплакала. Таскала с собой эту жвачку, не хотела открывать, но потом открыла те же вкладыши с картинками. Как же скучает Олеська по этому времени.
3: Да, получается, она потом взяла ее, пожевала чуть, потом вытащила, засахарила, оставила на следующий день еще раз.
2: Ну, вообще, кстати, там такие... Вот этот первый вкус жвачки, когда ты только-только ее берешь...
3: Бум-би-бум.
2: Я хочу про себя рассказать быстренько. Конечно, с возрастом притупляются многие чувства, ощущения. Когда видишь что-то для себя новенькое, уже вот этот вау-эффект достигнуть сложно. Обычно вот людям, которые много уже повидали, их тяжело чем-то удивить. Но до сих пор каждое свое решение я взвешиваю с мыслью: а что скажут мои родители на это? А что скажет мама? Что скажет бабушка? Одобрят ли они? Вот уже давно самостоятельная жизнь, но все равно каждое какое-то, тем более большое, такое большой шаг, все равно с оглядкой на мнение предков.
1: Понятно.
3: Мнение предков.
1: Но они одобряют все, что ты делаешь на русском радио.
2: Конечно. По факту мне по барабану, на самом деле. Я все равно сделаю так, как я хочу. Но все равно зачем-то оглядываюсь на чужое мнение.
1: Не смотри назад, только вперед.
3: Оглянись назад.
0: День настает, Родина ждет. Русские перцы. Вперед!
4: Русские перцы.
0: На русском радио.

0: на русском радио.
1: Эх, детские мечты, желания.
2: Да. Вот Анечка написала, она обожает покупать себе сказки. Вот, например, перечитываю «Волшебник изумрудного города». Обожаю рассматривать иллюстрации в этой книге. А она книга, ни много ни мало, ровесница моей маме. 1960 года выпуска. А-а-а. Я купила эту книгу совсем недавно, так как в детстве у меня ее не было. Вот так вот.
1: Не, ну старинные книги, они крутые, реально. Там еще художников привлекали, которые все это рисовали.
3: Да, никаких нейронок
1: без
3: еще не было.
1: GPT.
3: Да, все сами. Вот Нурья нам написала, она любит смотреть детские фильмы и сказки по выходным. А еще она очень любит чупа-чупсы. Муж смеется, когда видит у меня в палочку во рту. Говорит, детский сад. Знаете, Нурья, вот у меня в молодости была история, связанная тоже с этой конфетой. Мы пришли в ночной клуб. И у меня был целый карман этих чупа-чупсов. И я всем своим друзьям раздал, говорю, так, ребят, у нас сегодня безалкогольная вечеринка. Если вдруг вы захотите, вот вам чупа-чупс.
1: Ты что, в чупа-чупсы через палочку ничего не закачал, что ли? Вообще ничего, что ли?
3: Нет, у нас были в прямом смысле безалкогольные выходные.
1: Там жидкого центра вот этого,
3: ничего, нет, нет, все.
1: Спасибо центру за это.
3: Вот, в общем, я радовал за здоровье моих друзей.
2: Молодец, Димка.
1: Ну, Нурья, ну муж просто завидует, понимаете.
3: Хотя ты сейчас подал мне очень хорошую идею, Антон, спасибо тебе большое.
1: А я еще могу через принц апельсины накачать. Ну ладно.
2: Там арбузы можно.
1: Арбузы можно, да, это такой пунш. Пунш, бэйби.
0: Русские перцы. Русские перцы. На русском радио. Реклама на русском.
4: В хоромах своих аз есмь царь. Каждый в своем доме царь. А царским хоромам царская защита. Полис страхования недвижимости в Альфа-страховании — это полная защита квартиры и дома даже от того, что падает. Круглосуточная поддержка и быстрые выплаты онлайн сразу на карту. АО Альфа-страхование.
5: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
6: Капсикам.
5: Маме скрутила шею весной.
6: Капсикам.
5: Плечо подмывает у сына порой.
6: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
5: Капсикам. И боль на удалении.
6: Капсикам. Моя сила в движении.
7: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
8: Я в

0: Это новая волна роутеров Domru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения Domru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: Wave от английского слова. Наименование оборудования. Оператор телеком холдинг. Угарин 106-590-202-8620. Город Пермь. Детали dom.ru.
2: Приятно принимать платеж и не платить проценты. Все это сделал .банк. Принятно? Всем клиентам.
3: Принимайте платежи через СБП под 0% в терминале и онлайн. Бизнесу быть. .банк.
4: ООО «Банк. Акция» действует по 8 декабря 2026 года при подключении сервиса чеки. Подробности на .com 18+.
5: 20 лет миллионы водителей выбирают «Кордиант» за уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия «Кордиант» — еще один способ сказать: мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. «Кордиант» — 20 лет доверия.
6: АО «Кордиант» — НН-760-115-09.
7: Шапка, носки, еще шапка.
8: Мам, я на 2 дня еду.
7: Именно.
9: Позаботьтесь о близких еще больше со вкладом «Мой дом» до 14,5% годовых на 3 месяца для новых денег в Дом.РФ-банке.
10: АО «Банк Дом.РФ» для тех, кто строит жизнь. Подробности на сайте domrfbank.ru.
11: У меня дело выгорело.
12: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
13: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
14: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
15: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
16: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
17: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
18: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
19: Я Николай Фоменко, и я точно знаю, надежные запчасти видно сразу.
20: Да ладно?
19: На Авито Авто. Да. Здесь

скрасить твое одиночество, только тебя одну любить. Я прошепчу тебе ласково, нежной рукою обниму. Солнышко, ты мое ясное,

нежной рукою обниму. Солнышко, ты мое ясное, я не отдам тебя никому.

0: мы поиграли в бродилки, да?
1: Да, жалко, знаешь, что нас не касается вот эта поговорка «маленькая собачка».
2: Почему?
0: Потому что мы должны осуществить свои детские хотелки.
2: Я маленькая, да вы большие.
1: К сожалению,
2: за себя.
1: Нас разбарабанило.
0: Не будите деда, а то я сейчас начну.
2: Ну, я знаю, про кого Димка говорит. Про Тимура Бодрова.
3: Негодяй.
2: Мы не будем говорить, сколько тебе лет, но ты шикарно выглядишь.
3: Спасибо, ребята. Спасибо, ребята. Доброе утро.
0: Ну, давай,
3: что уже рассказывать?
0: Конечно.
3: Значит, я второго дня пел «Саня Ткачук» из группы «Моя Мишель».
0: Угу.
3: Угадайте, где?
1: Второго дня, это позавчера?
3: Ну, в смысле, да. Ну, не
0: давеча,
3: ладно.
0: Давеча,
1: да, а это да, к чему? Что вы завидовали?
3: Я, ребята, вот моя детская составляющая, я до сих пор пою в душе.
2: Ой.
0: А ты с ней в душ? Подожди.
3: Ну, она подпевала. Она, к сожалению, не знает. Сейчас для нее, конечно, это было открытие.
0: Это сюрприз был, да.
3: Да, у нас был совместный концерт. Вот, я до сих пор это делаю. Вот это, как штука называется? Поливайка.
1: Лейка.
3: Лейка, да. Поливайка. Это мой микрофон. Это мой микрофон, да. И я пою. Экономлю воду, выключаю воду, вот, и пою.
2: Конечно, я с тобой полностью солидар. Там такая акустика же шикарная. Я тоже люблю петь.
3: Там такие танцы.
2: Да.
0: Главное, не подскользнись, пожалуйста.
2: Ладно, дуэтом не будем петь, каждый по отдельности.
3: Конечно же, зимой я никогда не упускаю возможность прокатиться по льду.
0: Правильно.
3: Вот, особенно не вот когда зима-зима, а когда вот... Только начинает

0: Первые эти вот льдинки, лужицы. Вот. И, конечно же, я верю в чудо. Особенно, когда перелистываешь уже вот эти соцсети, и уже мой внутренний взрослый говорит: все, встань, иди займись делами. А я все равно верю в чудо, что сейчас какой-нибудь рилсик интересненький точно мне попадется.
1: Угу. А ты верил в детстве, что, ну погоди, если пройдешь, там будет мультик?
2: Верил?
0: Я да.
2: Ну, в игру вот в эту,
0: да? Да. Нет, там же есть какой-то, какая-то была анимация.
2: Конечно, была анимация.
3: Наивный ты у нас, наивный.
0: Я просто далеко не заходил. Ломался.
2: Я просто потерял дар речи после того, как он, значит, пел в душе, да, вот, с группой «Моя мишель». Это, конечно, как в душе
0: все. А ты бы с кем спел в душе, ну?
2: Я?
0: Да.
2: Боже ж ты мой.
1: Там список большой.
3: Не хватит времени.
2: Я просто хотел узнать, а Ева Лонгория, она поющая вообще?
3: А знаешь, можно, можно, думаю.
1: Но душу у нее точно есть.
2: На концерт Юрьевского альбома «Мыло на полу». Давайте, это Жукова, это Морозов, это Юрьев. Бодрова оставляю, пока.
3: До завтра.

0: больше.
1: Первый взнос не для тебя.
2: Квартиры от СК-10 без первоначального взноса. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
3: Застройщик ОАЭ за СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж, не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: АКБ на все. Это надежные аккумуляторы для любой техники. АКБ на все. Это известные бренды и гарантия до 5 лет. АКБ на все. Это честные цены и бесплатная диагностика. А если нет времени заехать в АКБ на все, доставим и установим бесплатно. Звоните 8 800 550 15 88. ИП Каменюкин ИЮ. Украни 325 619 600 156 837.
5: Русское радио представляет.
6: 29 октября. КСК «Экспресс». Алексей Чумаков. Девочки, девушки, женщине. Новая программа посвящения. На сцене прозвучат как хиты, так и новые треки. Живая музыка, атмосфера любви и вдохновения. Билеты в кассах города. 6+.
7: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 07 70. Если аккумулятор, то «Батарейка».
8: Алло, теща, привет. Как кто?
9: Ростов, встречай! Народный артист России Владимир Винокур и его театр пародий приглашают на большой юмористический концерт. 13 октября. Конгресс-холл ДГТУ, 19:00. Билеты на сайте кассир.ру. Возрастное ограничение 6+.
10: О, кассир.ру. Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. УГРН 118-784-718-95-84.
11: Любимая книга без напряжения для глаз. Вечерняя дорога без размытых огней. Лица близких четко, до каждой улыбки. Во Всемирный день зрения позаботьтесь о том, чтобы важные моменты оставались в фокусе. С 8 по 18 октября дарим скидку 30% на все очки. Мегаоптика «Счастливый взгляд». Большая Садовая улица, 118. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Сеть автосалонов «Артекс». Наши цены не кусаются. Официальный дилер брендов «Джили», «Джитур», «ГАК», «Эксид», «Эстео», «Лисян», «Солярис».
13: «Артекс». Цены и наличие автомобилей на сайте «Артексауто.ру».
14: Мам, па! Не знаю, чем вы так понравились нашей училке, но она опять хочет вас видеть.
15: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
16: Русское радио. Радио большой страны. Что слушает страна?
17: Пусть твои окна смотрит беспечный розовый вечер.
16: Только любимая.
17: Ну когда заберет меня маленький самолет.
16: Только лучшее. Слушайте лучшее, любимое на русском.

0: Радио. Новости. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Рубль на Мосбирже заметно укрепляется после переговоров президентов России и США. Мировые цены на нефть, наоборот, снижаются. Ранее Владимир Путин и Дональд Трамп договорились о поставках российского дизеля на американские международные рынки. Минфин США выдал лицензию на поставки топлива. Россия решила досрочно, но частично снять ограничения на экспорт дизеля. До этого соглашения его нельзя было вывозить на продажу всем участникам рынка. Беременные россиянки смогут получать материальную помощь от работодателей еще до рождения ребенка, без налоговых удержаний. Как пишет газета «Известия», такие поправки содержатся в проекте бюджета. Перечислять средства можно будет во время декретного отпуска, который начинается за 70 дней до родов. Сейчас налоговые льготы распространяются только на выплаты в течение первого года после рождения. От НДФЛ и страховых взносов освобождаются выплаты до 1 000 000 рублей. ЦБ назвали сценарии для выгодного использования цифрового рубля. Например, срочный перевод крупной суммы близким будет бесплатным и без каких-либо лимитов. Индивидуальные предприниматели смогут сэкономить на приеме платежей через цифровой эквайринг, а еще дешевле работать цифровым рублем крупному холдингу с множеством юридических лиц по всей стране. Обезболивающие принимают ежемесячно или чаще больше половины опрошенных россиян. Чаще всего респонденты используют такие препараты при головной и зубной боли. Кроме этого, назвали боли в спине, в суставах и мышечную боль. А четверть граждан принимают обезболивающие для облегчения симптомов простудных заболеваний. Среди мужчин выше доля тех, кто вообще не пьет такие таблетки. На этом пока все. О развитии событий в следующих выпусках. Далее в эфире Тимур Бодров.
0: Новости. Новости на русском. На русском радио. Тимур Бодров.
2: Да, это я, друзья. Ну и вдогонку русским перцам скажем спасибо за наше счастливое доброе утро. Знаю, по дороге домой они частенько эфир слушают. Ну и вообще, супергерои все, кто начинает рабочий день намного раньше прочих, прочих трудоголиков. Вот, вы как никто заслужили бонусы. Я не знаю, что-нибудь типа безлимитного кофеин-пакета в течение дня или законного тихого часа, да, на часок-другой. Мы, Русское радио, молоко за вредность выдаем в эквиваленте максимального музыкального комфорта. И ради комфорта вашего в этом часе постараются Дмитрий Маликов, Хай-Фай, Ёлка, Мария Краймбрери, Иванушки и Артур Пирожков.
3: Если хочешь танцевать,

0: Реклама на русском.
1: Когда кибермошенники направили алчный взгляд на город, у них, конечно же, ничего не вышло. Ведь его жители подключили бесплатные сервисы безопасности Сбербанк Онлайн себе и близким и оставили мошенников ни с чем. Подключите сервисы защиты Сбера и участвуйте в розыгрыше миллионов бонусов спасибо.
2: ПАО «Сбербанк» 18+. Подробности на сайте sberbank.ru/безопасно.
3: Кукла Маша, не плачь. Кукла Даша, не плачь. Не плачь, не плачь.

0: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
1: В Ростове-на-Дону плюс 18 и ясно. По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем будет переменная облачность, восточный ветер до 6 метров в секунду. Температура воздуха плюс 25 градусов.
0: Реклама на русском.
2: Мы строим дом. Бом-бом. Мы строим дом. Бом-бом. Уютно жить. Бом-бом. Вам будет в нем. Бом-бом.
3: Компания «Домотека». Каркасно-щитовые дома от 19 тысяч рублей за квадратный метр. Телефон 8 800 637 10.
4: Ваш новогодний корпоратив – там, где программа ослепляет, а кухня восхищает. Публика. Большая Садовая, 116. 18+.
5: Экономь свое время и бензин. В торговом центре «Меркурий» найдешь нужный магазин. Улица Орская, 31. В «Меркурий» приехал, все купил.
6: Сеть автосалонов «Артекс». Наши цены не кусаются. Официальный дилер брендов «Джили», «Джетур», «ГАК», «Эксид», «Эстео», «Лисян», «Солярис».
7: «Артекс».
8: Цены и наличие автомобилей на сайте artexauto.ru.
9: У подножия горы все умные, а потом уж как пойдет.
10: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
0: Радио. Радио. Большое.

Так и есть. Взгляд расскажет больше, чем слова. Тем более, есть такая примета. Если глаза в понедельник утром красные, значит, скучал по работе. Плакал все выходные. Так и было, так и было. Я вообще люблю свою работу. Причин для этого немало, потому что и чай дома не такой вкусный, как в офисе. И сплетничать с супругой опасно. И, конечно, как же жить без великих мудростей начальника? Выгорание — это миф, придуманный теми, у кого нет просто ипотеки.

0: Реклама на русском.
1: «Волга» – европейский дизайн, надежные двигатели, международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50, городской кроссовер K40, флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда – от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга» – движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга» K40 2026 года выпуска. Комплектация «Стандарт». Включите себя выгоду по программе «Трейдинг» в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
3: Уверенность в себе не появляется из ниоткуда. Она формируется из возможности планировать расходы, создавать финансовую подушку и думать на несколько ходов вперед. ПИФы – один из лучших инструментов среди розничных инвесторов по данным Банка России. Включите PayPIF в свой инвест-портфель уже сейчас. Узнайте больше на moifinansy.rf. Паевые инвестиционные фонды. Инвестируйте на результат. 16+.

0: Торабика капучино. Возьми с собой кофе, как в кофейне. Торабика
1: капучино. Swellberries. Покупки для бизнеса больше не отнимают много времени. Раз и все заказано, с возможностью вернуть НДС и доставкой документов онлайн. Покупайте для бизнеса со скидкой 40% на первый заказ.
2: До 31 декабря 2026 года. Подробнее на legal.wellberries.ru в разделе «Маркетинговые мероприятия». ООО «РББ», ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
3: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. И столько поводов отправиться в путь за новыми впечатлениями. Что может быть прекраснее? «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 319 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
4: Не оферта. Действительно до 31.10.2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
5: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business «Контакт ИИ» готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности – все сохранится. Для бизнеса – само собой Beeline. 18+. Подробности на beeline.ru.
6: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте «Манжерок» на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
7: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организации премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
8: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
9: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам и боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.

0: роутеров Dom.ru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Dom.ru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: Есть ли у меня рекомендации с прежнего места работы? Конечно, есть! Мне порекомендовали найти новую работу. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

0: Мне вот интересно, если проводить экспертизу, то певица Ёлка — это какой конкретный вид хвойных? Точно не какая-то городская ель колючая. Наша ёлочка всего пихта, скорее всего. Да, иголки мягкие, стойкая и вечно молодая. Ёлка и песня «На малютке планете» только что на русском. Вообще, конечно, люблю ёлку, всякий раз пользуюсь случаем в любви. Признаюсь, благодарю за терапевтический настрой её песен. Такая, знаете, аудиоаптечка для всех уставших от плохих новостей и недосыпа. Ёлки, спасибо. Ну и давайте позитивно, по-доброму продолжим эфир.
1: Новая песня на русском.
2: Ты добрая душа, желаю счастья найти на своем пути.
3: Всем привет, это Дмитрий Маликов. И вы слушаете мою новую песню «Добрая душа» на русском.
1: Русское радио.
2: Зачем ты?

0: Ну, люди, конечно, очень по-разному ведут себя во время любовных моментов. Вот кто-то поет, как группа Hi-Fi, кто-то, чтобы активировать у супруги гормоны любви, готовит что-то вкусное. Я знаю много таких примеров. Я вот сам иногда пользуюсь другим надежным способом. Это внезапная, без напоминаний, генеральная уборка. Вот, по-моему, это идеально работающий язык любви. Оставим за скобками о том, какое вознаграждение я за это получаю. Но, уверяю, ради этого я готов стараться снова и снова. Ради вас здесь на русском скоро постараются Мари Краймбрери, «Отпетые мошенники», и прямо сейчас Юлия Михальчик.
1: Русское радио.

0: Реклама на русском.
1: Дабы на дорогах порядок был, каждому водителю по соколиному глазу. А кто ослушается?
2: Сейчас 21 век, Ваше Величество.
3: ОСАГО в Альфа-страховании.
4: Вот настоящий порядок. Платят быстро, онлайн и выше рынка.
1: Красота-то какая, лепота.
5: А у Альфа-страхования лидер ОСАГО в России.
6: Основание рейтинга всех страховщиков агентства страховых новостей по итогу 2024 года.
7: У меня дело выгорело.
8: И сам я выгорел.
9: Это не дело.
10: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
11: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
12: Шапка, носки, еще шапка.
13: Мам, я на 2 дня еду.
14: Именно.
15: Позаботьтесь о близких еще больше со вкладом «Мой дом» до 14,5% годовых на 3 месяца для новых денег в Дом.РФ-банке.
16: АО «Банк Дом.РФ» для тех, кто строит жизнь. Подробности на сайте domrfbank.ru.
17: Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично. Сняли трубку, набрали номер.
18: На основании статьи 213.10 Закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями, пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
19: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
20: Я Пирелли беру в колесо.ру.
21: Дорогой, а что это ты напеваешь?
22: А это Пирелли в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатным шиномонтажом.
23: О, нам давно нужна зимняя резина.
24: Я Пирелли.
19: Акция действительно до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
25: Приятно принимать платеж и не платить проценты. Все это сделал .банк. Принятно всем клиентам.
26: Принимайте платежи через СБП под 0% в терминале и онлайн. Бизнесу быть. .банк.
27: ООО «Банк. Акция действует по 8 декабря 2026 года при подключении сервиса чеки. Подробности на .com 18+.
28: Встречайте автомобили для бизнеса SKM M7. Фургон с грузовым отсеком 5 кубометров. Универсальный инструмент для логистики грузов. И 7-местный минивэн. Больше движения для вашего дела. Новая SKM M7 в лизинг с выгодой 100 тысяч рублей. SKM M7. Мыслить масштабно. Решать точно. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
29: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
30: Выгода 100 тысяч рублей при покупке по программе «Лада Лизинг». Не оферта. Действительно до 31.10.2026 года. Финансовые услуги оказывает АО «ЛК Евразия Автофинанс».
31: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер «Теннет Т7». Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах «Теннет».
32: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе.

0: Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк» 16+.
1: Я достиг финансовой стабильности. Денег нет. Не было. И, похоже, не будет. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

удобный повод что-нибудь понеделать. Слушайте «Русское радио». Все будет хорошо.

0: Так и есть, годы пролетают быстро, но при этом частенько бывает, когда дольше века длится день. Да, 10 лет после окончания школы проносится как один миг, а вот понедельник разгоняется так медленно. Да, потому что время субстанции капризное, его так мало, когда опаздываешь, и так много, когда ждешь. В этом случае, конечно, острые углы сглаживает музыка на русском, та самая, что делает любой день совершенно чудесным. Только что с задачей справилась Мари Краймбрери, эстафету подхватит Жанна Фриске.
1: Тимур Бодров на русском радио.

0: Детское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет. Реклама на русском.
1: В «Магнит Экстра» и «Семейный» товары для вашего автомобиля со скидками до 33%. Масло G-Energy Synthetic Active 5W40, 4 литра за 1749 рублей 99 копеек. Комфорт в дороге начинается с мелочей. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
2: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 0770. Если аккумулятор, то «Батарейка».
3: «Купидом» — это древнегреческое божество, покровительствующее ипотеке.
0: Телефон рекламной службы русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
4: Эх, судьба моя, судьба, не один я на столбах. Кем я был и кем я стал, все свое сполна

Тебя ждут в толпе. Мальчики на стиле, девочки на красоте. Юбки покороче, ноги словно от ушей. Я хочу с ней, я хочу с ней. Залетел на задние, опускаю окна. Я тону в глазах, ее накрывают волны. Эту ночь мы надолго все запомнили. Газ на полную, капюшон на голову.

0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Новая песня на русском.
1: А ты люби, ее люби, всем сердцем так не смог меня.
2: Всем привет, я Татьяна Буланова.
3: А я Анна Семенович. И вы слушаете нашу новую песню
2: «Вселенная»
1: на русском.
0: Русское радио.

0: Радио. Новости. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Операторы связи предупредили банкиров о блокировках звонков без маркировки. Газета «Коммерсант» пишет, что обращение направили крупнейшим банкам, которые не заключили соглашение с мобильными компаниями. Согласно закону, вызовы от юридических лиц должны быть промаркированы. Это стоит около 30 копеек за одну попытку вызова, даже если трубку не взяли. Однако банки выступили против такой инициативы и утверждают, что за маркировку отвечают операторы связи. В Минобороны появился сервис для обучения нейросетей военного назначения. В ведомстве говорят, что технология дает доступ к данным объективного контроля при применении беспилотников. Специалисты также создали единый классификатор распознавания информации, чтобы было удобнее работать с базой данных. Минобороны заверили, что сервис полностью защищен через криптографию и аутентификацию. Застройщики стали предлагать больше скидок. Это связано с попыткой увеличить продажи на фоне просевшего спроса. Газета «Известия» пишет, что в массовом сегменте доля квартир со скидкой достигла 40%. При этом в целом в России остается нераспроданной почти половина построенного жилья. Интерес снижается из-за ужесточения ипотечных программ, сокращения покупательной способности населения и высоких цен на недвижимость. Мира Андреева впервые в карьере вошла в тройку лидеров рейтинга WTA. Она поднялась с пятой на третью строчку после финала турнира в Пекине, хотя на этой неделе снялась с нынешних соревнований в Ухане из-за изменений в расписании. Андреева стала первой россиянкой в топ-3 рейтинга женской теннисной ассоциации со времен Марии Шараповой. Последний раз Шарапова была в тройке лучших в октябре 2015-го. О развитии событий в следующих выпусках.
0: Новости. Новости на русском.

0: я, Тимур Бодров, уходить от вас не собираюсь. Часов до 15 будем в одной компании прекрасной наслаждаться любимой музыкой на русском.
1: На русском радио Тимур Бодров.
0: Ну а вдогонку истории, отзвучавшей, мое личное убеждение: убегать от конфликта не лучший способ его решения. Ну, разве что имеет смысл уйти, чтобы сделать вдох-выдох, досчитать 10 и вернуться с чашкой кофе для нее и для себя. А во всех остальных ситуациях бегство — это такое кардио, которое не сжигает калорий взаимных претензий. Так что, друзья, помиритесь, те, кто в ссоре сегодня. Главное в конфликте не победить, а выйти из него с минимальными потерями и сохранить лицо, желательно улыбающееся.

0: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
1: В Ростове-на-Дону плюс 20 и ясно. Как сообщает Яндекс.Погода, сегодня днем будет малооблачно. Восточный ветер до 6 метров в секунду. Температура воздуха плюс 25 градусов.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Реклама на русском.
2: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в батарейке аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится, вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 0770. Если аккумулятор, то батарейка.
3: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ.
4: Это новый вызов.
3: Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ.
4: Битва поколений.
3: Это новый вызов.
5: По субботам в 17:00. Категория 16+.
6: Николай Расторгуев и группа «Любэ» с большим концертом 1 ноября в КСК-экспресс. Любимые песни, живой звук, настоящие эмоции. Билеты на сайте bkshow.ru. 6+.
7: ООО «BK Entertainment». ОГРН 119-237-505-71-70. Город Сочи.
8: Я работаю сам на себя, поэтому когда я разговариваю сам с собой, просьба не мешать. У меня совещание.
0: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66. Закачай мобильное приложение Русского радио. Доступно в онлайн-сторах на интернет-просторах.
9: Русское радио.
0: Всегда с тобой. Русское радио. Радио большой страны.

О, да, невозможно не согласиться. Любить — это то самое прекрасное теплое чувство. И вообще, когда влюблен, любые неурядицы бытовые, конфликты космические разом теряют важность. Вот видите, заговорил о любви и дар речи потерял. Да, любить — это колоссальный источник энергии. Если, друзья, ваш живот сегодня свободен от бабочек, то, по-моему, переживать тоже не стоит. Как говорится, тишина — это подготовка к симфонии. Все будет хорошо. Также на русском будут далее «Серебро», «Непара» и Филипп Киркоров.

0: Реклама на русском.
1: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Билайн Бизнес «Контакт ИИ» готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности – все сохранится. Для бизнеса, само собой, Билайн. 18+. Подробности на beeline.ru.
2: Объявляем новый тренд. Открывай страну с G-Land. Новый автомобильный бренд G-Land создан для тех, кто не привык идти на компромиссы. Брутальные технологичные кроссоверы с полным приводом, системами безопасности и теплыми опциями. Полная адаптация для российских дорог и оцинкованный кузов. Выбери свой компактный G-Land J6 для активной жизни и новых маршрутов. Или мощный и динамичный G-Land J7 для города и приключений. Узнай специальные условия у официальных дилеров. G-Land. Твой выбор. Твой характер.
3: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте «Манжерок» на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
4: ПАО «Сбербанк». Подробнее об этом срок и правилах. Срок и порядки получения на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 0+.
5: Готовые блюда теперь с тунцом. Плов, гречка, перловка и чечевица от «Капитан Вкусов». Сытно и по-домашнему вкусно. Ищите в магазинах вашего города. «Капитан Вкусов». Любовь в каждой рыбке.
6: Получите кредит для бизнеса с господдержкой в Альфа-банке. Забирайте до 50 миллионов рублей за один день. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредит с господдержкой» на сайте alfabank.ru.

0: вкусно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс в А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7», созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
3: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще, а защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на mts.ru. 18+.
4: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 31 октября анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 31 октября. Подробности на gemotest.ru. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
5: Нарезаете круги в поисках идеального ОСАГО? Мы уже все нашли за вас. Оформляйте полис ОСАГО от Сбера и оплачивайте до 100% бонусами «Спасибо». Marketplace ОСАГО. Сервис ПАО «Сбербанк» по подбору полисов ОСАГО от компании-партнеров ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-2195. Москва. Подробнее на osago.sberbank.ru. 18+.
6: Когда в семье есть военные, все ходят по струнке. Когда музыканты, всем по барабану. Рекламная служба Русского радио. 579-7799.

0: Песня «Плачь и смотри» как пример того, что как важно оказаться в нужное время в нужном месте, а не побояться сделать первый шаг. Авторы трека — композитор Алексей Романов, поэт Артур Папазян — оказались однажды соседями по подъезду, по лестничной площадке, а связующим звеном между ними стала супруга поэта. Встретила как-то Алексея в подъезде и прямо предложила ему сочинить что-нибудь вместе с ее супругом. Вот так, собственно, и появился отзвучавший шедевр. Ну и вы, друзья, помните, порой самые банальные дела внезапно открывают двери грандиозным успехам, верным друзьям и большой любви. Пусть у вас так и будет сегодня.
1: Тимур Бодров на русском радио.

0: На русском радио «Вкусная жизнь».
1: Всем привет, у микрофона Лена Журавлева. Есть старая поговорка: «Красна изба не углами, а пирогами». Сейчас заполним эфир фактами о пирогах. Пироги как посуда. Вот первый факт. В древности в Европе тесто часто использовали как форму для хранения продуктов, мяса, фруктов и прочего. При подаче на стол начинку аккуратно извлекали, а контейнер отдавали беднякам или выбрасывали. Запрет на пироги. Есть и такой факт. В 1644 году Оливер Кромвель запретил пироги в Англии, посчитав вкусную выпечку проявлением язычества. Запрет действовал 16 лет. В Калифорнии ежегодно проходит конкурс, в котором участники придумывают самые необычные начинки для пирогов. Например, с арахисовым маслом и солеными огурцами. Или шоколадом и болгарским перцем. Ну, главное, чтобы пирог был вкусным. Так что храним бабушкины рецепты и передаем их подрастающему поколению.
0: Русское радио.

0: Рабочий день в разгаре, но мы уже простраиваем вечерние маршруты после работы. Где буду я, где будете вы? Маршрут классический: офис, супермаркет, диван с дополнительной остановкой в ПВЗ, возможно. Маршрут более энергозатратный: офис, спортзал, магазин, диван. Но все же формула идеального финала дня – это когда пути неизбежно приводят нас в объятия любимого человека, а фоном звучит русское радио. Среди любимых на русском далее «Моя Мишель», Андрей Губин и Алсу.
1: Русское радио.

0: Реклама на русском.
1: Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
2: Препарат Ньюрексан помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием Ньюрексан по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. Ньюрексан. Выключай тревожность, включай жизнь. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Слышали? Так прощается двигатель. Коррозия, перегрев и привет, капиталка.
4: А можно было просто залить антифриз «Феликс». «Феликс» — это профессиональная защита и продление ресурса двигателя. Замени сейчас и забудь о дорогом ремонте. Береги мотор. Начни с антифриза «Феликс».
5: «Магнит семейный» и «Магнит экстра» предлагают скидки на любимые товары. С 7 по 13 октября. Вода минеральная лечебно-столовая «Боржоми» 1,25 литра. Цена по карте «Магнит Плюс» 219 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
6: Когда нужны деньги срочно, воспользуйтесь мобильным приложением «Корона». Подайте заявку на займ онлайн. Быстро, удобно и без лишних хлопот. Срочные займы в приложении «Корона». «Корона». Подробнее на «корона.ру». Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 2120-71-919-08 от 07.08.2012 года. Новосибирская область, ГУ «Рабочий поселок Кольцово», РП «Кольцово», улица Технопарковая, 1, ОГРН 11-21-90-20-00-879. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Корона.
7: Безвизовые круизы из Анталии в Египет и Иорданию на лайнере «Астория Гранде». Легендарный Суэцкий канал, египетские пирамиды, древний город Петра и таинственный Луксор. Роскошные пляжи Шарм-эль-Шейха и Хургады, организованные перелеты из Москвы и Сочи. Бронируйте круиз по Красному морю на сайте astoriagrande.com.
8: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, скидки до 40% на смартфон, который вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
9: Я привыкла быть опорой для всей семьи. Курсовой прием Тенотен помогает справляться с тревогой. Две таблетки два раза в день. С Тенотен я вновь обретаю мою внутреннюю опору.
10: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
12: Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7», созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
13: Русское радио приглашает в кино на семейное фэнтези «Чудо Юра».
14: А это кто?
13: Виктория Исакова, Сергей Безруков, Софья Лапунова, Микита Воронов. Любовь сильнее сказки.
15: Смотри, не увлекайся. Ей человек нужен, а ты то не знаешь что.
13: В фильме «Чудо-Юдо» в кино 23 октября.
16: 6+. Нашел дома вещь, которую искал 3 года. Положил на место, чтобы не потерять, и снова забыл куда. Рекламная служба Русского радио. 579-7799, код 499.

Ну и да, девушки, если тоже хотите найти себе того самого романтичного, загадочного лунатика, то в своем приложении для знакомств смело ставьте радиус поиска, ну, примерно где-то 400 тысяч километров. Сколько там до...

0: спутника Земли. Ну, примерно так, 400 тысяч километров. Но есть, правда, одна загвоздка. До Луны не налетаешься на свидание, потому что путь в среднем занимает где-то трое суток. Вот. Ну, давайте будем честны с другой стороны. Когда в дело вмешиваются чувства, это все ничего не значит. По себе знаю, когда я влюблен, такие мелочи меня точно не остановят.
1: Тимур Бодров на русском радио.

0: Реклама на русском. Русское радио представляет.
1: 29 октября. КСК «Экспресс». Алексей Чумаков. Девочки, девушки, женщине. Новая программа посвящения. На сцене прозвучат как хиты, так и новые треки. Живая музыка, атмосфера любви и вдохновения. Билеты в кассах города. 6+.
2: АКБ на все. Это надежные аккумуляторы для любой техники. АКБ на все. Это известные бренды и гарантия до 5 лет. АКБ на все. Это честные цены и бесплатная диагностика. А если нет времени заехать в АКБ на все, доставим и установим бесплатно. Звоните 8 800 550 15 88. ИП Каменюкин ИЮ. Огранит 325 619 600 156 837.
3: Детский развлекательный центр «Игродом» ждет маленьких непосед и их родителей. Лабиринты, горки, батуты, разные игры и еще много чего. Все для активного и веселого отдыха. Праздники и дни рождения с любимыми героями в уютных тематических комнатах на выбор. Вкусная пицца, бургеры, наггетсы и яркие коктейли в нашем кафе-баре. Ждем вас ежедневно на втором этаже ТРЦ «Золотой Вавилон» в развлекательном центре «Игродом».
4: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится, вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 07 70. Если аккумулятор, то «Батарейка».
5: Ростов, встречай! Народный артист России Владимир Винокур и его театр пародий приглашают на большой юмористический концерт. 13 октября. Конгресс-холл ДГТУ, 19:00. Билеты на сайте кассир.ру. Возрастное ограничение 6+.
6: О, кассир.ру. Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. ОГРН 118-784-718-95-84.
7: Клиника доктора Тимура Мамедова. Лечение детской депрессии, девиантного поведения и всех форм подростковой зависимости. 8-800-500-42-69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Сеть автосалонов «Артекс». Наши цены не кусаются. Официальный дилер брендов «Джили», «Джитур», «ГАК», «Эксид», «Эстео», «Лисян», «Солярис».
9: «Артекс».
10: Цены и наличие автомобилей на сайте artexauto.ru.
5: Ростов, встречай! Даниил Спиваковский, Ольга Прокофьева, Алена Яковлева, Валерий Еременко и другие в комедии «Взрослые игры». 1 ноября, Конгресс-холл ДГТУ, 18:00. Все билеты на сайте кассир.ру.
11: Возрастное ограничение 12+.
6: Кассир.ру. Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. ОГРН 118-784-718-95-84.
12: В очереди к Ясеню всем только спросить.
0: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66. Русское радио. Все будет хорошо. Что слушает страна.

0: любимое на русском. Новая песня на русском.
1: Давай на самый верх, пойдем встречать рассвет.
2: Всем привет, это Зиверт, а это Эвер. И вы слушаете нашу новую песню «Давай на самый верх» на русском.
0: Русское радио. Русское радио.

0: жить в мире. Мы больше, чем радио. Русское радио. Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет. Новости. Новости. На русском.
1: Здравствуйте, с вами Юлия Максимова. Подтвержденных мошеннических схем с использованием цифрового рубля сейчас нет, но важно сохранять бдительность, заявила зампред Центробанка Зульфия Ахрумандова. Она напомнила, что открыть счет цифрового рубля человек может только самостоятельно со своего мобильного устройства через приложение банка. Поэтому, если звонят незнакомцы, предлагают назвать код, перейти по ссылке или перевести средства, это точно мошенники. За первый месяц массового запуска россияне открыли более 220 тысяч счетов в цифровых рублях. Из них около 10 тысяч пришлось на юридических лиц, примерно 1500 на индивидуальных предпринимателей. В Ростове ограничат движение транспорта и пешеходов на участке проспекта Буденновского. Об этом сообщили в Дептрансе. Из-за работ по благоустройству территории будет ограничено движение пешеходов и транспорта по западной стороне проспекта Буденновского. Речь идет об участке от строения номер 35 по Буденновскому до Большой Садовой. Ограничение будет действовать с 21 октября по 20 декабря. Также в Ростове на участке переулка Халтуринского запретят парковать машины. Неделя начнется с тепла и солнца. Синоптики ждут до плюс 27. Сегодня, завтра и в среду погоду будут портить только ночные и утренние туманы. С пятницы дожди усилятся, температура начнет падать. В России приобретает популярность свидание с самим собой. Как рассказала психолог Лидия Кутузова, посещение ресторана, кино или концерта в одиночестве все чаще становится осознанным выбором, а не вынужденной ситуацией. Одной из причин стало нежелание откладывать планы из-за отсутствия компании. У друзей может не совпадать график, партнер может быть занят, а подходящего человека для совместного похода может просто не оказаться. В такой ситуации человек не ждет, пока кто-то освободится, а самостоятельно отправляется туда, куда ему хочется. В Ростове ясно, плюс 22. Это вся информация к этой минуте. С вами была Юлия Максимова.
0: Новости. Новости на русском. Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. На русском радио. Тимур Бодров.
2: Да, друзья, понедельник день непростой, а поэтому сегодня как никогда нужны поводы для праздника. Во-первых, поздравляем сегодня кадровиков. Да, поздравляем, желаем, чтобы каждый день приносил только первоклассные кадры, душевный комфорт, конечно. Ну и сегодня еще день, когда эндорфины зашкаливают, рутина капитулирует под натиском какао-бобов. Дело в том, что сегодня отмечается вкусный праздник, день шоколадных сюрпризов. Так что, друзья, подбросьте плитку хорошего шоколада в рюкзак ребенку, в бардачок супругу, ну или на клавиатуру у коллеги, пока тот отошел на совещание. Ну и про себя, конечно, тоже не забудьте.

0: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
1: Плюс 22 и ясно в эти минуты в Ростове-на-Дону. По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем будет малооблачно. Восточный ветер до 5 метров в секунду. Температура воздуха плюс 25 градусов.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 ЮСИДОН». Нас рекомендуют друзьям.
3: Знаете, что сегодня роскошь? Не метры, не этаж. Роскошь – просыпаться в доме на первой парковой линии. Видеть парк прямо из окна. Спокойно отпускать ребенка в школу. Выходить во двор без машин. И начинать утро без суеты. В жилом квартале «Сияние» открыты продажи в «Литере 26». Жилой квартал «Сияние». Все важное рядом.
4: Ростов-на-Дону. ООО «ЭЗ-1 ЮСИДОН». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
5: Реклама на русском.
6: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится, вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 0770. Если аккумулятор, то «Батарейка».
7: Сеть автосалонов «Артекс». Наши цены не кусаются. Официальный дилер брендов «Джили», «Джетур», «ГАК», «Эксид», «Эстео», «Лисян», «Солярис».
8: «Артекс».
9: Цены и наличие автомобилей на сайте artexauto.ru.
10: Я вообще хорошо готовлю, только невкусно.
11: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
12: Русское радио. Русское радио. Золотая история. Дмитрий Маликов. Ты моей никогда не будешь.

0: Мощная драматическая поп-баллада и песня, окончательно закрепившая за Полиной Гагариной статус главной драматической певицы российского шоу-бизнеса. И если я не ошибаюсь, примерно в то же время, когда вышла песня «Навек», произошло уникальное событие. Прямо во время вручения премии «Золотой граммофон» был застрахован уникальный голос певицы на 1 миллион долларов. Ну и песня, отзвучавшая в том числе, стала одним из тех локомотивов, которые доказали, голос Полины действительно бесценен. Драгоценные, бесконечно любимые на русском с нами и далее «Елка», а Настя, Дима Билан и прямо сейчас «Амирчик».
1: Русское

0: Сегодня в 6 вечера. Не пропустите. Александр Пряников, Иван Соловьев и Юлия Калинина. Вечер на русском. Реклама на русском.
1: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс в А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
2: Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7». Созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
3: Слышали? Так прощается двигатель. Коррозия, перегрев и привет, капиталка.
4: А можно было просто залить антифриз «Феликс». «Феликс» — это профессиональная защита и продление ресурса двигателя. Замени сейчас и забудь о дорогом ремонте. Береги мотор. Начни с антифриза «Феликс».
5: Нарезайте круги в поисках идеального ОСАГО. Мы уже все нашли за вас. Оформляйте полис ОСАГО от Сбера и оплачивайте до 100% бонусами «Спасибо». Marketplace ОСАГО. Сервис ПАО «Сбербанк» по подбору полисов ОСАГО от компании-партнеров ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. Подробнее на osago.sberbank.ru. 18+.
6: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще, а защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на mts.ru. 18+.
7: Готовые блюда теперь с тунцом. Плов, гречка, перловка и чечевица от «Капитан Вкусов». Сытно и по-домашнему вкусно. Ищите в магазинах вашего города. «Капитан Вкусов». Любовь в каждой рыбке.
8: Приятно принимать платеж и не платить проценты. Все это сделал «Точка.банк». Принятно всем клиентам.
9: Принимайте платежи через СВТ под 0% в терминале и онлайн. Бизнесу быть. Точка.банк.
10: ООО «Банк. Точка». Акция действует по 8 декабря 2026 года при подключении сервиса чеки. Подробности на точка.ком. 18+.
11: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 31 октября анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 31 октября. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

0: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
2: И даже если все двери перед тобой закрыты, знай, что дверь холодильника открыта всегда. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.
3: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много.

это «Елка» и о том, песни ее, что понедельник – идеальный день, чтобы впустить правильных ментальных гостей в свою жизнь. Вот, да, начинать неделю так, чтобы к пятнице оставаться бодрячком. Впускаем сегодня в свою жизнь шоколадный эндорфин. Про день шоколадных сюрпризов я вам уже рассказывал. Здоровый пофигизм – это обязательно. И, ну, разумеется, музыку. Скоро на русском «Нюша» и инкарнация советской музыкальной киноклассики. Сейчас самый позитивный – Митя Фомин.

0: Полгода плохая погода, зато хоть какая-то стабильность. Русское радио. Все будет хорошо.
1: Полгода плохая погода, полгода совсем никуда.

0: Откладывать жизнь никак нельзя. По-моему, это главный настрой для октября, когда небо работает в режиме протекающего водопровода, а на календаре почти середина осени. Ну, вообще, если ждать хорошей погоды, то в средних широтах можно проспать примерно 70% жизни. По-моему, плохая погода — это всегда отличный повод порадовать себя, купить там новую приятную кофточку, устроить чаепитие вечернее. Я вот собираюсь пополнить коллекцию пластинок виниловых, друзей позвать и вместе с ними их послушать. В нашей дружеской компании здесь на русском мы слушаем далее новинку от Дениса Клявера, также «Отпетых мошенников» и «Ханно».
1: Тимур Бодров на русском радио.

0: Русрадио.ру. Сайт Русского радио. Много любимой музыки, новости, подкасты, круглосуточный онлайн-эфир. Сайт Русского радио. Русрадио.ру. Реклама на русском.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
3: Когда нужны деньги срочно, воспользуйтесь мобильным приложением «Корона». Подайте заявку на займ онлайн. Быстро, удобно и без лишних хлопот. Срочные займы в приложении «Корона». Подробнее на korona.ru. Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 21-20-71-919-08 от 07.08.2012 года. Новосибирская область, ГО «Рабочий поселок Кольцово», РП «Кольцово», улица Технопарковая, 1, ОГРН 11-21-90-20-00-8-79. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Корона.
4: Шапка, носки, еще шапка.
5: Мам, я на 2 дня еду.
4: Именно.
6: Позаботьтесь о близких еще больше со вкладом «Мой дом» до 14,5% годовых на 3 месяца для новых денег в Дом.РФ-банке.
7: АО «Банк Дом.РФ» для тех, кто строит жизнь. Подробности на сайте domrfbank.ru.

0: Это новая волна роутеров Domru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Domru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: От английского лова. Наименование оборудования. АО 5-телеком-холдинг. Угарин 106-590-202-86-20. Город Пермь. Детали dom.ru.
2: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс в А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
3: Услуги оказывают ООО «А7 Агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7», созданное при участии Пао Банк ПСБ.
4: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, скидки до 40% на смартфон, которые вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
5: Получите кредит для бизнеса с господдержкой в Альфа-банке. Забирайте до 50 миллионов рублей за один день. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредит с господдержкой» на сайте alfabank.ru.
6: Недели клиентских дней на сайте и в мобильном приложении «Рандеву». 30% на все до 14 октября. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности на rendezvous.ru. ООО «Рандеву», город Москва, УГРН, 114-774-652-74-44.
7: 18+.
8: Интуиция меня никогда не подводит. Если я чувствую, что сейчас сделаю глупость, то я иду и делаю ее с гордо поднятой головой. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

0: Денис Клявер и осенняя драма о расставании. Когда близость стирается вместе с аккаунтами в соцсетях. Да, когда вы уже удалили друг друга из друзей, но на автопилоте все равно вбиваете первые буквы имени в строке поиска. Да, по себе могу сказать, разрубить нить бывает ой как непросто. Ну, давайте не будем цепляться за прошлое, дадим времени излечить нас, а пустоты заполним чем-нибудь приятным, в том числе и прослушиванием любимых мелодий на русском. Группа «Винтаж» прямо сейчас встречайте.
1: Русское радио.

0: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет. Реклама на русском.
1: Любите настоящую колбасу? Без сои, без заменителей, без жидкого дыма? Теперь в Ростове «Элита Юга». 25 лет производства. Натуральное копчение на буковой щепе. Знак «Сделано на Дону». Попробуйте в гастрономе «Центральном». Это действительно вкусно.
2: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 07 70. Если аккумулятор... то батарейка.
3: Мальчик, которого на пасеке укусила коза, перестал верить в логику.
0: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
4: Русское радио.

0: Все больше, чем радио. Новости на русском.
1: Здравствуйте, студия с новостями, Рустам Каримов. Минцифры пообещали защитить объекты IT-инфраструктуры. Глава ведомства Максуд Шадаев заявил, что совместно с Минобороны обсуждают, как прикрыть здание серверным и сетевым оборудованием. Ранее под удар беспилотников попали 3 дата-центра Яндекса в Рязанской области, Калуге и Владимире. При последней атаке накануне возник массовый сбой в работе сервисов и сайтов. Когда восстановят мощности, пока неизвестно. Эксперты говорят, что это может занять несколько месяцев. Мосгордуме предложили не учитывать возврат долгов при оценке нуждаемости. По словам депутатов, когда социальный фонд определяет право на единое пособие, в расчеты берут также возвраты за приобретенные товары, кэшбэк и суммы возвращенных личных долгов. В этом случае семье могут отказать в предоставлении социальной поддержки. Еще предполагается, что граждане смогут подтверждать происхождение спорных денежных поступлений до решения об отказе. Минздрав планирует обеспечить студентов системами мониторинга глюкозы. Ведомстве заявили, что аппараты бесплатно получат учащиеся с сахарным диабетом. Объяснили, что количество выдаваемых устройств будут постепенно увеличивать. Сейчас систему мониторинга глюкозы получают дети до 17 лет и беременные с сахарным диабетом первого типа. Такой диагноз сейчас зарегистрирован у 60 тысяч несовершеннолетних. Европейская федерация водных видов спорта не будет проводить турниры в странах, которые не выдают визы российским спортсменам. Кроме этого, в организации заявили, что россияне будут допущены к предстоящей Олимпиаде во всех видах программы. Минувшей весной Международная федерация водных видов спорта допустила наших спортсменов до соревнований с флагом и гимном, однако некоторые страны-организаторы не выдавали визы, в их числе Польша, Хорватия и Нидерланды. О развитии событий в следующих выпусках.
0: Новости. Новости на русском.

один. Ты не сможешь вернуть ее, шепчет мне нежно дождь. Знаю, что встречу тебя с другим. Лучше это была б не ты, но рядом с ним ты идешь. Я ж тебя так любил, так любил. Думал, что ты ждала.

0: о тебе. Скажу честно, это одна из моих самых любимых песен в караоке. Ну, как, впрочем, и другие хиты группы «Руки вверх», которые мы не то что знаем наизусть, они буквально прописаны в нашем музыкальном ДНК. Вот, и даже ночью разбуди меня, точно вспомню, потому что есть Алёшка у тебя. Ну и вы, друзья, если слышите мелодию, любимую на русском, хочется подпеть, не сдерживайтесь, с нами можно и нужно. Это «Русское радио», это я, Тимур Бодров. Всем еще раз привет. В этом часе подпеваем Иванушкам, Артику и Асте, Сергею Лазареву, Артуру Пирожкову и прямо сейчас Ольге Серябкиной.
1: Тимур Бодров на «Русском радио».

0: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
1: Плюс 24 ясно в эти минуты в Ростове-на-Дону. По данным Яндекс.Погоды, завтра будет переменная облачность, возможен небольшой дождь. Восточный ветер до 5 метров в секунду. Температура воздуха плюс 23 градуса.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Реклама на русском.

0: Первый взнос не для тебя.
1: Квартиры от СК-10 без первоначального взноса. Звоните в СК-10, звездочка, 3110.
2: Застройщик ОСК 10 номер 12. Все подробности в офисе продаж, не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейный ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 0770. Если аккумулятор, то «Батарейка».
4: Смотрите сегодня в кинотеатре «Феникс».
5: Что ты творишь, Андрей?
4: Приключения, драма, битва моторов.
6: Давай!
4: В главных ролях Иван Янковский, Юра Борисов, Паулина Андреева.
7: Еще быстрее!
4: Возрастное ограничение 12+.
8: Это дело, оно всегда будет сопровождаться какими-то рисками.
4: Кинотеатр «Феникс». ТРЦ «Золотой Вавилон», 3-й этаж. Улица Малиновского, 25.
9: Ростов, встречай! Валерия! 23 октября. Конгресс-холл ДГТУ, 19.00. Все хиты. Билеты на сайте Кассир.ру. Возрастное ограничение 6+.
10: ООО «Кассир.ру». Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. ОГРН 118-784-718-95-84.
11: А вы уже решили, на каком сайте проведете свой отпуск, а?
12: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
13: Русское радио. Радио большой страны. Все будет хорошо. Что слушает страна?

0: Да, вот что бывает, когда встречаешься с профессиональным мастером по наращиванию ресничек. На ресницы твои можно расположиться и другими накрыться мне. Группа «Градус» только что на русском и гимн всех мужчин, чьи вторые половинки делают мир красивее, пушистее, объемнее. Ну, наверняка вы и сами видели в интернетах видосики, когда девушки используют любимого мужчину в качестве модели для отработки трендов. Да, такой вот новый тест-драйв. Техники, прошедшие успешно, муж-испытатель почти не плакал. Мы на русском радио заполняем и наполняем вашу жизнь приятными звуками. Звучать скоро будут Юлиана Караулова, «Звонки», Артур Пирожков и Хабиб.
1: Русское радио. Все

0: Мобильное приложение Русского радио.
1: Русское радио.
0: В любое время. В любом месте. Вместе.
2: Реклама на русском.

0: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Распакуйте выгоду. Совершайте покупки каждую неделю в разделе «Для жизни» в Сбербанк Онлайн и забирайте кэшбэк 18,5% бонусами «Спасибо». А чтобы его удвоить, подключите подписку «Сберпрайм». Зеленый – значит выгодный.
2: Акция проводится с 7 октября 2026 года по 15 ноября 2026 года включительно и или до момента исчерпания фонда. Имеются ограничения. Подробнее об акции на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015 года. Категория 0+.
3: «Магнит Семейный» и «Магнит Экстра» предлагают скидки на любимые товары. С 7 по 13 октября. Вода минеральная лечебно-столовая «Боржоми» 1,25 литра. Цена по карте «Магнит Плюс» 219 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо.
2: Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
4: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business – «Контакт ИИ» – готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности – все сохранится. Для бизнеса – само собой Beeline. 18+. Подробности на beeline.ru.
5: Получите кредит для бизнеса с господдержкой в Альфа-банке. Забирайте до 50 миллионов рублей за один день. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредит с господдержкой» на сайте alfabank.ru.
6: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, скидки до 40% на смартфон, которые вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
7: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7». Созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
8: У меня дело выгорело.
9: И сам я выгорел.
10: Это не дело.
11: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
12: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
13: Нарезайте круги в поисках идеального ОСАГО. Мы уже все нашли за вас.
14: Оформляйте полис ОСАГО от Сбера и оплачивайте до 100% бонусами «Спасибо».
15: Marketplace ОСАГО. Сервис ПАО «Сбербанк» по подбору полисов ОСАГО от компании-партнеров ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21. 95. Москва. Подробнее на osaka.sberbank.ru. 18+.
16: В нашей семье главный – кот. А мы с женой просто у него на подтанцовке. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

понедельник всегда чувствуешь себя как Робинзон Крузо. Очень скучаешь по пятнице. Слушайте «Русское радио». Все будет хорошо.

0: оказаться поближе к Юлианне Карауловой хотели бы многие. Ну или хотя бы увидеть ее на сцене и, например, на сцене «Золотого граммофона», да? И у вас есть такая возможность, друзья, и обеспечить любимому артисту участие в 31-й церемонии «Золотого граммофона» и самому все это увидеть. Ну, давайте обо всем по порядку. Значит, прямо сейчас в группе «Русского радио» в «Одноклассниках» проходит выбор фан-сообществ в народном голосовании. В общем, поклонники помогают своим любимцам, любимицам стать частью национальной премии «Золотой граммофон» 2026 года. В мини-приложении они отмечают три любимые песни. Сделайте это обязательно и вы, еще и потому, что среди всех проголосовавших мы разыграем приглашение на супершоу, что состоится 5 декабря. А пока удачи и до встречи в «Одноклассниках».
1: Новая песня на русском.
2: Не стой, танцуй, не стой и танцуй.
3: Всем привет, мы группа Ума Турман, и вы слушаете нашу новую песню «Не стой, танцуй» на русском.
1: Русское радио.
2: Никакая не

0: судя по последним новостям, Джиган и сам отлично справляется с самоотпусканием в стратосферу Чилы и расслабона. Вот если изначально песня, звучавшая, была гимном разбитого сердца, то в эти дни это скорее такая инструкция по технике безопасности. Видишь, парень перечилил, отпусти его и смотри, как он исчезает в закате. Я, Тимур Бодров, исчезать не намерен, тем более планы у нас грандиозные. Это не только стол заказов в часе следующем, это и встреча с Иванушками чуть позже и с Сергеем Лазаревым прямо сейчас.
1: Тимур Бодров на русском радио.

0: Реклама на русском.
1: Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
2: Препарат Ньюриксан помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием Ньюриксан по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. Ньюриксан. Выключай тревожность, включай жизнь. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Вы владелец бизнеса.
4: А значит, работаете за...
5: Троих.
6: Четверых.
7: Пятерых не хотите?
8: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом и нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
9: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение Сбербанк Онлайн. Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
10: С платежным сервисом «Яндекс.Пэй» хочешь платить сразу? «Пэй». Хочешь частями? Пэй. Хочешь при нуле? Пэй. И за любой пэй получай моментальный кэшбэк. Выгодно, как не плати. С платежным сервисом Яндекс.Пэй.
11: Финансовые услуги оказывает АО «Яндекс.Банк». Кэшбэк баллами плюс при выборе категории на месяц по акции до 31.12.2026 для пользователей подписки «Яндекс.Плюс». Не более 10 тысяч баллов в месяц. Могут быть отдельные лимиты в категориях, есть ограничения и операции исключения. Подробнее я.cc/ss.
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на сайте в разделе «Кредиты». 0+.
12: Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично. Сняли трубку, набрали номер.
13: На основании статьи 213.10 Закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями. Пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
14: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
15: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальное, настоящее Liqui-Moly.
16: Топ покупок месяца.
17: JQ J6. Отправиться в путешествие с близкими.
18: А Moda C5. Добавить стиля.
19: JQ J7. Впечатлить друзей.
20: А Moda и JQ. Выбери кроссовер под свой стиль жизни. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
21: Я Николай Фоменко, и я точно знаю, надежные запчасти видно сразу.
22: Да ладно?
21: На Авито Авто, да. Здесь они отмечены бейджем «Гарантия производителя».
22: Хорошая история.
21: Запчасти с гарантией производителя – это к Авито Авто.
23: Сделки заключаются между пользователями Авито. 12+.
24: Русское радио приглашает в кино на семейное фэнтези «Чудо-Юра».
25: А это кто?
24: Виктория Исакова, Сергей Безруков, Софья Лапунова, Микита Воронов. Любовь сильнее сказки.
26: Смотри, не увлекайся. Ей человек нужен, а ты то не знаю что.
24: В фильме «Чудо-Юра» в кино с 22 октября.
23: 6+.
27: Я вообще хорошо готовлю, только невкусно. Рекламная служба Русского радио 579-7799. Код 499.

0: Артик Асти и Севиль, главные поставщики слез и танцев в эфиры и колонки. Но мы, знаете ли, модный поп на стоп ставить не намерены. Буквально пару мгновений и слушать будем Вячеслава Макарова. А пока напомню о перспективах приятных следующего часа. Да, вы все верно догадались, стол заказов начнется скоро. Устроим марафон добрых слов и приятных признаний, приветов и поздравлений. Так что, если нужно кого-то поддержать в этот понедельник, пишите. Еще чуть-чуть и устрою для этого специальный пост в мессенджере Макс, так что жду ваши послания.
1: Тимур Бодров на русском радио.

0: Реклама на русском.
1: АКБ на все. Это надежные аккумуляторы для любой техники. АКБ на все. Это известные бренды и гарантия до 5 лет. АКБ на все. Это честные цены и бесплатная диагностика. А если нет времени заехать в АКБ на все, доставим и установим бесплатно. Звоните 8 800 550 15 88. ИП Каменюкин ИЮ. Огранит 325 619 600 156 837.
2: В Магнит Экстра и Семейный товары для вашего автомобиля со скидками до 33%. Масло Рольф GT 5W40. 4 литра за 2399 рублей 99 копеек. Комфорт в дороге начинается с мелочей. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
3: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в Батарейке аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 07 70. Если аккумулятор... то Батарейка. Почему
4: ты не... Обладатель уникального вокала и харизмы, покоривший сердца миллионов. 29 октября. ДК «Ростсельмаш». Дмитрий Колдун. Корабли. Песни, которые затронут самые тонкие струны души. Билеты в кассах города. 6+.
5: Мы строим дом. Бом-бом. Мы строим дом. Бом-бом. Уютно жить. Бом-бом. Вам будет в нем. Бом-бом.
6: Приходи на новую выставочную площадку компании «Домотека» по адресу проспект Аксайский, 23, ТЦ «Мега», 8 800 637 10.
7: 0+. Строительство каркасно-щитовых домов.
8: Любите настоящую колбасу? Без сои, без заменителей, без жидкого дыма? Теперь в Ростове «Элита Юга». 25 лет производства. Натуральное копчение на буковой щепе. Знак «Сделано на Дону». Попробуйте в гастрономе «Центральном». Это действительно вкусно.
9: Клиника доктора Тимура Мамедова. Психиатрия, наркология, лечение всех видов зависимости. 8 800 542 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Николай Расторгуев и группа «Любэ» с большим концертом. 1 ноября в КСК «Экспресс». Любимые песни, живой звук, настоящие эмоции. Билеты на сайте bkshow.ru. 6+.
7: ООО «Пикей Интертеймент». ОГРН 119-237-505-71-70. Город Сочи.
11: Сеть автосалонов «Артекс». Наши цены не кусаются. Официальный дилер брендов «Джили», «Джитур», «ГАК», «Эксид», «Эстео», «Лисян», «Солярис».
12: «Артекс». Цены и наличие автомобилей на сайте artexauto.ru.
13: Ростов, встречай! Даниил Спиваковский, Ольга Прокофьева, Алена Яковлева, Валерий Еременко и другие в комедии «Взрослые игры». 1 ноября, Конгресс-холл ДГТУ, 18.00. Все билеты на сайте кассир.ру.
14: Возрастное ограничение 12+.
15: ООО «Кассир.ру», национальный билетный оператор, город Санкт-Петербург, ОГРН, 118-784-718-95-84.
16: Тучи – это недовольные жизнью облака.
17: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
18: Русское радио. Радио большой страны. Все будет хорошо.

0: Радио. Новости. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Центробанки заявили, что замедление инфляции в России остановилось из-за ударов беспилотников. Летом и осенью из строя выбыли производственные и логистические мощности в разных отраслях экономики. Хотя в первой половине года регулятор зафиксировал сдержанный рост спроса, который позволил притормозить инфляцию. В сентябре ЦБ ухудшил оценки экономики. В частности, прогноз по инфляции вырос на 0,5%, превысил 6,5%. Беременные россиянки смогут получать материальную помощь от работодателей еще до рождения ребенка, без налоговых удержаний. Как пишет газета «Известия», такие поправки содержатся в проекте бюджета. Перечислять средства можно будет с начала декретного отпуска. Сейчас налоговые льготы распространяются только на выплаты в течение первого года после рождения ребенка. От НДФЛ и страховых взносов освобождаются выплаты до 1 000 000 рублей. Почта России получит дополнительные средства за счет повышения комиссии за доставку пенсий. За это платит социальный фонд. Минцифры объяснили, что процент привязан к размеру пенсии, выплаты индексируются. В то же время число получателей пенсий наличными сокращается, а число почтальонов в штате остается прежним. Согласно проекту бюджета, в следующем году на Почту России выделят, как обычно, 5 миллиардов рублей. Нобелевскую премию по экономике присудили за методы борьбы с экономическими потрясениями. Награду получат американские ученые Майкл Вудфорд и Роберт Холл. Они создали методы для центральных банков, которые позволяют смягчить последствия подъемов и спадов. Премия по экономике не имеет прямого отношения к Альфреду Нобелю. В отличие от остальных номинаций, она не была создана по завещанию шведского мецената. На этом пока все. О развитии событий в следующих выпусках.
0: Новости. Новости на русском. Радиоканал «Русское радио Ростов» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-323. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Стол заказов «Русского радио». Время приветов и поздравлений.
2: Если старая добрая песня говорит своими словами «Вот и лето прошло», у нас «Вот и лето вернулось». Ростовчане, жители близлежащих окрестностей, добрый день, добрый летний погожий солнечный день. Рад приветствовать вас из студии Русского радио в Ростове-на-Дону. Присоединяйтесь к нашему эфиру, звоните, делитесь хорошим настроением. 320-103.0 – прямой городской номер и номер для мессенджера «Макс», который вам сегодня пригодится дважды, потому что у нас есть два крутейших подарка, которые хотим вам отдать, и первый разыграем уже примерно через 10-15 минут. Мессенджер «Макс», записывайте, плюс 7-918-590-0488. О каких подарках говорю? А вот, пожалуйста, разыгрываем сегодня замечательный подарок. Это сразу два билета на фильм «Чудо-Юдо», премьер-показ, который пройдет 17 октября. И второй подарок, который мы сегодня разыграем, сразу два билета на концерт Алексея Чумакова, который пройдет 29 октября. Два отличных подарка, две замечательных возможности для вас стать сегодня богаче не только духовно, но и материально. Поэтому присоединяйтесь к эфиру. Есть еще наша группа ВКонтакте, она называется «Русское радио Ростов-на-Дону». Там полезная информация о том, чем живет и дышит ваша любимая радиостанция в вашем родном городе. Рассказал вроде бы все, уже совсем скоро прогноз погоды на завтра, температурный рекорд за всю историю метеонаблюдений и много ваших приветов, поздравлений и подарков, которых я уже рассказал. Присоединяйтесь к эфиру. Этот музыкальный час для вас и только для вас открывает группа «Добро». Услышит весь район. Ну, у нас весь город услышал, какие подарки будем разыгрывать. Всем добрый день, меня зовут Дмитрий Чупахин. Поехали.
3: Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускай не вдвоем, на зло ветрам. В небо

видится. Может быть, у нас что-то получится. Может быть, мы торопим события. Я не верю в такие случайности. Обниму тебя нежно и трепетно. Мы в шаге от мысли к реальности. Но сделать, что нужно для этого,

0: по сообщениям сервиса Яндекс.Погода, сейчас в Ростове-на-Дону плюс 24, ветер восточный слабый, 4 метра в секунду, с порывами до 14 метров в секунду. Вечером малооблачно, плюс 19, ночью малооблачно, плюс 14, завтра, во вторник, 13 октября, днем плюс 23, возможен небольшой дождь, ветер восточный слабый, 5 метров в секунду, с порывами до 15 метров в секунду. Давление нормальное, 755 миллиметров ртутного столба.
1: Реклама на русском.
2: Алло, теща, привет, как кто?
3: Ростов, встречай! Народный артист России Владимир Винокур и его театр пародий приглашают на большой юмористический концерт. 13 октября, Конгресс-холл ДГТУ, 19:00. Билеты на сайте Кассир.ру. Возрастное ограничение 6+.
4: ООО «Кассир.ру», национальный билетный оператор, город Санкт-Петербург, ОГРН, 118-784, 718-95, 84.
5: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в батарейке аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забирайте. Машина заводится, вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 07 70. Если аккумулятор, то «Батарейка».
6: Девочкой своей ты меня назови.
3: Ростов, встречай! Валерия! 23 октября. Конгресс-холл ДГТУ, 19:00. Все хиты. Билеты на сайте Кассир.ру. Возрастное ограничение 6+.
4: ООО «Кассир.ру», национальный билетный оператор, город Санкт-Петербург, ОГРН, 118-784-718-95-84.
3: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. Пятый сезон. Это новый вызов.
7: Премьера по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
8: Все, снял дверь с холодильника. Она только мешает.
1: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66. Стол заказов Русского радио. Время приветов и поздравлений.
0: Так, пришло время привет поздравлений, но еще и время температурных рекордов. Кстати, мы сегодня как раз в стадии того самого рекорда. Итак, Ростов-на-Дону и 12 октября. В 1920 году, 106 лет назад, в этот день было минус 4, а в 1997, что не так давно, и многие еще помнят, возможно, этот год, я точно помню, было плюс 24,2, а у нас сегодня плюс 24, то есть мы фактически на рекордной отметке, вот так. Ну а что еще рассказать? Еще расскажу вам о том, что если вы хотите получить подарки, то вы их сегодня получите, потому что у меня их сразу два. Это, как я уже говорил, на предпремьерный показ, премьера официальная в кинотеатрах 22 октября, а вы увидите в «Горизонт Cinema and Emotion» этот фильм 17 октября в 15:00. Это фильм «Чудо-юдо». Ну а затем мы разыграем еще один подарок. Это концерт Алексея Чумакова 29 октября. Билет тоже будет на двоих, ну или два билета, как вам удобнее, так и называйте. Ну а пока еще с удовольствием расскажу о том, что сегодня можно отметить Всемирный день борьбы с артритом. Вот так. День кадрового работника в России. Есть знакомые кадровики, поздравьте их с праздником. Им будет приятно. Феофан милостивый сегодня по народному календарю. Всех вас зовут Иван Михаил, вы сегодня именинники, с чем вас, собственно говоря, поздравляем. Что еще можно было об этом дне сказать? На экране советских театров вышел фильм Михаила Платозова «Летят журавли» в 1957 году. Состоялось легендарное выступление Никиты Сергеевича Хрущева на заседании Генеральной Ассамблеи ООН в 1960 году. Да-да-да, то самое. Михаил Муравьев-Виленский, русский государственный деятель, отмечаем сегодня его день рождения, все-таки великие люди России, 1796 год. Чьи еще дни рождения? Ролана Быкова, тоже легенда советского кинематографа, актер, кинорежиссер, педагог, 1929 год. Юрий Васильев, советский российский актер театра и кино, 1939. И свой день рождения сегодня отмечает Алексей Коркин, российский музыкант, актер, автор, исполнитель, ну и тот самый несчастный случай. Ну а теперь давайте перейдем к розыгрышу подарка. Очень хочу вам его отдать. Готовьтесь, начинаем.
1: Кино в подарок на Русском радио Ростов-на-Дону.
0: Итак, как я и говорил, 17 октября в 15.00 в Горизонт Cinema and the Motion вы идете смотреть заранее. 22 октября общероссийская премьера, представьте, почти на неделю раньше, фильм «Чудо-Юдо». «Чудо-Юдо» премьер-показ. «Чудо-Юдо» — верный слуга лесной волшебницы. Он не знает, кто он и откуда, но умеет по собственному желанию превращаться в любое живое существо. Его новое задание — охранять от любых неприятностей своенравную юную волшебницу Отраду, дочь могучих магов Черногора и Болотницы, в ее опасном путешествии в мир обычных людей. Скоро Чудо-Юдо понимает, что ради Отрады готов на все, даже без приказа хозяйки. Ну и, кстати, в фильме снимается даже сам Сергей Безруков. Хотите попасть на предпремьерный показ? Так прекрасно! 6+ возрастное ограничение, фильм, сами понимаете, 2026 года. Сказка, красивая сказка, приключения, фэнтези, семейный фильм. Я задаю вопрос, даю 3 варианта ответа. Вы выбираете тот, который, по вашему мнению, является правильным. Присылаете эту циферку в мессенджере Макс и ждете, что мы вам позвоним. Среди тех, кто прислал правильный ответ, компьютер выбирает один из правильных ответов. Мы звоним автору и поздравляем с победой. 2 билета на предпремьерный показ фильма «Чудо-Юдо» становятся вашими. Мессенджер Макс, если еще не успели записать, +7 918 590 0488. Если у вас скрыт номер, обязательно нужно написать отдельным сообщением номер телефона, на который вам позвонить, иначе дозвониться мы до вас не сможем. Итак, тест на внимательность. Я уже говорил о том, что предпремьерный показ «Горизонт Cinema and Emotion», на который мы вас приглашаем, состоится 17 октября, но я забыл во сколько. В 15.00, в 16.00 или в 17.00. Цифра 1, если 15.00. Цифра 2, если 16.00. И цифра 3, если 17.00. Во сколько же 17 октября пройдет предпремьерный показ? Ждем ваших ответов. Мессенджер Макс, +7 918 590 0488.
1: Кино в подарок на русском радио.

0: Реклама на русском.
1: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 07 70. Если аккумулятор, то «Батарейка».
2: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ.
3: Это новый вызов.
2: Диана Арбенина. Иванушки. Любовь Успенская. Моя Мишель. Дора. Токсис. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ.
3: Битва поколений.
2: Это новый вызов.
4: По субботам в 17:00. Категория 16+.
5: Николай Расторгуев и группа «Любэ» с большим концертом 1 ноября в КСК «Экспресс». Любимые песни, живой звук, настоящие эмоции. Билеты на сайте bkshow.ru. 6+.
6: ООО «BK Entertainment». ОГРН 119-237-505-71-70. Город Сочи.
7: Девочкой своею ты меня назови.
8: Ростов, встречай! Валерия! 23 октября. Конгресс-холл ДГТУ, 19:00. Все хиты. Билеты на сайте Кассир.ру. Возрастное ограничение 6+.
9: ООО «Кассир.ру». Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. ОГРН 118-784-718-95-84.
10: Старушка помогла перейти дорогу мальчику, уткнувшемуся в телефон.
11: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
12: Кино в подарок на Русском радио Ростов-на-Дону.
13: Как я и говорил, у нас есть раз-два билета на предпремьерный показ почти на неделю раньше, чем вся Россия. Вы посмотрите замечательный семейный сказочный фильм «Чудо-Юдо», где снимался сам Сергей Безруков. Предпремьерный показ для тех, кому уже есть 6 лет, состоится 17 октября. Вопрос нашей викторины заключался в том, во сколько же начнется этот предпремьерный показ. И послушаем, кто у нас есть на связи. Алло, добрый день.
14: Добрый день.
13: Добрый, как зовут?
14: Лена.
13: Елена. Елена, очень приятно. Лен, ну и закономерный вопрос. 17 октября «Чудо-Юдо» с Сергеем Безруковым, ну и там большое количество других талантливых актеров. Так вот, 17 октября во сколько? В 15:00, в 16:00 или в 17:00 состоится предпремьерный показ?
14: 15:00.
13: 15:00, абсолютно верно, ровно в 15:00. Ждем вас, но вам-то точно есть 6 лет, ну и кого-то еще вместе с вами, кому тоже есть 6 лет. Сейчас трубочку не кладем, расскажу, каким образом получить подарок. И можно, пользуясь случаем, хорошим людям передать приветы. Кто эти хорошие люди?
14: Родные, близкие.
13: Так, прекрасно, уже что-то есть или кто-то, родные, близкие, прекрасно. Может быть, кого-то еще вспомните?
14: Знакомый, кто, может быть, меня узнал.
13: Отлично, и все, кто узнал, я так и думал. Я вот фактически так и думал, скажете, все, кто узнал. Догадался. Прекрасно. Я сегодня король догадок. Все, сейчас не кладем трубку, расскажу, каким образом получите ваш подарок. Еще раз напоминаю, уже совсем скоро мы разыгрываем сразу два билета на концерт Алексея Чумакова. Вот Владимир Т. пишет. А можно мне просто отдать эти билеты и не разыгрывать? Нет, дорогой Владимир, к сожалению, нельзя. Розыгрыш состоится уже буквально через 5-6 минут. Два билета на концерт Алексея Чумакова 29 октября мы разыгрываем уже совсем скоро. А пока продолжаем наслаждаться музыкой, такой любимой, такой родной.
12: Кино в подарок на Русском радио.
15: Страх.

0: скучаю.
1: Я соскучилась.
2: Любимый.
3: Давай жить.
4: Я беременна.
3: Давай поженимся.
4: Мам, я замуж.
1: А у нас будет девочка.
5: У меня родился сын.
3: А мой внук. Сам
5: сын у меня родился.
1: Ты мой зойчик.
2: Ты мое счастье.
6: Ты мое сердечко.
2: Ты мое солнышко.
7: Я объявляю вас мужем и женой.
1: Я тебя люблю.

0: Время подарков на русском радио.
1: Так, пришло самое время разыграть подарки. Какие, спросите вы? А у меня есть билеты на концерт Алексея Чумакова. Сразу два, но сначала, конечно, ваш привет. Прочитаю сначала привет, и потом билеты. Так, привет, Русское радио, пишет Сергей. Погода шикарная, настроение такое же. Всем добра, тепла и улыбок. Как не лайкнуть такое сообщение? Сергей, взаимно желаю всего самого доброго, чего только можно пожелать человеку. Прекрасной летней по погоде и осенней, давно осенней по календарю день. Все-таки да, лето подзадержалось, и это прекрасно. Итак, все, что я хочу вам сейчас предложить, это наслаждаться не только музыкой любимой в эфире Русского радио Ростов-на-Дону, но еще и розыгрышем подарков. Один разыграли недавно, а второй прямо сейчас. Итак, 29 октября в 19:00 культурно-спортивный комплекс «Экспресс», улица Закруткина, 67А. Ну, опять же, возрастное ограничение 6+. Посвящение всем девочкам, девушкам и женщинам от самого Алексея Чумакова. На сцене прозвучат как полюбившиеся хиты, уже покорившие сердца миллионов поклонников, так и новые композиции. Живая музыка, масса положительных эмоций и неповторимая атмосфера в компании настоящего мужчины и талантливого музыканта. Это не просто вечер, это настоящий праздник и подарок для всех девочек. Женщин. Приходите на концерт, окунитесь в мир музыки, любви и вдохновения. Кстати, я здесь дополню, что огромное количество мужчин обожает творчество Алексея Чумакова. У меня даже есть несколько песен, ну, в моем плейлисте, поэтому с огромным удовольствием слушаю. Так что Алексей Чумаков не только для вас, девочки, девушки, женщины. Ну, а мы разыграем два билета на этот концерт традиционным способом. Я задаю вам вопрос, даю три варианта ответа на выбор. Вы присылаете ответы в мессенджере «Макс», номер которого сейчас стоит записать, если он у вас до сих пор не записан. Плюс 7-918-590-04-88. Записали? Прекрасно. На всякий случай напомню, что когда вы отправите ответ, у многих из вас ваш телефонный номер в мессенджере «Макс» скрыт. А значит, мы не сможем до вас дозвониться, если компьютер выдаст ваш номер как номер победителя. Поэтому, пожалуйста, если вы знаете, что ваш номер скрыт в мессенджере «Макс», либо вы не знаете, скрыт он или нет, на всякий случай дополнительным сообщением обязательно напишите номер телефона, чтобы мы могли до вас дозвониться. Теперь рассказал абсолютно все, и поехали! Два билета на концерт Алексея Чумакова. Вопрос, конечно же, будет связан с творчеством Алексея Чумакова. 13 лет назад, в 2013 году, Алексей выпустил свой альбом, у которого есть название, знакомое всем вам. А я дам три варианта ответа. Итак, как же называется альбом Алексея Чумакова 2013 года? Предлагаю три варианта ответа. Вариант ответа номер один. «Ты и я». Вариант ответа номер два. «Тут и там». Вариант ответа номер три. «Здесь и сейчас». Итак, один. «Ты и я». Два. «Тут и там». И три. «Здесь и сейчас». Уж не знаю, как называется альбом, не помню, вы мне сейчас подскажете. А мы здесь сейчас через 5 минут разыграем эти два билета на концерт Алексея Чумакова. Жду ваших ответов. Мессенджер «Макс» плюс 7-918-590-04-88.
0: Время подарков на Русском радио.

0: приветов и поздравлений. Стол заказов на Русском радио.
1: Ты обещала мне любовь навеки. Я видел наяву мечты свои. И к огненным морям текли все реки. И не было другой такой любви.

0: Реклама на русском.
1: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится, вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 07 70. Если аккумулятор, то батарейка.
2: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. Пятый сезон. Это новый вызов.
3: Премьера по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
4: Николай Расторгуев и группа «Любэ» с большим концертом 1 ноября в КСК «Экспресс». Любимые песни, живой звук, настоящие эмоции. Билеты на сайте bkshow.ru. 6+.
5: ООО «BK Entertainment». ОГРН 119-237-505-71-70. Город Сочи.
6: Девочкой своей ты меня назови.
7: Ростов, встречай! Валерия! 23 октября. Конгресс-холл ДГТУ, 19:00. Все хиты. Билеты на сайте Кассир.ру.
8: Возрастное ограничение 6+.
9: ООО «Кассир.ру». Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. ОГРН 118-784-718-95-84.
10: На всех фотках я тот самый человек, который моргнул или чихнул.
0: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66. Время подарков на Русском радио.
11: Так, ну что, сейчас попытаемся с кем-то

0: на концерт Алексея Чумакова. Он состоится 29 октября 2026 года в 19.00 в культурно-спортивном комплексе «Экспресс» на закрутке на 67А, возрастное ограничение 6+. И вопрос звучал таким образом. Как называется альбом Алексея Чумакова, который вышел в 2013 году? И было три варианта ответа. Первый – «Ты и я». Второй – «Тут и там». И третий вариант ответа – «Здесь и сейчас». Ну, конечно, «Здесь и сейчас» понравилось многим. Отвечали в основном девушки, девочки, женщины, но и мужчины тоже принимали участие в розыгрыше. Сейчас посмотрим, кому улыбнулась удача, кто у нас на связи. Алло, добрый день! Алло, алло, алло. Да, к сожалению, по какой-то причине связь сорвалась. Ну, да. Ну, вот так бывает. Ладно, хорошо, хорошо. Попытаемся еще раз. Дозвонимся. Ну, вот запасной номер выдал компьютер. Кому-то удача не улыбнулась, но попытаемся еще раз. Итак, набираю запасной номер. Так. Дальше. Ага. И пытаемся дозвониться до еще одного номера, который уже выдал наш компьютер в качестве запасного. Попытаемся. Ну, если нет, будем звонить уже на третий номер. Семейный кондитер даже нам вот пишет. Так, кто у нас на связи?
1: Алло.
0: Алло, добрый день. Русское радио беспокоит. День. Как зовут?
1: Юлия.
0: Юля, какой правильный ответ на вопрос?
1: Два, тут и там.
0: Тут и там, абсолютно верно. Поздравляю с победой. Юля, ну повезло, повезло, скажу откровенно. Звонили мы номер, который компьютер выдал номер один, но там почему-то сорвался звонок. Поэтому позвонили вам, ваш номер был запасной, и вот так вот удача улыбнулась. Юля, поздравляю с победой. Ну и, собственно говоря, можно, пользуясь случаем, хорошим людям передать привет. И кто эти люди, Юля?
1: Компания 21 век, всем девчонкам из кабинета 204А, они сейчас на связи, они тоже все это слушают. Всем хорошего настроения, улыбок, позитива.
0: Отлично, да. Сейчас не отключаем телефон, расскажу, как получить подарок, ну и, собственно говоря, дальше музыка. А билеты мы еще разыграем, те, кто не выиграл, ничего, удача обязательно улыбнется еще.
2: Время подарков на русском радио.

0: Больше.
1: Первый взнос не для тебя.
2: Квартиры от СК-10 без первоначального взноса. Звоните в СК-10, звездочка, 3110.
3: Застройщик ОСЗ СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж, не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейный». Ипотека на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Русское радио представляет.
5: 29 октября. КСК «Экспресс». Алексей Чумаков. Девочки, девушки, женщине. Новая программа посвящения. На сцене прозвучат как хиты, так и новые треки. Живая музыка, атмосфера любви и вдохновения. Билеты в кассах города. 6+.
6: В «Магнит Экстра» и «Семейный» товары для вашего автомобиля со скидками до 33%. Антифриз «Синтек» красный. 5 килограмм за 964 рубля 99 копеек. Комфорт в дороге начинается с мелочей. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
7: Космос. Ближе, чем вы думаете. Развлекательный центр «Космодом» приглашает вас в мир ярких впечатлений и виртуальных приключений. Космические VR-арены, всесезонный лазертаг, развлечения для детей и взрослых. У нас есть все, чтобы провести время незабываемо. Отпразднуйте свой день рождения с друзьями в наших космически улетных банкетных залах. Ждем вас ежедневно с 10.00 до 22.00 на 3-м этаже ТРЦ «Золотой Вавилон» в развлекательном центре «Космодом».
8: Высота «Римстрой» продает «Пеноплекс». «Пеноплекс» продает «Высота Римстрой». Покупайте «Пеноплекс» в «Высота Римстрой».
9: Смотрите сегодня в кинотеатре «Феникс».
10: Только из-за тебя я до сих пор живу. Если это можно назвать жизнью.
9: Фэнтези, сумерки, сага, новолуние.
11: Джейк, беги!
9: Возрастное ограничение 18+. Кинотеатр «Феникс». ТРЦ «Золотой Вавилон», 3-й этаж. Улица Малиновского, 25.
12: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 07 70. Если аккумулятор... то «Батарейка».
13: Трибуны замерли. Арена готова.
14: Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны.
15: Битва поколений на Муз-ТВ.
16: Это новый вызов.
17: Диана Арбенина.
18: Девушки. Любовь Успенская.
19: Моя мишень.
20: Дора.
21: Токсис.
22: Пятый сезон
23: объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг.
24: Премьера на Муз-ТВ.
25: Битва поколений.
26: Это новый вызов.
27: По субботам в 17.00. Категория 16+.
28: Деньги никуда не исчезают. Они просто меняют хозяев.
29: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
30: У нас финальное сообщение в мессенджере Макс от Владимира, который просил всячески не разыгрывайте билеты, просто отдайте их мне. Владимир недоволен. Я ему ответил, что говорю, Владимир, ну как-то люди не поддержали вашу инициативу. Владимир говорит, ну вот народ у нас такой недоброжелательный. Ну ничего, завтра мы еще чего-нибудь разыграем обязательно. Так, что еще дальше? Марго пишет, хочу передать привет своему другу Владимиру, который непосредственно так или иначе связан с творчеством Чумакова. Вот это да. Проходил свидетелем на свадьбе. А на этой свадьбе главный танец исполнялся как раз под песню Чумакова. Девочка, девушка, женщина. Кличет его после этого события тигром, покорителем танцпола. Знаю, с улыбкой на лице вспоминает эту историю. Хорошего настроения вам и ему. Ай да Марго, ай да великолепнейшая Маргарита. Как все-таки приятно завершать вот на такой оптимистичной ноте этот эфир. Выпуск провел для вас Дмитрий Чупахин. Хорошего вам дня. Завтра стол заказов в Ростовске с вами снова с 14 до 15. И обязательно будут подарки, которые разыграем с удовольствием.
31: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. В Кремле заявили о продолжении контактов по возможному энергетическому перемирию России и Украины. Также пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия готова прекратить удары по Украине в день президентских выборов, если они состоятся. Ранее президент США заявил, что Москва и Киев согласились на перемирие в энергетике. Кроме этого, Дональд Трамп сказал, что Украине нужен новый президент для заключения сделки. Банкам ограничили повышение ставок по семейной ипотеке после 15 лет выплат. Согласно рекомендации ЦБ, когда завершится период государственного субсидирования, ставка может вырасти максимум на 4 процентных пункта. Например, если семья оформила ипотеку под 6% годовых, то через 15 лет ставка сможет увеличиться максимум до 10%. Согласно новым условиям семейной ипотеки, ставка зависит от числа детей и региона проживания семьи. В МВД рассказали, сколько потратят на геномную регистрацию в следующем году. Из федерального бюджета надо выделить 800 миллионов рублей. Это связано с закупкой оборудования. Потом ежегодно будут тратить по 300 миллионов. По плану за год геномную регистрацию должны проходить 800 тысяч человек, в их числе участники СВО. Криштиану Роналду назвал себя лучшим футболистом в истории. Португальский нападающий заявил, что не видел никого лучше себя, сослался на количество забитых мячей. При этом подчеркнул, что на протяжении всей спортивной карьеры его мотивировала конкуренция с Лионелем Месси. Ранее Роналду не исключил, что нынешний сезон станет для него последним. Из-за конфликта с главным тренером он пропустил несколько матчей в составе сборной Португалии. На этом пока все. Развитие событий в следующих выпусках. Далее в эфире Иван Соловьев.
0: Новости. Новости на русском.
2: Иван Соловьев.
0: Иван Соловьев на русском радио.
3: А здравствуйте, мои дорогие! Здравствуйте, мои любимые слушатели русского радио! Ну, хоть расстались мы с вами совсем недавно, вчера я был в эфире, все равно успели соскучиться. Я вас поздравляю с тем, что новая рабочая неделя началась. Ну, понимаю, так тебе повод. Ну да ладно, пусть этот понедельник пролетит быстро, пролетит легко, чтобы все дела ладились, клеились, чтобы все было хорошо. Меня зовут Иван Соловьев, Мари Краймбрери скоро появится в эфире, ну а прямо сейчас чай вдвоем. Все для вас, принимайте.

0: Реклама на русском.
1: Когда кибермошенники направили алчный взгляд на город, у них, конечно же, ничего не вышло. Ведь его жители подключили бесплатные сервисы безопасности в Сбербанк Онлайн, себе и близким, и оставили мошенников ни с чем. Подключите сервисы защиты Сбера и участвуйте в розыгрыше миллионов бонусов спасибо.
2: ПАО «Сбербанк» 18+. Подробности на сайте sberbank.ru/безопасно.
0: Русское радио. Все будет хорошо.

0: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
1: В Ростове-на-Дону плюс 25 и ясно. По данным Яндекс.Погоды, завтра будет пасмурно, восточный ветер до 6 метров в секунду. Температура воздуха плюс 22 градуса.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 UC Дон».
3: Квартал впечатлений «Эстет» представляет правила утонченной жизни. Правило номер 3. Абсолютный комфорт. Оставьте автомобиль в подземном паркинге, поднимитесь к себе домой на бесшумном лифте и доверьте заботы системе умного дома. Ваш покой охраняют круглосуточно. Здесь живет эстетика. Раннее бронирование нового дома открыто.
4: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 UC Дон». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
0: Реклама на русском.
5: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 0770. Если аккумулятор, то «Батарейка».
6: Сеть автосалонов «Артекс». Наши цены не кусаются. Официальный дилер брендов «Джили», «Джитур», «ГАК», «Эксид», «Эстео», «Лисян», «Солярис».
7: «Артекс».
8: Цены и наличие автомобилей на сайте artexauto.ru.
9: Ленивые люди делают свою работу быстро и качественно, чтобы не переделывать.
10: Телефон рекламной службы «Русского радио» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
0: «Русское радио».
11: Почему день... Почему солнце свет? Как поверить в мир, если даже мира нет? Сколько можно ждать?

0: встретимся.
1: Вот я тоже пробормотал эти слова, мы еще встретимся в субботу, когда все, закрывал дачу на ключ и уезжал. Все, ребятки, закрыл дачный сезон, мы еще с ней встретимся, но уже в сезоне следующем. Я вот теперь чего подумал, знаешь, теперь надо что-то придумывать, находясь дома по выходным, не знаю, в кино ходить, с друзьями встречаться, в театр, что-то как-то я от всего этого так отвык, тут дача и все, шашлычки, мышлычки. Ладно, разберемся, не пропадем. Вы слушаете Русское радио, группа «Фабрика» появляется в нашем эфире. Меня зовут Иван Соловьев. Доброго дня всем!

0: Русское радио представляет Русрадио.ру. Сайт русского радио. Много любимой музыки, новостей и интерактивных возможностей. Русрадио.ру. Дарим отличное настроение. Реклама на русском.
1: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
2: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам и боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
3: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс в А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7». Созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».

0: Торабика капучино. Возьми с собой кофе, как в кофейне. Это Торабика
1: капучино. Уверенность в себе не появляется из ниоткуда. Она формируется из возможности планировать расходы, создавать финансовую подушку и думать на несколько ходов вперед. ПИФы – один из лучших инструментов среди розничных инвесторов по данным Банка России. Включите PayPIF в свой инвест-портфель уже сейчас. Узнайте больше на moifinansy.rf. Паевые инвестиционные фонды. Инвестируйте на результат. 16+.

0: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте Манжерок на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
2: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
3: С Wildberries покупки для бизнеса больше не отнимают много времени. Раз и все заказано, с возможностью вернуть НДС и доставкой документов онлайн. Покупайте для бизнеса со скидкой 40% на первый заказ.
4: 2026 года. Подробнее на legal.wildberries.ru. Разделе маркетинговые мероприятия. ООО РББ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ. Подольск. Деревня Калитина.
5: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, скидки до 40% на смартфон, которые вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь. Выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
6: Получите кредит для бизнеса с господдержкой в Альфа-банке. Забирайте до 50 миллионов рублей за один день. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредит с господдержкой» на сайте alfabank.ru.
7: Старушка помогла перейти дорогу мальчику, уткнувшемуся в телефон. Рекламная служба Русского радио 579-7799. Код 499.

Вот раньше, помните, да? Уходя из дома, можно было спокойно ключ от квартиры оставить под ковриком, и все, и не бояться ничего. Иногда даже вообще дверь не закрывали. Ну, если понимали, что кто-то скоро из домашних домой вернется. Потом что-то случилось, все, 150 тысяч замков. Даже не знаем, как зовут соседа, который живет на одной лестничной площадке с вами. Вот так-то, такая наша реальность. Вы слушаете Русское радио, меня зовут Иван Соловьев, я ваш и друг, и сосед, и т.д. и т.п. Так, о ближайших наших планах в плане музыки. Натан Элсу в дуэте, Артур Пирожков и Максим прямо сейчас. Такая

0: Сегодня в 6 вечера. Не пропустите. Александр Пряников, Иван Соловьев и Юлия Калинина. Вечер на русском. Реклама на русском.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
3: Если по утрам, после визита к косметологу, долгих перелетов при застое лимфы, появились отеки...
4: Есть лимфониазот. Прокачать лимфодренаж могут капли лимфониазот или удобные таблетки для рассасывания. Таблетки лимфониазот можно принимать в любом месте. Их не нужно запивать водой.
5: При отеках лимфониазот.
4: Покупайте в аптеках «Апрель» со скидкой.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Когда нужны деньги срочно, воспользуйтесь мобильным приложением «Корона». Подайте заявку на займ онлайн. Быстро, удобно и без лишних хлопот. Срочные займы в приложении «Корона». Подробнее на korona.ru. Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 2120-71-919-08 от 07.08.2012 года. Новосибирская область, ГО «Рабочий поселок Кольцово», РП «Кольцово», улица Технопарковая, 1, ОГРН 11-21-90-20-00-8-79. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Корона.
8: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще, а защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на mts.ru. 18+.
9: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы – участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении организаторе правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
10: У меня дело выгорело.
11: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
12: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
13: Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично. Сняли трубку, набрали номер.
14: На основании статьи 213.10 закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями. Пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8-800-200-38-38. 8-800-200-38-38.
15: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
16: Сегодня в кафе видел, как человек без планшета, ноутбука и даже смартфона просто сидел и пил сок. Странный он какой-то. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

вы поздравили своих коллег-кадровиков с праздником? Как это нет? Ребятки, сегодня день кадрового работника. Ну, такой вот неофициальный, но профессиональный праздник работников отделов кадров наших предприятий, фирм, организаций. День кадровика по-другому. А то мы как обычно, помните, хоть как зовут, имя, отчество, там, не знаю, Елена Васильевна, Елена Сергеевна, а то мы все время как говорим, пойду в кадры схожу или пойду кадровичку найду. В общем, день кадрового работника с праздником, кадровики. Счастья, здоровья и поменьше бумажной волокиты. Сколько всего на них наваливается, мы даже представить себе этого не можем. Вы слушаете Русское радио. Конечно, лучший подарок от нас — это песня. Дискотека «Авария» продолжит эфир. А до конца этого часа еще много классной, любимой и лучшей музыки на русском. Что это за...

0: тихо, что ты супер диджей.
1: Реклама на русском.
2: АКБ на все. Это надежные аккумуляторы для любой техники. АКБ на все. Это известные бренды и гарантия до 5 лет. АКБ на все. Это честные цены и бесплатная диагностика. А если нет времени заехать в АКБ на все, доставим и установим бесплатно. Звоните 8 800 550 15 88. ИП Каменюкин ИЮ. Огранит 325 619 600 156 837.
3: В Магнит Экстра и семейный товары для вашего

0: автомобиля со скидками до 33%. Масло «Газпромнефть-Супер» 10В40, 4 литра за 999 рублей 99 копеек. Комфорт в дороге начинается с мелочей. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
1: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 07 70. Если аккумулятор... то «Батарейка».
2: Ростов, встречай! Народный артист России Владимир Винокур и его театр пародий приглашают на большой юмористический концерт. 13 октября. Конгресс-холл ДГТУ, 19:00. Билеты на сайте Кассир.ру. Возрастное ограничение 6+.
3: О, Кассир.ру. Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. ОГРН 118-784-718-95-84.
4: Научиться танцевать индийские танцы просто. Надо одной рукой выкручивать лапочку, ача-ача, а другой гладить собаку.
5: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
6: Русское радио. Радио большой страны. Все будет хорошо.

0: Русское радио. Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет. Новости. На русском.
1: Здравствуйте, с вами Юлия Максимова. Подтвержденных мошеннических схем с использованием цифрового рубля сейчас нет, но важно сохранять бдительность, заявила зампред Центробанка Зульфия Кахруманова. Она напомнила, что открыть счет цифрового рубля человек может только самостоятельно со своего мобильного устройства через приложение банка, поэтому если звонят незнакомцы и предлагают назвать код, перейти по ссылке или перевести средства, это точно мошенники. За первый месяц массового запуска россияне открыли более 220 тысяч счетов в цифровых рублях. Из них около 10 тысяч пришлось на юридических лиц, примерно 1500 на индивидуальных предпринимателей. В Ростове ограничат движение транспорта и пешеходов на участке проспекта Будионовского. Об этом сообщили в Дептрансе. Из-за работ по благоустройству территории будет ограничено движение пешеходов и транспорта по западной стороне проспекта Будионовского. Речь идет об участке от строения номер 35 по Будионовскому до Большой Садовой. Ограничение будет действовать с 21 октября по 20 декабря. Также в Ростове на участке переулка Халтуринского запретят парковать машины. Неделя начнется с тепла и солнца. Синоптики ждут до плюс 27. Сегодня, завтра и в среду погоду будут портить только ночные и утренние туманы. С пятницы дожди усилятся, температура начнет падать. В России приобретает популярность свидание с самим собой. Как рассказала психолог Лидия Кутузова, посещение ресторана, кино или концерта в одиночестве все чаще становится осознанным выбором, а не вынужденной ситуацией. Одной из причин стало нежелание откладывать планы из-за отсутствия компании. У друзей может не совпадать график, партнер может быть занят, а подходящего человека для совместного похода может просто не оказаться. В такой ситуации человек не ждет, пока кто-то освободится, а самостоятельно отправляется туда, куда ему хочется. В Ростове 24 тепла, ясно, это вся информация к этой минуте. С вами была Юлия Максимова.
0: Новости. Новости на русском. Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.

0: Вот-вот-вот. Не спешите жить. Не торопитесь жить. Пусть все будет размеренно. Пусть все будет медленно. Как говорят, поспешишь, людей наспешишь. Вот помните об этом. Да, и не торопитесь взрослеть. Вот если мне сейчас, в мои 20 лет, снова вернуться, ну, не знаю, там, лет 18, может быть, в 17. Ох, я бы многое по-другому сделал. Но теперь уже что об этом говорить. Здравствуйте, все те, кто только что присоединился к нашей многомиллионной компании. Меня зовут Иван Соловьев, это Русское радио. Наслаждаемся музыкой, проживаем этот понедельник. Первый рабочий день, получается неплохо. Группа «Градусы» и Дима Билан. Таков музыкальный план.
1: Где ты?

0: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
1: В Ростове-на-Дону плюс 25 и ясно. По данным Яндекс.Погоды, завтра будет пасмурно. Восточный ветер до 6 метров в секунду. Температура воздуха плюс 22 градуса.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Реклама на русском.
2: Экономь свое время и бензин. В торговом центре «Меркурий» найдешь нужный магазин. Улица Орская, 31. В «Меркурий» приехал, все купил.
3: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится, вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 07 70. Если аккумулятор, то «Батарейка».
4: И все б сбылось, но зазвонил будильник.
0: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66. Что слушает страна?
5: Ветер меняет направление.
0: Русское радио.
6: Если кольцо, значит мы вместе. И ничего нет крепче.
0: Слушайте лучшее, любимое на русском.

Ой, только бы не сегодня, не в понедельник, в любой другой день, пожалуйста. Лишь бы вот не сказали, когда ты уже навострил и уже домой с работы. А тебе такой: ах, стой, не уходи, есть еще пару дел, которые надо обязательно сделать сегодня. Ребятки, от души желаю скорейшего завершения рабочего дня, чтобы домой вкусно поужинать, развалиться на любимом диване и ничего не делать. Вы слушаете Русское радио, меня зовут Иван Соловьев, впереди Иван да Кухня, не пропустите. Митя Фомин, Ирина Дубцова и Мод уже появляются в нашем эфире. Наслаждайтесь.

0: Реклама на русском.
1: Переводите турецкие лиры партнерам выгодно с Альфа-банком. Платите турецким компаниям с комиссией от 0,3%. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк» 16+.
2: Встречайте зиму уверенно с шинами «Icon» в колесо.ру. Купите комплект зимних шин «Icon» в колесо.ру и получите шиномонтаж и хранение до установки в подарок. В любой сезон комплектом выгоднее с «Icon Tires» и колесо.ру. Акция действительна до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру. ООО «Сам МБ». Балашиха, шоссе энтузиастов, 84, помещение 5, ОГРН, 104-5719-961.
3: Объявляем новый тренд. Открывай страну с G-Land. Новый автомобильный бренд G-Land создан для тех, кто не привык идти на компромиссы. Брутальные технологичные кроссоверы с полным приводом, системами безопасности и теплыми опциями. Полная адаптация для российских дорог и оцинкованный кузов. Выбери свой компактный G-Land J6 для активной жизни и новых маршрутов. Или мощный и динамичный G-Land J7 для города и приключений. Узнай специальные условия у официальных дилеров. G-Land. Твой выбор. Твой характер.
4: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте Манжерок на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
5: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, качестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте sberbank.ru и по телефону 0321-0+.
6: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
7: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Консультируйтесь с врачом.
8: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
9: То, что его понимает.
10: Лопаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Лопаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей. И не только.
11: Приятно принимать платеж и не платить проценты. Все это сделал .банк. Принятно? Всем клиентам.
12: Принимайте платежи через СБП под 0% в терминале и онлайн. Бизнесу быть. .банк.
13: ООО «Банк. Акция действует по 8 декабря 2026 года при подключении сервиса чеки. Подробности на .com 18+.
14: Я Пирелли беру в колесо.ру. На-на-на.
15: Дорогой, а что это ты напеваешь?
14: А это Пирелли в колесо.ру. Там вся линейка зимних шин под любой тип и размер.
15: О, нам давно нужна зимняя резина.
14: Так я и говорю, Пирелли в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатным шиномонтажом.
16: Я Пирелли беру в колесо.ру.
17: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
18: У меня дело выгорело.
19: И сам я выгорел.
20: Это не дело.
21: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
22: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
23: Недели клиентских дней на сайте и в мобильном приложении «Рандеву». 30% на все до 14 октября. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности на randevu.ru. ООО «Рандеву», город Москва, ОГРН, 114-774-652-74-44.
24: 18+.
25: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО «Т-банк».
26: Мудрость не всегда приходит с возрастом. Иногда возраст приходит один. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

0: Кухня. Вкусно. На русском.
1: Сегодня в своем кулинарном канале я опубликовал сразу два видеорецепта. Уха по-фински на сливках с красной рыбкой. И второй рецепт – картофельный конверт. Ребятки, это вот тот самый нашумевший рецепт, который сейчас гуляет по интернету и набирает миллионы просмотров. Я решил протестировать, чтобы вам наглядно показать, работает, не работает, вкусно, невкусно. Ребятки, получилось. И получилось очень вкусно. Приготовьте вам обязательно... вам точно это понравится, обязательно приготовьте. Итак, берем сырую картошку сырую, очищаем от кожуры и начинаем овощечисткой нарезать на слайсы сразу в сковородку, а сковородка при этом у нас уже стоит на огне с маслом. Нарезаем до такого, знаете, не толстого слоя, чтобы такой получился картофельный блин. Прижариваем минутки 3, заливаем взбитыми яйцами с солью. Посыпаем зеленушкой и натертым сыром. Когда яйцо по бокам схватится, а по центру будет еще жидковатым, заворачиваем в конверт, то есть пополам, одну половинку на другую. Доводим до готовности яйца и все, подаем к столу. Слушайте, я же не ожидал, что это действительно так вкусно. А начинка может быть разной. Попробуйте сначала вот так, влюбитесь в это блюдо и дальше уже экспериментируйте. Рецепт вас ждет в моем кулинарном канале, в мессенджере Макс, в поиске наберите Иван Соловьев. Если вы еще не мой подписчик, обязательно подпишитесь. Вот он мой канал, вот он видеорецепт. Сохраняйте себе. Приятного аппетита.
0: Иван Кухня. Вкусно на русском.

0: Реклама на русском.
1: Если по утрам, после визита к косметологу, долгих перелетов при застое лимфы, появились отеки...
2: Есть лимфониазот. Прокачать лимфодренаж могут капли лимфониазот или удобные таблетки для рассасывания. Таблетки лимфониазот можно принимать в любом месте. Их не нужно запивать водой.
3: При отеках лимфониазот.
2: Покупайте в аптеках «Апрель» со скидкой.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
6: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Новая волна роутеров Domru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения Domru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: От английского волна. Наименование оборудования. АО «Телеком Холдинг». Угарин 106-590-202-86-20. Город 5. Детали dom.ru.
2: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение «Сбербанк Онлайн». Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО «НПФ Сбербанка». ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
3: Все инструменты .ру для профессиональных закупок. Для поставок без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты .ру для тех, кто создает. ООО «Все инструменты .ру». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
4: Получите кредит для бизнеса с господдержкой в Альфа-банке. Забирайте до 50 миллионов рублей за один день. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредит с господдержкой» на сайте alfabank.ru.
5: «Магнит Семейный» и «Магнит Экстра» предлагают скидки на любимые товары. С 7 по 13 октября. Вода минеральная лечебно-столовая «Боржоми» 1,25 литра. Цена по карте «Магнит Плюс» 219 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
6: Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично. Сняли трубку, набрали номер.
7: На основании статьи 213.10 Закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями, пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
8: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
9: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении организаторе правил, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
10: Кукушка не умеет петь, как соловей, но слушают ее внимательнее. Рекламная служба «Русского радио» 579-7799. Код 499.

Вот, ребятки, вспоминайте, вполне возможно, забыли кого-то поздравить с классным каким-либо праздником, с днем рождения, например, не знаю, с днем кадровика, сегодня такой день мы отмечаем, стол заказов для этого, стол заказов на Русском радио в 17.00, сразу после выпуска новостей, заходите в мессенджер Макс, наш канал Русское радио, мы сейчас опубликуем пост, видимые фотографии, пост о том, что стол заказов вот-вот начнет работу, в комментариях, пожалуйста, поздравляйте, привет и передавайте, делитесь своим шикарным настроением, меня зовут Иван Соловьев. Вот и услышимся в 17.00 в столе заказов на Русском. Знаешь ты?

0: Реклама на русском.
1: В «Магнит Экстра» и «Семейный» товары для вашего автомобиля со скидками до 33%. Масло G-Energy Synthetic Active 5W40, 4 литра за 1749 рублей 99 копеек. Комфорт в дороге начинается с мелочей. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
2: Мы строим дом. Мы строим дом. Уютно жить вам будет в нем.
3: Компания «Домотека». Каркасно-щитовые дома от 19 тысяч рублей за квадратный метр. Телефон 8 800 637 10.
4: «Высотаримстрой» продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает «Высотаримстрой». Покупайте кровельные материалы «Высотаримстрой».
5: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 07 70. Если аккумулятор, то «Батарейка».
6: Сеть автосалонов «Артекс». Наши цены не кусаются. Официальный дилер брендов «Джили», «Джетур», «ГАК», «Эксид», «Эстео», «Лисян», «Солярис».
7: «Артекс». Цены и наличие автомобилей на сайте artexauto.ru.
8: Ростов, встречай! Даниил Спиваковский, Ольга Прокофьева, Алена Яковлева, Валерий Еременко и другие в комедии «Взрослые игры». 1 ноября, Конгресс-холл ДГТУ, 18.00. Все билеты на сайте кассир.ру.
9: Возрастное ограничение 12+.
10: ООО «Кассир.ру», национальный билетный оператор, город Санкт-Петербург, ОГРН, 118-784-718-95-84.
11: Провалы в памяти только сначала пугают. Потом о них забываешь.
12: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333

21-66. Русское радио в твоем мобильном. Русское радио. В любое время. В любом месте. Вместе. Русское радио. Радио большой страны. Все будет хорошо. Что слушает страна?

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. Совет Евросоюза в эту среду обсудит ужесточение визового режима для россиян. Вопрос включен в повестку заседания рабочей группы по визовым вопросам, которая пройдет в Брюсселе. Речь идет о введении единого ограничительного подхода к выдаче виз гражданам России. В частности, участники рассмотрят возможность выдачи россиянам, путешествующим с туристическими и другими необязательными целями, виз с ограниченным территориальным действием. Такие документы позволяют посещать только определенные страны Шенгенской зоны, а не всю ее территорию. И еще один регион намерен запретить продажу электронных сигарет. Это Мурманская область. Такой закон уже подготовлен, сообщил губернатор региона Андрей Чибис. По его словам, одна из основных причин – распространение вейпов среди подростков. Власти рассчитывают таким образом ограничить доступ несовершеннолетних к никотиновой продукции. Вводить собственные запреты на продажу вейпов регионы смогут с 1 марта будущего года. Такое право предусмотрено федеральным законом. Аналогичные меры хотят принять, в частности, в Нижегородской, Рязанской, Саратовской областях и Пермском крае. В следующем году расширит перечень специальностей и направлений, для поступления на которые нужен ЕГЭ по истории. Об этом сообщил глава Миноборнауки Валерий Фальков, передает информационное агентство «Регнум». По его словам, такую работу ведут с прошлого года по поручению президента. Министр также отметил повышенное внимание к истории в университетах. Мира Андреева впервые в карьере вошла в тройку лидеров в рейтинге WTA. Она поднялась с пятой на третью строчку после финала турнира в Пекине, хотя на этой неделе снялась с нынешних соревнований в Ухане из-за изменений в расписании. Андреева стала первой россиянкой в топ-3 рейтинга женской теннисной ассоциации со времен Марии Шараповой. С новостями вернусь буквально через час, а далее в эфире «Стол заказов». Привет и поздравления присылайте Ивану Соловьеву.
0: Новости. Новости на русском. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: Ну какие вы молодцы, какие вы активные. Стол заказов только вот начинает свою работу, а уже огромное количество сообщений вы прислали. Так держать. Заходите в мессенджер Макс, наш канал Русское Радио. А пост, видимая фотография опубликован. В комментариях, пожалуйста, приветы передавайте. Поздравляйте, Иван Соловьев. Это я. Поехали. Привет Регине, которая находится на Покровском бульваре. А привет от Скорпиончика. Хороших мыслей и бодрого вечера. Маргарита Матвеева желает всем хорошего вечера. Привет доченьке Милане. Я тебя очень сильно люблю. Выздоравливай поскорее. Передала привет Наргиз. Привет Александру Подольскому. Саша, выйди на связь, пожалуйста. Я очень волнуюсь. Екатерина волнуется. Привет Димуле. Отличного вечера, прекрасного настроения и легкого эфира. Твой котенок от Натальи. Привет мужу Сергею Шкитину. Ты на работе, а я дома. Скучаю. Я очень жду тебя домой, твоя любимая жена. Так, любимая жена, чтобы не скучать, бегом на кухню готовить вкусный ужин любимому мужу. Вот так. Любимых коллег: Мариночку Александровну, Надежду, Наталью, Светлану и Викторию. С днем кадровика. Счастья, здоровья, мои дорогие, и терпения нам всем.
0: Стол заказов на русском радио.
3: Твое имя плюс мое на стене знает целый двор о тебе и обо мне. Наблюдая с высоты, виден целый мир. Суета, но на крыше мы совсем одни. Маленькие люди, но огромные мечты. Маленькое сердце ждет большое.

0: Реклама на русском.
1: Когда кибермошенники направили алчный взгляд на город, у них, конечно же, ничего не вышло. Ведь его жители подключили бесплатные сервисы безопасности в Сбербанк Онлайн себе и близким и оставили мошенников ни с чем. Подключите сервисы защиты Сбера и участвуйте в розыгрыше миллионов бонусов спасибо.
2: ПАО «Сбербанк» 18+. Подробности на сайте sberbank.ru/безопасно.
0: Русское радио. Все будет хорошо.

0: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
1: В эти минуты в Ростове плюс 22 и ясно. По данным Яндекс.Погоды, завтра будет пасмурно. Восточный ветер до 5 метров в секунду. Температура воздуха плюс 22 градуса.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Реклама на русском.
2: Если вам захочется, Озон Фреш привезет воздушный круассан, пасту с гребешками и продукты для вкусного ужина. А для особого повода – торт с быстрой доставкой прямо на праздник. ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украина 127-392-44741.
3: С DDX Fitness можно быть любым. Открытым новому или верным своим привычкам. Готовым или отпустить напряжение. Каким бы ни был твой план на сегодня, в DDX Fitness есть для него все. Премиальные тренажеры, более 50 групповых программ и комфортные спа-зоны. DDX Fitness для любого тебя. Тренируйся с нами от 1900 рублей в месяц. 16+. ООО «Илон». Город Москва. ОГРН 518-774-628-24.
4: Экономь свое время и бензин. В торговом центре «Меркурий» найдешь нужный магазин. Улица Орская, 31. В «Меркурий» приехал, все купил.
5: Жители и гости Дона 17 октября с 10 до 20.00 приглашаем вас на 7-й гастрономический фестиваль «Сделано на Дону». Вас ждут главное блюдо фестиваля — донское рагу с терном и тыквой, ярмарка, праздничная программа, мастер-классы для всей семьи, главный торт от исторической кондитерской города, викторины и подарки. Ждем вас в торговом центре «Мега», Аксайский проспект, 23. 0+.
6: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 0770. Если аккумулятор, то «Батарейка».
7: Клиника доктора Тимура Мамедова. Лечение детской депрессии, девиантного поведения и всех форм подростковой зависимости. 8 800 542 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Нет, я не жизнерадостный. Это у меня уже истерика.
0: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66. Русское радио. Радио большой страны. Что слушает страна?
9: Я тебя в сердце сберегу, на берегу, где я там забью дыхание, набегу, тебя найду и не отдам.
0: Русское радио.
10: И как священную мантру все повторяю я имя твое.
0: Только любимое. Только лучшее.
11: Я поднимаю руки, хочу тебе сдаться. Ведь ты же так красиво, свои 18.
0: Слушайте лучшее, любимое на русском. Стол заказов Русского радио. Время приветов и поздравлений.
12: Огромный привет любимому папе, мужу. Приезжай к нам скорее, мы тебя ждем, твои любимые. Вот и все. Безымянное, безымянное сообщение. Привет, Русское радио, привет, Иван. Спасибо тебе за шикарный рецепт ухи по-фински. Получилась бомбическая. Анна из Красногорска. Ой, да, Анна вчера же варил. Сегодня второй день, сам пищу от удовольствия. Привет, дорогой любимой сестренке Ирине. У нее юбилей, ей 40, а в душе 20. Моя дорогая, поздравляю тебя, желаю счастья, здоровья, бесконечного позитива. Я тебя никогда не забываю, даже если мы видимся очень редко. От Султановых пришло это сообщение. Привет, любимым коллегам. Ну, я же это уже озвучил. Ну ладно, давайте еще раз. потому что день кадровика сегодня. Любимых коллег Мариночку Александровну, Надежду, Наталью, Светлану и Викторию с днем кадровика. Привет, Русское радио. Желаю всем чудесного настроения, отличного вечера от Екатерины из Санкт-Петербурга. Привет на мою родину, в Республику Алтай. Друзьям улетает Екатерине Тебековой. Татьяне Кузнецовой, ее супругу Александру. Ребята, я так по вам соскучилась. Ваша Оля Громова. Привет передайте, пожалуйста, моим любимым подругам Тане и Оле. Девчонки, в 45 жизнь только начинается. От Екатерины пришло это сообщение. Забыли добавить, после 40, по-моему. Как там в фильме-то было? После 40 только начинается, я теперь это точно знаю. Иван, привет. Южный, теплый, морской, всем привет из города Сочи от Аллочки. Пожалуйста, помогите, спасайте, охладите, освежите музыкальными прохладными песнями про море, воду, ветер и прохладу, потому что в Сочи сейчас очень жарко и душно. На пляже лежат отдыхающие, приезжие и загорают. Вот не завидуем нисколько вашей жаркой сочинской погоде.
5: На Русском радио «Стол заказов».

0: что про что? Про авто.
1: Про автомобили. Внутри и снаружи. Рассказывает Андрей Осипов.
2: Во вторник в 20:30.
0: Про автомобили на русском.
2: Реклама на русском.
3: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business «Контакт ИИ» готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности – все сохранится. Для бизнеса, само собой, Beeline. 18+. Подробности на beeline.ru.
4: Первое правило Haval F7. Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет, 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Haval F7 от 2 999 000 рублей.
5: 14,6-дюймовый мультимедиа доступен для комплектации премиум техноплюс. Указана максимальная рекомендованная цена при продаже автомобиля Haval F7 2026 модельного года, не является офертой, действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официального дилера Haval сети на сайте haval.ru. 12+.
6: Уверенность в себе не появляется из ниоткуда. Она формируется из возможности планировать расходы, создавать финансовую подушку и думать на несколько ходов вперед. ПИФы – один из лучших инструментов среди розничных инвесторов по данным Банка России. Включите по ПИФ в свой инвест-портфель уже сейчас. Узнайте больше на moifinansy.rf. Паевые инвестиционные фонды. Инвестируйте на результат. 16+.
7: Я Николай Фоменко, и я точно знаю, надежные запчасти видно сразу.
8: Да ладно?
7: На Авито Авто? Да. Здесь они отмечены бейджем «Гарантия производителя».
8: Хорошая история.
7: Запчасти с гарантией производителя – это к Авито Авто.
9: Сделки заключаются между пользователями Авито. 12+.
10: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Веста СВ Кросс» от 1 832 000 рублей и шины в подарок. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирайте выгодно.
11: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Покупка нового автомобиля в кредит по программе «Лада Веста СВ Кросс». Шины в подарок. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.10.2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
13: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще. А защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на mts.ru. 18+.
14: Недели клиентских дней на сайте и в мобильном приложении «Рандеву». 30% на все до 14 октября. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности на rendezvous.ru. ООО «Рандеву», город Москва, УГРН, 14-773-652-74-44.
15: 18+. Распакуйте выгоду. Совершайте покупки каждую неделю в разделе «Для жизни» в Сбербанк онлайн и забирайте кэшбэк 18,5% бонусами «Спасибо». А чтобы его удвоить, подключите подписку «Сберпрайм». Зеленый – значит выгодный.
16: Акция проводится с 7 октября 2026 года по 15 ноября 2026 года включительно и или до момента исчерпания фонда. Имеются ограничения. Подробнее об акции на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015 года. Категория 0+.
17: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
18: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
19: Если вам уж очень не нравится ваша фотография, не спешите ее выкидывать. Через 5 лет вы будете ею гордиться. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

0: Когда такие классные сообщения от вас приходят. Иван из Молдавии передает привет всем слушателям Русского радио. С днем рождения поздравляет двоюродную племянницу Юлю Галяутдинову из Казани. Мы, родственники из Молдавии, желаем ей крепкого здоровья, семейного благополучия, успехов во всем и всего самого-самого хорошего. Привет любимой Анастасии и ее деткам Ванечке и Валерочке. Пусть радует маму, и ее улыбка освещает этот мир. Анна Владимировна поздравила. Иван, передай, пожалуйста, любимке огромный соскучившийся привет. Иришка, ты для меня очень дорогой человечек. Ангелочек, признается Роман. Привет сынишкам Саше и Диме. Я вас очень люблю. Ваша мама Юля. Иван, привет тебе. Спасибо за рецепт ухи по-фински. Выглядит очень аппетитно. Аж слюнки потекли. А мы сейчас на кухне в Казани. Собираемся обедать, так что нам тоже привет. Лилия написала. Ой, ну, я представляю, что может быть в Казани на обед. Просто мама дорогая. Кстати, про Казань. Ладно, потом. Все, это я уже о своем. Всем привет от Людмилы из Омска. Привет тем, кто меня знает и помнит. Привет любимому мужу и своим двум сыновьям Диме и Кириллу. Мама и супруга Надежда Петрова. И огромный привет дочке Дарине Бескинской от мамы Даши.
1: Время приветов и поздравлений. Стол заказов на Русском радио.

0: Какое счастье получать ваши сообщения и читать их в прямом эфире в столе заказов. Привет любимому мужу Саше Дьяконову. Любим, ждем скорее отпуск. Жена Даша, дочь Дарины и сын Данил. Так. Александр из Москвы. Я вас, вот что сообщает. Я вас просила помирить меня с дочкой Елизаветой Земляницыной в прошлый четверг. Вы волшебник. В пятницу она позвонила. В субботу приехала на чашку кофе. Спасибо вам огромное. Вы действительно чудесная радио, замечательно, и вам, Иван, большой привет, и мира, добра и всем от Александра из Москвы. Как здорово, классно, мы довольны, мы счастливы. Привет, Русское радио, привет, в Курск улетает Максу Александровичу, хочу, чтобы он возобновил связь с городом Орлом и отвечал на сообщения от Натальи. Привет Лене, Ларисе и Алику от Ольги. Одноклассники, это уже Елена пишет, не забывайте, сбор 6 ноября, 40 лет, как мы выпустились из школы. Скоро февраль, в первую субботу февраля же, да, по-моему, вечера встречи. Когда, так, я в каком году закончил школу? В 99-м, это что получается? Сколько получается лет? Так, 9. Ладно, потом посчитаем. Привет, любимое Русское радио, привет, кемперам из группы «Автодом», всем хороших путешествий. От Андрея Зинеферы пришло сообщение. Привет из Дагестана, Кочубей. Всем большой привет, особенно в Ставропольский край. Михайловск, Анютка, Машунька, люблю, скучаю. Зитек, тебе привет, ты супер. Сваты любимые, жду в гости. Елена.
1: Стол заказов Русского радио. Время приветов и поздравлений.

0: Русское радио представляет Русрадио.ру. Сайт Русского радио. Много любимой музыки, новостей и интерактивных возможностей. Русрадио.ру. Дарим отличное настроение. Реклама на русском.
1: Я волнуюсь обо всем. Как ребенок в школе? Как дела у мужа? Я устала тревожиться за всех. Но мне самой нужна опора. Тенатен – моя внутренняя опора при тревоге и стрессе.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
4: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Покупраздник в ленте. Покупайте на сумму от 2000 рублей в гиперленте, включая минимум один товар-партнер, и участвуйте в розыгрыше техники за рубль. Акция с 28 сентября по 24 октября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте lenta.com.
6: Переход на новый онлайн-офис кажется тяжелым? Переезд – подъемная задача. Если это Яндекс.360, где есть почта, диск, документы и телемост. Подключайте тарифы Яндекс.360 со скидкой до 40%.
7: ООО Яндекс.360 для бизнеса. ОКР 27-15-56-68. Москва. Улица Тимирова, 11. Акция действует с 1 по 26 октября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business. 0+.
8: 20 лет миллионы водителей выбирают «Кордиант» за уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия «Кордиант» – еще один способ сказать. Мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. «Кордиант» – 20 лет доверия.
9: АО «Кордиант» и НН-760-115-09.
10: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
11: Вы владелец бизнеса.
12: А значит, работаете за...
13: Троих.
14: Четверых.
15: Пятерых не хотите?
11: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто. На Авито-работе. 12+.
16: Слышали? Так прощается двигатель. Коррозия, перегрев и привет, капиталка.
17: А можно было просто залить антифриз «Феликс». «Феликс» — это профессиональная защита и продление ресурса двигателя. Замени сейчас и забудь о дорогом ремонте. Береги мотор. Начни с антифриза «Феликс».
18: То, что я видел, будущее.
19: Фантастическая премьера.
18: Прогрессор вступил в контакт с цивилизацией, которую мы называем странниками.
20: Он перестал быть человеком.
18: Он угрожает уничтожить Землю.
19: Юрий Колокольников, Максим Матвеев в сериале по мотивам братьев Стругацких. Полдень на платформах Кион и Окко. 18+.
21: Оплачивайте международные счета для бизнеса выгодно. Переводите валюту партнерам за рубеж с комиссией от 0,3%. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк» 16+.
22: Лизинг здесь, гарантия там, сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
23: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
22: Обслуживаться у вас можно?
23: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
24: Обливание холодной водой дарит хорошее настроение. Независимо, кого обливаешь. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

0: Новая песня на русском.
1: А ты люби, ее люби, всем сердцем так не смог меня.
2: Всем привет, я Татьяна Буланова.
3: А я Анна Семенович. И вы слушаете нашу новую песню
2: «Вселенная»
1: на русском.
0: Русское радио.

Огромный привет мужу Мишутке. Мы с ним едем покупать мне новое пальто. Я его очень люблю. Дашка написала. Дашка, классные вам покупки. Давайте там к пальто сапожки. Ну и далее по списку. Я уверен, одним пальто не ограничитесь. Привет в Мариуполь супругу Саши, сыну Жене. Они гараж строят. Привет Русское радио. Передайте и поздравьте замечательного кадрового работника Анастасию Максимовну Савельеву с профессиональным праздником. С днем кадровика. Любви, всех благ во всем. Поздравляет Виктория из Сургута. Привет из Омска, Деду Морозу из Питера. Анастасия, скучаю по тебе. Людмила. А, это подпись Людмила. Привет из Новошахтинска. Всем-всем-всем отличного настроения, только радостных новостей от Юленьки Чернобай. Привет из Владимирской области, сыну Илье Ефремову большой привет. С днем рождения я его поздравляю. Желаю карьерного роста и новых проектов. Мы тебя очень-очень любим. Привет, передайте, пожалуйста, дочке Дарине Бескинской. Люблю ее, мама Даша. Ну и давайте финальное сообщение. Привет, Русское радио из Новоданиловки, Запорожская область. Передаю привет любимой жене Снежане, сыну Максиму. Он сейчас катается на квадроцикле. Всем счастья и мирного неба над головой от Максима Миронова. Все, ребятки,

0: правда.
1: Начинаешь борщ пересаливать, котлеты пересушивать. Нет уж, занимайся. Страна в тебе, Иван, нуждается.
0: Спасибо.
1: Тем более, что у нас впереди дел по горло, так сказать. Вот, масштаб у нас, друзья мои, напоминаю, всенародный. Ирония федеральная, а юмор штучный. Готовы трудиться в таких условиях?
2: Юля? Конечно, естественно. Всегда готов.
1: И тема у нас сегодня подходящая, друзья мои, уважаемые радиослушатели. Изготовьте средства связи, они в ближайшие пару часов пригодятся. Тема у нас сегодня такая. Ваш... самое смешное и нелепое замечание, которое вам писали в дневнике.
0: То есть возвращаемся в школьные годы.
1: Школьные, в те самые. Если бы мы нашли Юля Иванов дневник, там наверняка было бы написано: сварил борщ прямо в пробирке во время контрольной потери.
0: Не-не-не, в школе мне бы написали: съел весь борщ, не оставив никому. Потому что я был мальчиком довольно-таки крупным в школьные годы.
2: Невозможно в это поверить.
1: Сложно.
0: Я вам сейчас фотографию покажу. В общем, ребята, заходите в мессенджер Макс, наш канал «Русское радио». Мы уже опубликовали пост с темой. В комментариях очень ждем вашей истории на заданную тему. Вечер на русском в 18.00.

0: Реклама на русском.
1: АКБ на все. Это надежные аккумуляторы для любой техники. АКБ на все. Это известные бренды и гарантия до 5 лет. АКБ на все. Это честные цены и бесплатная диагностика. А если нет времени заехать в АКБ на все, доставим и установим бесплатно. Звоните 8 800 550 15 88. ИП Каменюкин ИЮ. Огранье 325 619 600 156 837.
2: У каждого дня свой ритм. Шум города, тысячи дел и бесконечная спешка. Но все меняется с первым глотком. Бархатный вкус кофе, теплый аромат ванили и момент чистого вдохновения. Загляни за своим настроением. Кофейня «Ваниль» – мелодия твоего дня. ТРЦ «Золотой Вавилон», первый этаж.
3: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 07 70. Если аккумулятор, то «Батарейка».
4: Смотрите сегодня в кинотеатре.

0: И Феникс.
1: А вы маму мою не видели случайно?
0: Семейная анимация. Приключения мамонтенка.
1: Мама, это ты?
0: В поисках мамы.
2: Твоих родичей здесь нет. Они уплыли в жаркую Африку.
0: Возрастное ограничение 6+.
1: Мама.
0: Кинотеатр Феникс. ТРЦ «Золотой Вавилон», 3-й этаж. Улица Малиновского, 25. Почему? Обладатель уникального вокала и харизмы, покоривший сердца миллионов. 29 октября. ДК «Ростсельмаш». Дмитрий Колдун. Песни, которые затронут самые тонкие струны души. Билеты в кассах города. 6+.
3: «Высотаремстрой» продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает «Высотаремстрой». Покупайте теплоизоляцию в «Высотаремстрой».
4: Любите настоящую колбасу? Без сои, без заменителей, без жидкого дыма? Теперь в Ростове «Элита Юга». 25 лет производства. Натуральное копчение на буковой щепе. Знак «Сделано на Дону». Попробуйте в гастрономе «Центральном». Это действительно вкусно.
5: Любимая книга без напряжения для глаз. «Вечерняя дорога» без размытых огней. Лица близких четко, до каждой улыбки. Во Всемирный день зрения позаботьтесь о том, чтобы важные моменты оставались в фокусе. С 8 по 18 октября дарим скидку 30% на все очки. Мегаоптика «Счастливый взгляд». Большая Садовая, улица 118. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Сеть автосалонов «Артекс». Наши цены не кусаются. Официальный дилер брендов «Джили», «Джетур», «ГАК», «Эксид», «Эстео», «Лисян», «Солярис».
7: «Артекс».
8: Цены и наличие автомобилей на сайте artexauto.ru.
9: Я принимал ее такой, какая она есть. Плюс успокоительное.
10: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
11: Русское радио. Что слушает страна?
12: Ветер меняет направление.
11: Русское радио.
13: Если кольцо, значит мы вместе. И ничего нет крепче.
11: Слушайте лучше. Любимое на русском.

0: Новости. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. В Минцифре пообещали защитить объекты IT-инфраструктуры. Глава ведомства Максуд Шадаев заявил, что совместно с Минобороны обсуждают, как прикрыть здание с серверным и сетевым оборудованием. Ранее под удар беспилотников попали 3 дата-центра Яндекса в Рязанской области, Калуге и Владимире. При последней атаке накануне возник массовый сбой в работе сервисов и сайтов. Когда восстановят мощности, пока неизвестно. Эксперты говорят, что это может занять несколько месяцев. Мировые цены на пшеницу снижаются 4-й день подряд. Это происходит на фоне сообщений о возможном энергетическом перемирии между Россией и Украиной, пишет Bloomberg. Сегодня фьючерсы на Чикагской бирже подешевели на 1,3% после падения на 3,2% в пятницу. Трейдеры рассчитывают, что ослабление боевых действий сократит перебои с поставками через Черное море. На Россию и Украину приходится свыше четверти мирового экспорта пшеницы. В Непале 9 российских туристов оказались отрезанными от внешнего мира из-за наводнения. Об этом сообщили в посольстве России в Катманду. Группа отправилась в трекинг вокруг горы Манасло, но вышедшая из берегов река разрушила дороги и тропы. Россияне остаются в местной деревне. Как уточнили в посольстве, прямой угрозы их жизни и здоровью сейчас нет, но условия для ночлега плохие. Дипломаты попросили власти рассмотреть возможность на вертолете эвакуировать застрявших в горах россиян. В Европе набирают популярность путешествия-сюрпризы. Пассажиры выбирают аэропорт вылета, даты и тему отдыха, например, пляж, природа или шопинг. Куда именно он отправится, становится известно после оплаты. Билеты в никуда стоят у разных авиакомпаний от 89 до 109 евро. Чем меньше ограничений задают путешественникам, тем ниже цена. Обычно обменять или вернуть билет нельзя. Вернусь буквально через час, а далее в эфире наше шоу «Вечер на русском». Встречайте!
0: Новости. Новости на русском.
2: Спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Готовые блюда «Капитан вкусов» теперь с тунцом. Плов, гречка, перловка и чечевица. Сытно и по-домашнему вкусно. Ищите в магазинах вашего города. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.
3: Александр Пряников, Иван Соловьев и Юлия Калинина. Вечер на русском.
4: Да-да, все как обычно. Масштаб огромный, крутость несусветная. А темы наши, родные, из самых глубины сервантов, друзья мои. Тема у нас сегодня самое смешное и нелепое замечание в вашем дневнике.
5: Вот. В бумажном дневнике.
4: Бумажный.
5: Красный жирный ручкой.
4: Жирнющий, краснющий. Потому что, если разобраться, коллеги, дневник же это был первый официальный документ,
6: да,
4: где государство наше многоуважаемое в лице классного руководителя пыталось договориться с нашей семьей через угрозы.
5: Это да.
6: Да, это точно.
4: Что да.
5: Самое страшное было, когда ты получил замечание в дневник, и нужно было еще подтверждение, подпись родителя
6: однозначно
5: под этим замечанием.
6: Да.
4: Но мне кажется, человек, у которого не было таких вот крутых эксклюзивных замечаний в дневнике, какой-то
5: скучная школьная жизнь.
6: Человек, ну, типа, болтал на уроке и все.
5: Ой, это еще самое легкое, потому что отобрал швабру у технички и бегал по школе, изображая.
6: Гарри Я Поттера. С трудом могу вообще вообразить, чтобы такой примерный парень, как ты, вот так носился.
5: То же самое могу сказать про тебя. Ну, а я думаю, что дневник Саши был просто исписан.
4: Исписан был, истыкан, исколот. В него, мне кажется, в какой-то момент даже осиновым к этим...
5: И не помогло.
4: Нет.
5: Ребятки, давайте, заходите в мессенджер Макс, Русское радио, наш канал называется. Мы уже опубликовали пост с темой. В комментариях мы ждем ваши истории.
6: Ну и, как всегда, призываем вас рассказывать их лично. 8495 995 105,7.
0: Вечер на русском.

0: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
1: Плюс 19 и малооблачно в эти минуты в Ростове-на-Дону. По данным Яндекс.Погоды, завтра будет пасмурно, восточный ветер до 5 метров в секунду. Температура воздуха плюс 22 градуса.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 ЮСИДОН». Нас рекомендуют друзья.
3: Знаете, что сегодня роскошь? Не метры, не этаж. Роскошь просыпаться в доме на первой парковой линии. Видеть парк прямо из окна. Спокойно отпускать ребенка в школу. Выходить во двор без машин. И начинать утро без суеты. В жилом квартале «Сияние» открыты продажи в «Литере 26». Жилой квартал «Сияние». Все важное рядом.
4: Ростов-на-Дону. ООО «ЭЗ-1 ЮСИДОН». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Реклама на русском.
5: Если вам захочется, Озон Фреш привезет воздушный круассан, пасту с гребешками и продукты для вкусного ужина. А для особого повода – торт с быстрой доставкой прямо на праздник. ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украина 127-39-244-741.
6: С Диди можно быть любым. Открытым новому или верным своим привычкам. Готовым действовать или отпустить напряжение. Каким бы ни был твой план на сегодня, в DDX Fitness есть для него все. Премиальные тренажеры, более 50 групповых программ и комфортные спа-зоны. DDX Fitness для любого тебя. Тренируйся с нами от 1900 рублей в месяц. 16+. ООО «Илон». Город Москва. ОГРН 518-774-628-24.
7: Экономь свое время и бензин. В торговом центре «Меркурий» найдешь нужный магазин. Улица Орская, 31. В «Меркурий» приехал, все купил.
8: Жители и гости Дона 17 октября с 10 до 20.00 приглашаем вас на 7-й гастрономический фестиваль «Сделано на Дону». Вас ждут главное блюдо фестиваля — донское рагу с терном и тыквой, ярмарка, праздничная программа, мастер-классы для всей семьи, главный торт от исторической кондитерской города, викторины и подарки. Ждем вас в торговом центре «Мега», Аксайский проспект, 23. 0+.
9: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится, вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 07 70. Если аккумулятор, то «Батарейка».
10: Сеть автосалонов «Артекс». Наши цены не кусаются. Официальный дилер брендов «Джили», «Джетур», «ГАК», «Эксид», «Эстео», «Лисян», «Солярис».
11: «Артекс».
12: Цены и наличие автомобилей на сайте artexauto.ru.
13: За левым плечом суеверного человека? Тьфу-тьфу-тьфу. Лучше не стоять.
14: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
0: Русское радио. Что слушает страна.
15: И как бы ни старался, никак.
0: Русское радио.

0: Александр Пряников, Иван Соловьев и Юлия Калинина. Вечер на русском.
1: Пришла в школу в слишком короткой юбке. Не знаю, там грыз семечки на задней парте или бросался грязной тряпкой в одноклассниках. Ну и самое популярное, не приготовил домашнее задание. Мы сегодня вспоминаем те самые... необычные, может, для кого-то записи в нашем дневнике в наше школьное время. И озвучиваем ваши варианты. Алена пишет. У моей старшей дочери, когда она училась во втором классе, в один прекрасный день появилась запись учителя в дневнике. Привязала мальчика к батарее своими колготками.
2: И все?
1: Ну все, это запись такая была.
2: Да что ты, как самое интересное, ты где вообще?
1: Что было дальше?
2: Привязала мальчика к батарее
1: своими колготками. Это же надо было снять колготки.
3: Да, то есть это догадаться надо. Да,
1: дотянуть мальчика до батареи.
3: Мальчик сопротивлялся, ну,
1: знаете, тут либо от большой любви к этому мальчику, либо, наоборот, от ненависти. Два варианта.
3: Ну, ты знаешь, я хочу сказать, что вообще это абсолютно мой случай. Вот сообщение от нашей слушательницы.
2: С колготками батареи? Да ты полна тайн!
3: Нет, подожди. Об этом позже. Подожди. Вот Юлия пишет, тезка моя драгоценная, подралась с мальчиком прямо на уроке при учителе. У него в дневнике написали, ударил девочку, у меня избил мальчика. И это, а вот история абсолютно моя. Потому что я была самой высокой в классе первые 3 года. И нещадно со всеми мальчишками расправлялась. То есть каждый, кто дергал меня за косичку, тут же был наказан.
1: Подходила и по голове бомц, и все.
3: Да, учебником, конечно.
2: Понимаете, что становится ясно? В школе ты ходишь. Девочки для тебя абсолютные принцессы.
3: Да.
2: Недотроги, да. Которым нужно только через какое-то джентльменское обращение, не дай бог. А они, оказывается, ты прикинь,
1: колготками привязывают, по голове бьют.
2: Бьют вообще людей. Ужас. Такие двуличные вы все создания.
3: Да.
2: Вот, пожалуйста, сообщение. Екатерина, мне в тетрадь для замечаний в школе писали. Громко ест на уроках.
1: Класс.
2: Громко. То есть тихо есть на уроках можно, как бы шутит Екатерина в данной ситуации. Но это опасный момент. Здесь главное, что здесь протестовали не против самого того факта, что она ела, а что она делала это громко. А умение есть тихо, друзья мои. Особенно, когда ты в армии служишь, особенно, когда тебе из дома посылка пришла, может спасти здоровье.
0: Александр Пряников, Иван Соловьев, Юлия Калинина. Вечер на русском.

0: Реклама на русском.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
3: Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
4: Препарат «Ньюрексан» помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием «Ньюрексан» по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. «Ньюрексан» – выключай тревожность, включай жизнь. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан К50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
6: Сервис 5 звезд – это когда вас приятно удивляют. В автосервисах «Фитсервис» замена дисков, колодок, свечей и амортизаторов бесплатно. Акция действует до 31 октября 2026 года. Подробности на замена.fitauto.ru.
7: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение «Сбербанк Онлайн». Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
8: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
9: Я Николай Фоменко, и я точно знаю, надежные запчасти видно сразу.
10: Да ладно?
9: На Авито Авто – да. Здесь они отмечены бейджем «Гарантия производителя».
10: Хорошая история.
9: Запчасти с гарантией производителя – это к Авито Авто.
2: Сделки заключаются между пользователями Авито. 12+.
11: У меня дело выгорело.
12: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
2: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
13: Иногда для поездки даже не нужен повод. Особенно если у вас кроссовер BLG X50+. Четырехцилиндровый двигатель, интеллектуальные системы безопасности и комфорт полного зимнего пакета. Хотя постойте, BLG X50+ уже отличный повод. Кроссовер BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении.
2: Реклама ООО «Джили Моторс». Не оферта. Указанные опции доступны не во всех комплектациях. Подробности на сайте bilg.ru.
14: Повесил объявление в подъезде. Уважаемые жильцы, не шумите. Соседи прочитали, поржали и включили караоке погромче. Рекламная служба русского радио. 579-7799. Код 499.
15: Александр Пряников, Иван Соловьев и Юлия Калинина. Вечер на русском.
16: А мы продолжаем раздавать деньги. Игра «Вечер на 5» через несколько минут. Напоминаем правила. Мы даем 5 вопросов подряд. Прям пыч-пыч-пыч. Задача без раздумий, ориентируясь только на свою интуицию, молниеносно отвечать «да» или нет. Потому что времени на подумать мы не даем.
10: Да, и то, что вам там вот не подумать ваше выдаст, один точный ответ — это 1000 рублей, если, конечно, вы угадаете, это самый точный ответ. Ошиблись, система вас не выбросит. И продолжаем играть дальше. Главное, выбивайте хотя бы один правильный ответ, чтобы уйти с деньгами. Ну а уж если 100% результат, максимум 5000 выиграете, и все.
17: Посмотрим, кто окажется сегодня самым везучим, счастливым. 8495-995-105-7.
15: Вечер на русском.

0: русском радио «Вечер на пять».
1: Претендует на то, чтобы сегодняшний вечер закончить в плюсе, по крайней мере, в рублевом эквиваленте. У нас Кристина из прекрасного, древнего, исторически важного для России города Смоленска.
2: Прошу. Здравствуйте, Кристин.
3: Добрый вечер.
2: Здравствуйте, Кристин. Скажите, а замечания в дневнике вам писали, или вы всегда были та самая девушка на пять? Отличница.
3: Да, конечно, писали.
4: Что было написано в вашем дневнике красной ручкой?
3: Пожелания родителям.
4: Что, вас воспитывали получше?
3: Такая у них прекрасная дочь.
1: И все, подожди, секундочку. Здесь какое-то лицемерие. Замечания пишут обычно...
4: Не в таком духе.
1: Вот, похвалить, главное... Вот, кстати, хорошая тема. Почему как похвалить, так в дневнике не пишут? А вот как накосячил?
4: За похвалить грамоты дают.
2: Никогда не признавайся.
3: Так писали, молодец.
2: А, вот и все. Ну понятно, я говорю, никогда не признавайся.
4: Вот сейчас мы посмотрим, какая вы молодец. Вечер на пять, игра Юля, правила.
2: Да. Напоминаю, мы зададим вам 5 вопросов. Ваша задача без раздумий, как всегда, на девичьей интуиции, молниеносно отвечать да или нет. На сколько вопросов ответили, столько тысяч рублей и получили. Ошиблись? Неважно, игра все равно продолжится. Есть только одно условие. На все про все. У вас 20 секунд, поэтому будьте внимательны, следите за временем.
4: Все, запускаю секундомер, поехали. Бамбук – это дерево?
3: Нет.
4: Брокколи была выведена человеком искусственно?
3: Нет.
4: В Африке есть горнолыжные курорты с настоящим снегом?
3: Нет.
4: В русском языке 12 падежей?
3: Нет.
4: Ну, глаз человеку, вот я так и думал, что мы не успеем задать последний вопрос. Ну, зачем же вы раздумывали? Надо молниеносно. Да, нет, вот просто пальцем в небо. Александр.
1: Пальцем в нет у нас получилось. Она вообще на все вопросы нет ответила. Интересная тактика для...
4: Ну, где-то же попало.
1: Слушай, в принципе, да. Сейчас проверим, да, попало или нет. Итак, бамбук это дерево, вы ответили нет. Это неверный ответ. В смысле, это...
4: Это верный
1: ответ. Это верный ответ. 1000 рублей пролетает вам. И с почином, Глеб Егорыч. На второй вопрос. Капуста брокколи была выведена человеком искусственно. Вы ответили нет, а это неверно, потому что выведена она была искусственно путем долгой селекции из дикой капусты.
4: Промах.
1: В промах 0 рублей. В Африке есть горнолыжные курорты с настоящим снегом. Ну, кто же на вашем месте ответил бы да в данной ситуации? Вы ответили нет. А вот и ошиблись. Снег выпадает и держится в некоторых высокогорных регионах на севере и юге континента. Угу. В русском языке 12 падежей, а ответили нет. И, между прочим, совершенно верно, потому что там их 6. Человеческий глаз видит...
4: А этот вопрос мы не успели задать. Да. Итого, сколько тысяч-то получилось? Ты посчитал?
2: 1,2.
1: 2000 у нас.
4: 2000 рублей улетает в Смоленск. Мы вас поздравляем.
3: Спасибо.
4: У вас есть шикарная возможность передать привет в эфире Русского радио. Пожалуйста.
3: Да, передаю привет Русскому радио. Это любимое радио, которое слушаем каждое утро, каждый вечер и на работе слушаем. Мы передаю привет своей семье. Старшему ребеночку в Обнинске учится. Привет большой. Скучай. Целуем. Ну и все, кто меня узнал, тоже привет.
4: Спасибо вам большое за игру.
0: Вечер на пять на Русском радио.

0: Александр Пряников, Иван Соловьев и Юлия Калинина. Вечер на русском.
1: Да-да, друзья, мы как бесплатные всенародные психологи. Только после наших сеансов не хочется плакать, согласитесь.
2: Это да.
1: И становится понятно, что мы, в общем-то, выросли в одном большом веселом сумасшедшем доме.
2: Да-да-да.
1: Под названием «Школа». Вот, обсуждаем сегодня самые странные, необычные замечания, которых вас удостаивали, собственно, те, кто их писал. Станислав из Магаданской области, мой классный руководитель, еще в первоначальной школе любил писать замечания. Уважаемая Вера Ивановна, готовьте мои любимые тефтели. В пятницу приду на беседу по поводу поведения вашего сына. Мама готовила вкусные тефтели, папа работал с мужем учительницы. Итогом прихода учителя в гости было то, что после ее ухода моя пятая точка горела от ремня. Я рос как среднестатистический советский ученик, но поведение оставляло желание лучше. То есть, поправьте меня, я все правильно понял. Приходила в гости женщина, съедала тефтели.
3: Ругала сына.
2: Да.
1: Тефтели были сделаны из дефицитного магаданского фарша, еще пойти в советские времена. Ругала сына, потом, вытирая рот салфеткой, говорила: «А теперь выпарите этого щенка!» И уходила.
3: Ну вот примерно картина так и была, да.
1: Ужас, где справедливость.
2: Удивительное время, да, учителя могли кому-то прийти домой. Я
3: сейчас даже не
2: могу представить, чтобы учительница даже позвонила просто так.
1: Удивительное время. Мы как раз обсуждаем те времена, когда нас ремнем пороли за дело, а не потому что... Ребята, спасайте!
2: Ну, ты-то мы знаем, что ты делал. Ладно. В общем, много сообщений по поводу еды. Ребят, мне в дневнике в третьем классе написали: «Ела яйцо на уроке чтения», пишет нам Ольга Рязанова. Оль, это действительно очень смешно. Я представляю, как учительница там про Пушкина, про Чехова, вот такая бамс-бамс-бамс, яйцом постучали, очистили, съели. Ольга уточняет, что сыновьям она этот дневник, естественно, не показывала, но часто вспоминает этот случай, до сих пор смешно.
3: Ради бога, ешь на уроке, но только не вонючие продукты, которые источают запах такой. Ты представляешь, что такое вареное яйцо? Это как беляш в метро, в вагоне метро начать есть.
1: Да это ладно в яйцо, а сейчас лапшу быстро приготовлю.
3: Это хотя бы вкусно.
1: Это вкусно тому, кто ест, а не тому, кто нюхает.
0: Вечер на русском. Реклама на русском.
4: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
5: Капсикам.
4: Маме скрутила шею весной.
5: Капсикам.
4: Плечо поднывает у сына порой.
5: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
4: Капсикам. И боль на удалении.
5: Капсикам. Моя сила в движении.
6: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
7: Если по утрам, после визита к косметологу, долгих перелетов при застое лимфы, появились отеки...
8: Есть лимфониазот. Прокачать лимфодренаж могут капли лимфониазот или удобные таблетки для рассасывания. Таблетки лимфониазот можно принимать в любом месте. Их не нужно запивать водой.
9: При отеках лимфониазот.
8: Покупайте в аптеках «Апрель» со скидкой.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Шапка, носки, еще шапка.
11: Мам, я на 2 дня еду.
10: Именно.
12: Позаботьтесь о близких еще больше со вкладом «Мой дом» до 14,5% годовых на 3 месяца для новых денег в Дом.РФ-банке.
13: АО «Банк Дом.РФ» для тех, кто строит жизнь. Подробности на сайте domrfbank.ru.
14: 20 лет миллионы водителей выбирают «Кордиант» за уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия «Кордиант» – еще один способ сказать: мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. «Кордиант» – 20 лет доверия.
15: АО «Кордиант» – 760-101-1.

0: роутеров Dom.ru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Dom.ru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: Wave от английского слова. Наименование оборудования. Аутер телеком холдинг. Угарин 106-590-202-8620. Город Пермь. Детали dom.ru.
2: Переход на новый онлайн-офис кажется тяжелым? Переезд – подъемная задача. Если это Яндекс 360, где есть почта, диск, документы и телемост, подключайте тарифы Яндекс 360 со скидкой до 40%.
1: ООО Яндекс 360 для бизнеса. Угарин 125-770-015-56-68. Москва. Улица Тимирова, 11. Акции действуют с 1 по 26 октября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business/0+.
3: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
4: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
5: То, что я видел, будущее.
6: Фантастическая премьера.
5: Прогрессор вступил в контакт с цивилизацией, которую мы называем странниками.
7: Он перестал быть человеком.
5: Он угрожает уничтожить Землю.
6: Юрий Колокольников, Максим Матвеев. В сериале по мотивам братьев Стругацких. Полдень. На платформах Кион и Окко. 18+.
8: Вы владелец бизнеса.
9: А значит, работаете за...
10: Троих.
9: Четверых.
10: Пятерых не хотите?
8: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом и нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
11: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении, организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
12: Ленивые люди делают свою работу быстро и качественно, чтобы не переделывать. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: Александр Пряников, Иван Соловьев и Юлия Калинина. Вечер на русском.
1: И сегодня мы вернулись в наши школьные годы и вспоминаем, какие записи нам делали в наших дневниках красной ручки учителя. Я вспомнил, мне знаете, а вы, кстати, храните свои дневники?
2: Нет.
1: Чисто физически. А у меня сохранился. И там есть такая запись, ну, я не помню, то ли в этом, то ли в другом. Ел мел на уроке. Ну, это вкусно было.
3: Ел мел
1: на уроке.
3: А тут букву М можно туда-сюда двигать. Ел-мел. То есть ты ел мел?
1: Да, ну просто было вкусно, а грыз мел. Понимаете?
3: Мал, но ел мел.
1: Я почему про мел вспомнил? Валентина, история про мел, он пишет. Кидал мелом в учителя. Такое замечание было написано. На самом деле кидал я в товарища. Но в отличие от педагога, товарищ увернулся. Отдать должное учителю. Он вошел в положение и метнул в ответку. Но не попал. Кстати, он не сдал меня. Но кто-то из добрых одноклассников все же доложил классухе, и та уже написала, кидал мелом учителя.
3: Ну, я так не играю. Я думаю, что это такое? Люди просто весело перебрасывались мелом на...
1: С учителем. Это же просто...
3: Я бы, конечно, в те времена в моей школе, если бы вот такое только подумать, все, учился бы в соседней для двоечников.
1: Если сейчас учитель в тебя чем-нибудь метнет, все, прощай карьера.
3: И учителя в том числе, если я тебя правильно понял. Так, как-то поставили нас дежурить в столовой. Нашу гоп-компанию с трех пацанов решили поиграть в танчики. Посадили в телегу от посуды Андрюху и разогнали его по этажу. Господи, прям как это, кавказская пленница какая-то. Услышав голос методиста, телегу мы с Олегом отпустили. А Андрюха снес методиста и вместе с ним въехал в кабинет музыки. Замечание. Сбили методиста на тележке и сорвали урок музыки. Влетели на педсовет. Слушайте, ну то, что в кабинет музыки, это же нарочно-то не придумали. То есть методист вместо занудной какой-то ноты выдает чистый ультразвук и просто на полной скорости стал частью школьного оркестра.
1: Может быть, да, может быть. Ребята, продолжим обсуждать эту тему во втором часе. Нелепые, смешные, интересные замечания в дневнике. Вечер на русском в 19.00. А вы продолжаете делиться своими историями в мессенджере Макс в нашей группе «Русское радио».
0: Пряников, Калинина и Соловьев. Вечер.

0: Спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Готовые блюда «Капитан вкусов» теперь с тунцом. Плов, гречка, перловка и чечевица. Сытно и по-домашнему вкусно. Ищите в магазинах вашего города. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.
1: Реклама на русском.

0: И больше.
1: Первый взнос не для тебя.
2: Квартиры от СК-10 без первоначального взноса. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
3: Застройщик ОАЭ за СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж, не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Мы строим дом.
5: Бом-бом.
4: Мы строим дом.
5: Бом-бом.
4: Уютно жить.
5: Бом-бом.
4: Вам будет в нем.
5: Бом-бом.
6: Приходи на новую выставочную площадку компании «Домотека» по адресу проспект Аксайский, 23, ТЦ «Мега», 8-800-637-10.
7: 0+. Строительство каркасно-щитовых домов.
8: АКБ на все. Это надежные аккумуляторы для любой техники. АКБ на все. Это известные бренды и гарантия до 5 лет. АКБ на все. Это честные цены и бесплатная диагностика. А если нет времени заехать в АКБ на все, доставим и установим бесплатно. Звоните 8-800-550-15-88. ИП Каменюкин ИЮ. Огранник 325-619-600-156.
9: Высоторемстрой продает Технониколь. Технониколь продает Высоторемстрой. Покупайте Технониколь в Высоторемстрой.
10: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 07 70. Если аккумулятор, то батарейка.
11: Любите настоящую колбасу? Без сои, без заменителей, без жидкого дыма? Теперь в Ростове «Элита Юга». 25 лет производства. Натуральное копчение на буковой щепе. Знак «Сделано на Дону». Попробуйте в гастрономе «Центральном». Это действительно вкусно.
12: Каждый раз, когда я достаю пылесос, мои коты прячутся в микроволновку. И там микроволнуются.
13: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
14: Закачай мобильное приложение Русского радио. Доступно в онлайн-сторах на интернет-просторах.
15: Русское радио.
14: Русское радио. Всегда с тобой.
16: Русское радио. Что слушает страна?
17: Туманный

0: Слушайте лучшее. Любимое. На русском. Новая песня на русском.
1: Не молчи, время не бесконечно для нас.
2: Всем привет, это Иракли. И вы слушаете мою новую песню «Не молчи» на русском.
0: Русское радио.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. В Кремле прокомментировали предложение о 60-дневном перемирии на Украине ради выборов. Владимир Путин будет готов дать указание не наносить удары в сам день голосования, если в Киеве соберутся его провести, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. По его словам, 60 дней, которых просил Зеленский, нужны Киеву, чтобы собраться силами, залечить раны и продолжить войну. Песков также заявил, что Кремлю пока нечего сказать по теме энергетического перемирия, но контакты еще продолжаются. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Киев и Москва согласились не наносить удары по энергетической инфраструктуре, но пока ни одна из сторон этого не подтвердила. Владимир Путин подписал указ о безвизовом режиме для граждан Вьетнама. Он вступает в силу с 15 октября и продлится год. Граждане Вьетнама смогут въезжать в Россию без виз на срок до 30 дней. Для россиян во Вьетнаме также действует безвизовый режим. Он позволяет туристам находиться в стране до 45 дней. Операторы связи предупредили банкиров о блокировках звонков без маркировки. Газета «Коммерсант» пишет, что обращение направили крупнейшим банкам, которые не заключили соглашение с мобильными компаниями. Согласно закону, вызовы от юридических лиц должны быть промаркированы. Это стоит около 30 копеек за одну попытку вызова, даже если трубку не взяли. Однако банки выступили против такой инициативы и утверждают, что за маркировку отвечают операторы связи. Сборная России по дзюдо стала серебряным призером чемпионата мира в командном турнире. В финале соревнований наши спортсмены уступили команде Японии со счетом 1-4. Ранее россиянин Инал Тасоев стал чемпионом мира весовой категории свыше 100 килограммов. А Сабина Гилязова, Мадина Таймазова, Мария Иванова и Нияз Билала выиграли бронзовые награды. Чемпионат мира по дзюдо проходил в Баку. Вернусь буквально через час, а далее в эфире продолжение нашего шоу «Вечер на русском».
0: Новости на русском.
2: Спонсор часа ООО «Сам МБ». Сеть шинных центров «Колесо.ру». Зимние шины «Icon Tires» в «Колесо.ру» комплектом выгоднее. Шиномонтаж и хранение до установки в подарок.
0: Александр Пряников, Иван Соловьев, Юлия Калинина. Вечер на русском.
3: Ну что, дорогие наши любимые слушатели, спасибо, что с нами уже второй час. Ну а для тех, кто только присоединился, мы сейчас вас ведем в курс дела. Мы сегодня вспоминаем наши школьные годы. Какие замечания нам писали учителя в наших дневниках? И если сделать небольшой вывод по первому часу, что можно сказать? У нас нормальное было школьное детство. У всех примерно одинаковое. Тряпками бросались, еду какую-то там на уроках ели. Мальчиков к батарее
4: привязывали.
3: Закосы девочек дергали.
5: А теперь вспомни, с чего мы учились в нормальной школе. Да это не школа, это какой-то вертеп. И в основном замечания, заметь, прилетали за то, что кто-то что-то ел.
4: Да. Ну да, таких сообщений очень много.
3: Много таких сообщений. Вот Алия Искандарова пишет. У нас в Казани учителя первого класса в сентябре-октябре ходят по домам новоиспеченных первоклашек, смотрят жилищные условия, есть ли рабочее место ученика и так далее.
4: Но вот это на самом деле очень интересная практика, потому что я даже боюсь вообразить, чтобы в столице было что-то подобное.
3: Но к теме сообщения не относится.
4: Абсолютно. Но еще, ребят, знаете, не могу не заметить, что вот смотрите, нам в основном пишут люди, которые имели на руках вот эти бумажные дневники.
3: Да.
4: Потому что бумажный дневник – это совершенно другая история. Вот правильно Саша говорил, вот это дневник, вот эта ручка, вот эта красная надпись, вот весь этот кошмар. Потому что сейчас, ну что в электронном виде, да, мне учитель там может написать комментарий к трояку, который схватил сын. Но на этом все. Не та
3: не
4: психологическая травма.
5: Нет. Мы перестали лазить в окна к людям.
3: Да. Что с нами стало?
5: Десятый класс. Нам ввели форму на физру шорты, докладывает Линуська из Казани. А я сопротивлялся их надевать, так этот физрук ставил мне поведение 2. Нет шорт. Причем весь класс ходил без шортов, и только через 30 лет, друзья мои, физрук признался, что он был влюблен в меня. Вообще физруки в зоне ничего риска, себе. Согласитесь. Представь, что если бы все мужчины так ухаживали. Типа, ах так, ты меня не любишь, не ответила в мессенджере, получи штраф за неправильную парковку. Ну куда это годится?
3: Вот по поводу мессенджеров, заходите в мессенджер Макса, наш канал Русское Радио, пост с темой опубликован, в комментариях мы ждем вашей истории.
4: Ну и, как всегда, для самых общительных номер телефона 8495-995-105,7.
0: Вечер на русском.

0: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
1: Как сообщает Яндекс.Погода, завтра в Ростове-на-Дону будет пасмурно. Восточный ветер до 5 метров в секунду. Температура воздуха плюс 22 градуса.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Реклама на русском.
2: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 07 70. Если аккумулятор, то батарейка.
3: Любимая книга без напряжения для глаз. Вечерняя дорога без размытых огней. Лица близких четко, до каждой улыбки. Во Всемирный день зрения позаботьтесь о том, чтобы важные моменты оставались в фокусе. С 8 по 18 октября дарим скидку 30% на все очки. Мегаоптика «Счастливый взгляд». Садовая улица, 118.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Коммунальщики, к вам всего две претензии. Когда вы уже начнете топить? И когда вы, наконец, топить закончите?
6: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
0: Русское радио. Все будет хорошо. Что слушает страна?
7: А я все помню.
0: Русское радио. Слушайте лучшее, любимое на русском.

0: Пряников, Калинина и Соловьев. Вечер на русском.
1: Весело у нас тут, кипят страсти. Какие же, уважаемые радиослушатели, милые создания. Главное, тему правильную вкинуть. А тема у нас сегодня самое смешное и нелепое замечание, которое вам когда-либо писали в школьном дневнике. Все вместе вспоминаем эти шедевры школьной педагогики и личной драмы, между прочим. Так, Елена Юрьевна докладывает. Добрый день, я девочка, а мне в дневнике написали «обижает мальчиков», и мама весь вечер меня за это ругала.
2: Ну, не такой интонации.
1: Да почему?
2: Я девочка.
1: А, ну или так. Или...
2: Обижала мальчика.
1: И вот, может. Ну, смотрите, конечно, она нарушала главное правило патриархата. Угу. Девочка должна тихонько плакать в углу, а не обижать...
2: И терпеть.
1: А не обижать будущих призывников, понимаете?
3: Ну, кстати, Светлана Титова доказывает, что русские женщины, это не только в поэме у Некрасова, там, где про коня, избу и прочее.
2: Ну-ка.
3: Да. А, «Привет из Смоленска». В моем дневнике было написано: писал записки, перекидывался мальчиками.
2: Ну, вот но это же это был первый русский мессенджер.
3: Ну, это же прекрасно.
1: Точно.
3: Смотрите, мы всегда умели показать свою страсть. И причем неважно, к батарее он был привязан или получил запиской в лоб. Главное, что эмоции били через край. Вот это круто.
1: Да. А мне одно с другим сейчас срослось. Привязанный батарей получил запиской.
2: От безвыходности. Ладно, ребят, давайте из нашего прошлого вернемся в ненастоящее. Давайте продолжать вершить, творить музыкальную историю нашей страны. В официальной группе в Одноклассниках, и напоминаем, проходит выбор фан-сообществ в народном голосовании за номинантов премии «Золотой граммофон». Заходите в специальное мини-приложение на нашей странице, выбирайте три любимые песни этого года и влияйте на итоги.
3: Ну а мы среди всех участников разыграем приглашение на грандиозную 31-ю церемонию «Золотой граммофон». Состоится она 5 декабря.
2: Мы там все будем.
0: Вечер на русском.

0: Реклама на русском.
1: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Приложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
3: С платежным сервисом Яндекс.Пэй хочешь платить сразу? Пэй! Хочешь частями? Пэй! Хочешь при нуле? Пэй! И за любой пэй получай моментальный кэшбэк. Выгодно, как не плати. С платежным сервисом Яндекс.Пэй.
4: Финансовые услуги оказывают АО «Яндекс.Банк». Кэшбэк баллами плюс при выборе категории на месяц по акции до 31.12.2026 для пользователей подписки «Яндекс.Плюс». Не более 10 тысяч баллов в месяц. Могут быть отдельные лимиты категориях, есть ограничения и операции исключения. Подробнее я.cc/ss.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на сайте в разделе «Кредиты». 0+.
5: Я Пирелли беру в колесо.ру. На-на-на.
6: Дорогой, а что это ты напеваешь?
5: А это Пирелли в колесо.ру. Там вся линейка зимних шин под любой тип и размер.
6: О, нам давно нужна зимняя резина.
5: Так я и говорю, Пирелли в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатным шиномонтажом.
7: Я Пирелли беру в колесо.ру.
8: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
9: Начните с легкого старта. С программы Yungan Light. Изящный Юникей от 3 миллионов 110 тысяч рублей. Комфортный CS75+, от 2 миллионов 540 тысяч рублей. Динамичный Юниви от 2 миллионов 530 тысяч рублей. Самое время решить, с каким Чанган стартуете вы. Чанган. Инжиниринг эмоций.
10: Указаны цены на автомобили 2024 года выпуска. Чанган Юникей в комплектации комфорт. Чанган CS75+, в комплектации комфорт. Чанган Юникей. В комплектации люкс, товар сертифицирован. Подробности на changanauto.ru. Не оферта. Предложение ограничено.
11: Недели клиентских дней на сайте и в мобильном приложении «Рандеву». 30% на все до 14 октября. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности на rendezvous.ru. ООО «Рандеву», город Москва, УГРН, 114-774-652-74-44.
12: 18+. Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она, детская Сберкарта.
13: Оформите карту бесплатно, участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов «Спасибо» и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба.
14: Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом «Детский». Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов «Спасибо». Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru 0+.
15: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла «Ликвимоли» доступны в России. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoli.ru. Оригинальная, настоящая Liquimoli.
16: Первое правило Havail F7. Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Havail F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
17: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум технопьюз. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля Havail F7 2026 модельного года, не является офертой, действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Havail сети на сайте havail.ru. 12+.
18: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
19: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам и боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
20: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, молоко «Село Зеленое» 3,2%, 950 мл, 89 рублей. С 1 по 14 октября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
21: В ленте.
22: Время все расставит по своим местам. Коротко о моем стиле уборки. Рекламная служба русского радио 579-7799.

0: Пряников, Калинина и Соловьев. Вечер на русском.
1: А мы сегодня хвастаемся нашими дневниками из школы, какие там писали нам учителя замечания. Читаем истории наших слушателей. Вот смотрите, девочка пишет. Мой дневник... девушку зовут... Ксения. Мой дневник — это вообще был шедевр. Мама его после окончания школы хранила, постоянно твердила, я его обязательно покажу твоим детям, но он как-то сам по себе исчез. Так вот, он был разрисованный, на нем были автографы то местных байкеров, то соседки, которая в войну была летчицей. А еще везде были надписи «Нирвана». Я обожал их до появления Леонардо Ди Каприо. Ну, в общем, запись в дневнике такова. Уважаемые родители, вы хоть проверяете сумку Оксаны? Вы видели ее дневник? Поведение 2 за год.
2: Ну это, ничего себе.
3: И это вот из этого сообщения, вот когда я что-то такое примерно получаю, это поведение 2 не девочке летит, а родителям. Скажи.
2: Ну, прям... конечно.
1: Ну, наверное, конечно. Да. Надо было написать, вы охламоны, родители.
3: Вот, да.
2: Вы вообще невнимательны, ведете себя отвратительно. Вот на самом деле я вам хочу сказать, что сейчас то, что делают дети наши на уроках, это называется проявление творческой натуры. Ну, когда дети поют, притопывают, прихлопывают. А вот Светлана пишет о том, что ей в дневнике писали, что, мол, на уроках поет и танцует постоянно. И это считалось очень плохо, потому что дисциплина должна быть дисциплинированной. Все должны сидеть, ручки на парту,
1: ну,
2: и
1: да,
2: все.
1: Ну, да.
2: Ну вот, сейчас все сильно изменилось, да.
3: То есть сейчас уже не потанцуешь, или наоборот?
2: А, нет,
1: если
2: нет,
1: ты сейчас
2: нет,
1: танцуешь сейчас... на уроке, то это ты самовыражаешься.
2: Да,
1: понимаешь?
2: А раньше, вот опять же, в мое время это было именно
1: так. Это было
2: так.
1: Плохо.
2: Плохо.
1: Надо если ты поешь на уроке музыки, это плохо.
3: Да, надо просто знать место, где петь, и, собственно, и выражать свои мысли. Вот русское радио – подходящее место для этого дела. Кстати, насчет воздействия, насчет того, что дневник детям покажу. Мой 9-летний ребенок, пишет нам НМ, латынью заглавный, нашел мой дневник за 4 класс. Там замечание. На уроке нецензурно выражалась и сосала чупа-чупс. Родители, сейчас, внимание еще, подожди. Родители, просьба не давать чупа-чупс в школу. И это после моих рассказов ребенку, что я была отличницей, закончила школу с серебряной медалью. Заметьте, они запретили ей брать леденец.
1: А другое разрешили.
3: А вот это-то, собственно. Но зато сын теперь знает, как его мама-отличница снимала стресс перед контрольной по алгебре.
0: Александр Пряников, Иван Соловьев и Юлия Калинина. Вечер на русском.

0: Пряников, Калинина и Соловьев. Вечер на русском.
1: Наша-то главная цель — найти настоящие личности среди нашей радиоаудитории. Гениев практически. И выясняется, что вы все, ребята, под это описание подходите. Тема у нас сегодня — самое нелепое замечание в школьных дневниках. Вот если основываться на ваших историях, то я прав. Альфия пишет: помните, были такие печенья «Мария»? Так я распаковывала их и продавала по 10 копеек. Теперь, внимание, какой год? Это было в 1973 году.
2: Ну, нормально.
1: И написали в дневнике, и вызывали маму в школу. Вся моя жизнь, заключает Альфия, это торговля. То есть 73 год, в Советском Союзе строят развитой социализм. А Альфия устроила дикий капитализм, понимаешь?
2: И ну, я, кстати, тоже много чего продавал в школе.
1: Серьезно?
2: Да.
1: Ты сейчас представляешь, какие-то дела незакрытые?
2: Ну, у меня папа часто мотался в командировки и привозил вот эти, знаешь, когда появились первые батончики шоколадные, жвачки, вот это все. Ну, я потихонечку подторговывал. Ну, а что такого? А вы как будто бы этим не занимались.
3: Нет,
1: я нет.
3: Мне бы в голову не пришло. Я хулиганил, честно, искренне.
2: Ладно.
1: То есть с нами в студии сидит спекулянт?
3: Да, это ужасно.
2: Спекулянт это перепродает. Я просто продавал.
1: А ты был просто первый официальный дилер всей вот этой мелочевки.
2: Татьяна, директор школы, пишет сообщение. Директор школы... О, улетел сейчас, подождите. Так вот, директор школы приходила к нам на уроки, привязывала мою руку к столу, я левша. Говорила, что в Советском Союзе левша, это вот надо переучивать. Написала, что нужно переучить, а что я должна была писать правой рукой, как все. Пишу левой, могу и правой писать. Играла в теннис и левой рукой, очень счастлива, что я немного не такая, как все. Ну, то есть вот директор боролась с этим.
1: Потому что научилась писать привязанной рукой к столу. Это, кстати, очень важное умение.
2: Вообще, это беда, нельзя левшу переучить. Ну, это сейчас мы уже так рассуждаем.
1: Я левша, переученный.
2: Ну, по тебе ж видно,
3: что ты переученный левша.
1: Зато да, кидаю левой, а рисую левой, пишу правой нормально. Два полушария.
0: Вечер на русском.

0: Реклама на русском.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
4: Сервис 5 звезд – это когда уезжать не хочется. В автосервисах «Фит-сервис» замена масла в двигателе бесплатно при покупке масла в автосервисе.
5: Акция действует до 31 октября 2026 года. Подробности на masla.fit.auto.ru.
6: У меня дело выгорело.
7: И сам я выгорел. Это не дело.
8: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
9: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
10: Вы владелец бизнеса.
11: А значит, работаете за...
12: Троих.
13: Четверых.
14: Пятерых не хотите?
10: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом и нанимайте просто на Авито-работе 12+.
15: Шапка, носки, еще шапка.
16: Мам, я на 2 дня еду.
15: Именно.
17: Позаботьтесь о близких еще больше со вкладом «Мой дом» до 14,5% годовых на 3 месяца для новых денег в Дом.РФ-банке.
18: АО «Банк Дом.РФ» для тех, кто строит жизнь. Подробности на сайте domrfbank.ru.
19: «Магнит Семейный» и «Магнит Экстра» предлагают скидки на любимые товары. С 7 по 13 октября. Вода минеральная лечебно-столовая «Боржоми» 1,25 литра. Цена по карте «Магнит Плюс» 219 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо.
20: Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
21: Встречайте зиму уверенно с шинами Icon в колесо.ру. Купите комплект зимних шин Icon в колесо.ру и получите шиномонтаж и хранение до установки в подарок. В любой сезон комплектом выгоднее с Icon Tires и колесо.ру. Колесо.ру для уверенности на зимней дороге. Акция действительна до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру. ООО «Сам МБ». Балашиха. Шоссе энтузиастов. 84. Помещение 5. ОГРН 104 5719 961.

0: Торабика капучино. Возьми с собой кофе, как в кофейне.
1: Это Торабика капучино.
2: С Wildberries покупки для бизнеса больше не отнимают много времени. Раз и все заказано, с возможностью вернуть НДС и доставкой документов онлайн. Покупайте для бизнеса со скидкой 40% на первый заказ.
3: 31 декабря 2026 года. Подробнее на legal.wildberries.ru. В разделе «Маркетинговые мероприятия» ООО РВБ ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
4: Слышали? Так прощается двигатель. Коррозия, перегрев и привет, капиталка.
5: А можно было просто залить антифриз «Феликс». «Феликс» — это профессиональная защита и продление ресурса двигателя. Замени сейчас и забудь о дорогом ремонте. Береги мотор. Начни с антифриза «Феликс».
6: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. И столько поводов отправиться в путь за новыми впечатлениями. Что может быть прекраснее? «Лада Гранта» от 780 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
7: Оферта действительно до 31.10.2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
8: Всегда полезно опоздать туда, где тебя поджидают. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: Пряников, Калинина и Соловьев. Вечер на русском.
1: Твой дневник в школе, это можно сказать, твой паспорт. Вот первый вот этот вот документ. Полистал, посмотрел, и все про тебя сразу понятно стало, что тут за человек. Мы сегодня вспоминаем, какие замечания наши учителя писали в наших дневниках. Сообщение от Елены. Когда мой сын пошел в первый класс, в конце сентября классный руководитель написала в дневнике: «Купите, пожалуйста, ребенку другие ботинки. Он очень долго зашнуровывает, приходится долго ждать всем классом». А я выбирала обувь сыну и специально остановила выбор на таких ботинках со шнурками, ну, чтобы мелкая моторика у ребенка развивалась. Мы сами выросли в обуви со шнурками, и я, конечно, не в восторге от этих упрощенных вариантов. В общем, пришлось позвонить классному руководителю и объяснить свою позицию в этом вопросе. Вот так-то.
2: А можно я к маме сейчас расскажу интересную историю на эту тему? Я водила своего сына в первый класс. И вот представьте себе, мы собираемся ехать на экскурсию. Ну. И вот ребенок вот такой же мамы, которая любит развивать мелкую моторику, ну, также задерживал весь класс, ну, задерживал автобус. Ну. 26 оставшихся детей ждали, пока он разберется со своими бантиками. В результате я вместе с учителем проводила детей в автобус, вернулась, завязала шнурки, ребенка за руку в автобус, и мы, наконец, поехали. Зато... Поэтому неплохо бы своих детей тренировать заранее.
3: Угу. Может быть, какая. Пусть он развивает свою мелкую моторику на липучках
2: время.
3: Или на молнии, там тоже, в принципе, работы немного. Ольга не принесла, это перечисляет замечание, не принесла дневник вызвать родителей, хотя мама, учитель там же. Вызывали пиковую даму,
1: да.
3: Подожгли батарею за мужским туалетом, дежурили в столовой. Съели весь хлеб.
1: Да.
3: Слушайте, ну тут надо не родителей в школу вызывать, а экзорциста. Или святой водой.
1: Слушайте, ну классно, повеселили вы нас сегодня своими историями, сообщениями. Спасибо вам за это. Но пришло время бай-бай, пока-пока говорить. Юлю Калинину оставляем.
2: Спасибо.
1: Не трогаем, забирайте.
3: В покое мы ее оставляем. Да, сегодня как следует повеселились. Выяснилось, что не мы одни такие самые плохие, не вы, уважаемые радиослушатели. Всем нам где-то уготовано какое-то специальное место, где мы все когда-нибудь и встретимся.
1: Это правда. А мы вернемся уже завтра все вместе, втроем сюда, в студию Русского радио в 18:00.
3: Не прощаемся.
1: Пока.
0: Александр Пряников, Иван Соловьев, Юлия Калинина. Вечер на Русском.

0: Спонсор часа ООО «Сам МБ». Сеть шинных центров «Колесо.ру». Шины «Icon Tires» в «Колесо.ру» в любой сезон комплектом выгоднее. Шиномонтаж и хранение до установки в подарок.
1: Реклама на русском.
2: АКБ на все. Это надежные аккумуляторы для любой техники. АКБ на все. Это известные бренды и гарантия до 5 лет. АКБ на все. Это честные цены и бесплатная диагностика. А если нет времени заехать в АКБ на все, доставим и установим бесплатно. Звоните 8 800 550 15 88. ИП Каменюкин ИЮ. Угроник 325 619 666 837.
3: В Магнит Экстра и Семейный товары для вашего автомобиля со скидками до 33%. Масло Рольф GT5 V40. 4 литра за 2399 рублей 99 копеек. Комфорт в дороге начинается с мелочей. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
4: Внимание! Водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 07 70. Если аккумулятор... то «Батарейка».
5: «Высотаремстрой» продает «Пеноплекс». «Пеноплекс» продает «Высотаремстрой». Покупайте «Пеноплекс» в «Высотаремстрой».
6: Клиника доктора Тимура Мамедова. Психиатрия, наркология, лечение всех видов зависимости. 8 800 542 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Сеть автосалонов «Артекс». Наши цены не кусаются. Официальный дилер брендов «Джили», «Джитур», «ГАК», «Эксид», «Эстео», «Лисян», «Солярис».
8: «Артекс».
9: Цены и наличие автомобилей на сайте artexauto.ru.
10: Ученые изобрели новый тест на внимательность. Одна полоска «Внимательный», две полоски «Невнимательный».
11: Телефон рекламной службы «Русского радио» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
12: Закачай мобильное приложение «Русского радио». Доступно в онлайн-сторах на интернет-просторах.

0: Русское радио. Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет. Новости. На русском.
1: Здравствуйте, в студии Марина Лихачева. Снижение дефицита федерального бюджета в следующем году может создать условия для дальнейшего уменьшения ключевой ставки. Об этом заявил зампред Центробанка Алексей Заботкин. По его словам, бюджет остается одним из важных источников спроса в экономике, поэтому его параметры напрямую влияют на решение регулятора, пишет «Известия». Содержание приоритетных химических веществ в атмосферном воздухе Ростова-на-Дону не превышало гигиенические нормативы в период с 10 по 11 октября. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора. Проведен отбор проб атмосферного воздуха на территории жилой застройки города на взвешенные вещества, продукты горения, нефтепродуктов. По результатам исследований, содержание приоритетных химических веществ в атмосферном воздухе не превышает гигиенические нормативы, говорит сообщение. Ведомство заверяет, что ситуация после пожара остается на контроле управления. Разработку концепции озеленения Ростова и связанные с ней работы оценили в 91 миллион рублей. Ориентировочная стоимость проекта впервые появилась в проекте решения городской думы. Начать работы по озеленению планируют в следующем году. Специалисты проведут учет зеленых насаждений на 330 улицах. Также город получит 3000 деревьев для посадки. Быстрее всего накопить на собственную квартиру можно на Крайнем Севере. Для этого понадобится чуть больше 9 лет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на аналитический доклад Агентства стратегических инициатив. Согласно документу, проще всего накопить на квартиру в Мурманской области, Ненецком и Ямало-Ненецком автономных округах. Сейчас в Ростове плюс 17 градусов. Это вся информация к этому часу. С вами была Марина Лихачева.
0: Новости на русском. Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. На русском радио Юлия Калинина.
2: Дорогие мои, доброго-доброго. Я вот сегодня впервые попробовал заглянуть на темную сторону и хотя бы в общих чертах понять, что обычно чувствуют мужчины, общаясь с нами, девушками. Ну, не секрет ни для кого, что настроение наше меняется раз 300 в течение каждого дня. И что там будет дальше? Снег, развод и девичья фамилия, солнце, радуга или проливной дождь? Да мы сами не знаем, а уж парням как тяжело приходится. Просто ужас. Это я к тому, что московские погоды сегодня, кажется, продемонстрировала абсолютно все свои лики. И да, там пришлось непросто. А когда ты пытаешься одеться по погоде, выходя из дома, ну да, это настоящий квест. Но главное все. День закончился, а вечер обещает быть, как всегда, томным и приятным. Здесь на русском только так. Я, Юлия Калинина, с вами буду до полуночи. Будем дружить и слушать хорошие песни. А как иначе?

0: один, еще одной.
1: Реклама на русском.
2: Когда кибермошенники направили алчный взгляд на город, у них, конечно же, ничего не вышло. Ведь его жители подключили бесплатные сервисы безопасности Сбербанк Онлайн себе и близким и оставили мошенников ни с чем. Подключите сервисы защиты Сбера и участвуйте в розыгрыше миллионов бонусов спасибо.
3: ПАО «Сбербанк» 18+. Подробности на сайте sberbank.ru/безопасно.

0: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
1: Как сообщает Яндекс.Погода, завтра в Ростове-на-Дону будет пасмурно. Восточный ветер до 5 метров в секунду. Температура воздуха плюс 22 градуса.
0: Реклама на русском.
2: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 0770. Если аккумулятор, то «Батарейка».
3: Если ты сорванец, то альпинизм не для тебя.
0: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66. Русское радио.

0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.
1: Дима, ну, в продолжении погодной темы, недавно во Всемирной паутине вот что прочла. Оказывается, люди, которые живут в регионах с нестабильным климатом, отличаются большей гибкостью, легче приспосабливаются к разным жизненным ситуациям и очень редко знакомятся с нашей осенней подругой, которую зовут Депрессия. И знаете, я вот о чем подумала, что французы, которые отступали по старой Смоленской дороге, могут об этом рассказать во всех подробностях. Наверняка в мемуарах не одну страницу на эту тему оставили. Мол, ой, эти русские! И, в общем, если когда-нибудь на Марсе будет колония, то угадайте с первой попытки, кто ее построит. Даже метеоритный дождь нас не напугает, я в этом уверена. Ха-ха, нам все по плечу, ребята!

0: Реклама на русском.
1: Получите кредит для бизнеса с господдержкой в Альфа-банке. Забирайте до 50 миллионов рублей за один день. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредит с господдержкой» на сайте alfabank.ru.
2: Топ покупок месяца.
3: Амода C5. Добавить стиля.
4: Джейку J8 подчеркнуть свой статус.
3: Амода C7. Собрать все взгляды.
4: Амода Джейку. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
5: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
6: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс в А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
7: Услуги оказывают ОА7 агент и ОА7. Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ОА7. Созданное при участии ПАО Банк ПСБ.
8: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 31 октября анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 31 октября. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
9: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она. Детская Сберкарта.
10: Оформите карту бесплатно. Участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов спасибо и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба. Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом детский. Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов спасибо. Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru 0+.

0: вкусно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-70. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Едем на новом Теннет Т9. Обсудим условия.
3: Берем велосипед, самокат и большого единорога. И это не обсуждается.
4: Премиальный комфорт в пути и массаж обязательны.
2: Принимается. Тогда с меня маршрут.
5: В новом Т9 все основательно. Мощный турбомотор, классический автомат и сиденье из натуральной кожи с функцией массажа. Теннет Т9. Пространство для главного. От 3 749 000 рублей. Подробности на tenet.ru.
6: Цена действительно на комплектацию Prime.
7: Празднуем день рождения Риф Гош вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики Риф Гош.
8: Нарезайте круги в поисках идеального ОСАГО. Мы уже все нашли за вас. Оформляйте полис ОСАГО от Сбера и оплачивайте до 100% бонусами «Спасибо». Marketplace ОСАГО. Сервис ПАО «Сбербанк» по подбору полисов ОСАГО от компании-партнеров ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. Подробнее на osago.sberbank.ru. 18+.
9: Отдых, выходные.
10: И тут появляется...
11: Следственный комитет!
12: Следствие зашло.
11: Как?
9: Так.
12: Без стука.
9: Ты кто?
11: Спокойно.
13: Это все очень важно для расследования.
12: Скамейка запасных.
14: Ты агент под прикрытием.
9: По особо интересным делам.
12: Новые серии.
9: Ого.
12: А ты видела?
14: Нет.
9: Ну тогда иди и смотри.
12: В четверг в 18:10.
14: Ты бы как это назвал?
12: Вечерний детектив.
9: Где?
12: На канале ТВ-центр.
14: Хорошо, товарищ майор.
12: Возрастное ограничение 16+.
15: Как я готовлю заливного осетра? Беру минтай и всем заливаю, что это осетр. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

Тиму Билан из тех, кто может петь о самых банальных вещах, так что хочется немедленно признать, о, это просто романтика. Полуночное такси, желтый икарус, может быть, предверный коврик или прекрасный плед. В общем, любой предмет можно брать, и наспор Дима споет так, что сердце забьется чаще. Ну что сделать? Талант. Друзья мои, я уверена, что этим вечером вас окружают вещи и люди, которые вас вдохновляют.

0: новая песня на русском.
1: Ты добрая душа, желаю счастья найти на своем пути.
2: Всем привет, это Дмитрий Маликов, и вы слушаете мою новую песню «Добрая душа» на русском.
0: Русское радио.
3: Зачем ты?

0: на русском радио «Ближе к телу». Спонсор выпуска ФГБУ, ФНКЦ, ФМБА России.
1: Всем привет, у микрофона Лена Журавлева. Для меня, как ведущей русского радио, голос и слух – это главные рабочие инструменты. Но когда за окном осень, беречь себя нужно абсолютно каждому. Ловите простой лайфхак для связок. Старайтесь поменьше разговаривать на пронизывающем ветру, чтобы не переохладить горло. А если уши устали от городского шума, просто сделайте дома час тишины без наушников и телевизора. Это здорово разгружает нервную систему. Осенняя профилактика – это вообще про уют и заботу. Чтобы защитить нос и горло от сезонных простуд, добавьте в рацион яркие сезонные продукты – облепиху, тыкву, имбирь и цитрусовые. И обязательно следите за влажностью воздуха в квартире, когда включают отопление. Прислушивайтесь к себе, согревайтесь вкусным чаем и будьте ближе к своему телу. До встречи в эфире!
0: Спонсор выпуска – ФГБУ, ФНКЦ, ФМБА России. Прием лор-врача без выходных. Все виды диагностики, широкий спектр хирургического лечения в круглосуточном стационаре. Запись 725-44-40, код 499 или на сайте fnkc-fmba.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация с врачом.
2: Русское радио.

Юлиана Краулова нам с вами подбрасывает весьма дельный рецепт. Да что там, я и сама так часто делаю. Сначала трачу скромную, а как правило, нескромную сумму семейного бюджета, а в ответ на недоуменный взгляд мужа говорю: минуточку, эта песня для тебя, слышишь? А дальше начинаю исполнять. Получается не так хорошо, как у Юлианы Карауловой, но жертва находится в состоянии стресса, а у меня есть возможность быстро унести ноги, ну, например, на работу. И не то, чтобы я здесь не подвергаюсь нападкам своих коллег, но все-таки как-то поспокойнее. Всем доброго. Привет.

0: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Начните с легкого старта. С программы «Чанган Лайт». Изящный «Юникей» от 3 миллионов 110 тысяч рублей. Комфортный «СиЭс 75+» от 2 миллионов 540 тысяч рублей. Динамичный «Юниви» от 2 миллионов 530 тысяч рублей. Самое время решить, с каким «Чанган» стартуете вы. «Чанган». Инжиниринг эмоций.
2: Указаны цены на автомобили 2024 года выпуска. Чанган Юникей в комплектации комфорт. Чанган CS 75+, в комплектации комфорт. Чанган Юниви в комплектации люкс. Товар сертифицирован. Подробности на changanauto.ru. Не оферта. Предложение ограничено.
4: Когда нужны деньги срочно, воспользуйтесь мобильным приложением «Корона». Подайте заявку на займ онлайн. Быстро, удобно и без лишних хлопот. Срочные займы в приложении «Корона». Подробнее на corona.ru. Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 21-20-71-919-08 от 07.08.2012 года. Новосибирская область, ГО «Рабочий поселок Кольцово», РП «Кольцово», улица Техно-Парковая, 1. ОГРН 11-21-90-20-00-8-79. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Корона.
5: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальная, настоящая Liqui-Moly.
6: Встречайте автомобили для бизнеса SKM M7. Фургон с грузовым отсеком 5 кубометров. Универсальный инструмент для логистики грузов. И 7-местный минивэн. Больше движения для вашего дела. Новая SKM M7 в лизинг с выгодой 100 тысяч рублей. SKM M7. Мыслить масштабно. Решать точно. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Выгода 100 тысяч рублей при покупке по программе «Лада Лизинг». Не оферта. Действительно до 31.10.2026 года. Финансовые услуги оказывает АО «ЛК Евразия Автофинанс».
8: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте «Манжерок» на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
2: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организации премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
9: С Wildberries покупки для бизнеса больше не отнимают много времени. Раз и все заказано, с возможностью вернуть НДС и доставкой документов онлайн. Покупайте для бизнеса со скидкой 40% на первый заказ.
2: До 31 декабря 2026 года. Подробнее на legal.wildberries.ru. В разделе «Маркетинговые мероприятия». ООО «РББ», ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калидзино.
10: Русское радио приглашает в кино на семейное фэнтези «Чудо-Юдо».
11: Это кто?
10: Виктория Исакова, Сергей Безруков, Софья Лапунова, Микита Воронов. Любовь сильнее сказки.
12: Смотри, не увлекайся. Ей человек нужен, а ты то не знаю что.
10: В фильме «Чудо-Юдо» в кино с 22 октября.
2: 6+.
13: Если взять собаку терьера и замотать скотчем, то получится скотч-терьер. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

0: Реклама на русском. Почему
1: ты не... Обладатель уникального вокала и харизмы, покоривший сердца миллионов. 29 октября. ДК «Ростельмаш». Дмитрий Колдун. Которые затронут самые тонкие струны души. Билеты в кассах города. 6+.
2: Детский развлекательный центр «Игродом» ждет маленьких непосед и их родителей. Лабиринты, горки, батуты, разные игры и еще много чего. Все для активного и веселого отдыха. Праздники и дни рождения с любимыми героями в уютных тематических комнатах на выбор. Вкусная пицца, бургеры, наггетсы и яркие коктейли в нашем кафе-баре. Ждем вас ежедневно на втором этаже ТРЦ «Золотой Вавилон» в развлекательном центре «Игродом».
3: Алло, теща, привет, как кто?
4: Ростов, встречай! Народный артист России Владимир Винокур и его театр пародий приглашают на большой юмористический концерт. 13 октября. Конгресс-холл ДГТУ, 19:00. Билеты на сайте кассир.ру. Возрастное ограничение 6+.
5: О, кассир.ру. Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. ОГРН 118-784-718-95-84.
0: Та-дам! Смотрите сегодня в кинотеатре «Феникс».
6: Я Маша. Из сказки «Маша и медведь».
7: Будешь раса Маша.
0: Приключения, как Иван в сказку попал.
8: Ваша вселенная устарела. Но в мире уже очень много всего. Комиксы, аниме, нейронки.
0: Возрастное ограничение 6+. Кинотеатр «Феникс». ТРЦ «Золотой Вавилон», 3 этаж. Улица Малиновского, 25.
9: В «Магнит Экстра» и «Семейный» товары для вашего автомобиля со скидками до 33%. Антифриз «Синтек» красный. 5 килограмм за 964 рубля 99 копеек. Комфорт в дороге начинается с мелочей. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
10: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор

0: 60 ампер-часов всего 1990 рублей при сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете, машина заводится, вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 07 70. Если аккумулятор, то «Батарейка».
1: Следуй за своей мечтой. Иди спать.
2: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: слушает страна.
1: Ах, я для тебя грешна, ты мой Кришна. Ну, конечно, ведь скоро весна.
0: Русское радио. Только любимая. Только лучшее.
2: Ты погасила свечи, загадала желание, чтобы этот вечер он пришел на свидание.
0: Слушайте лучшее, любимое, на русском.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. ЕС согласовал 22-й пакет санкций в отношении России. Глава европейской дипломатии Кая Каллас называла его самым масштабным за все годы. В санкционном списке около 1600 позиций, связанных с российским военно-промышленным комплексом. Более половины имеют отношение к производству баллистических ракет. Также в перечне кандидаты в депутаты Госдумы от Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской, Запорожской областей, мэр Ялты и члены ЦИКа. Еще в черный список попали девелопер «Самолет», автозавод «ГАЗ» и несколько судостроительных предприятий. Минтруд предложил штрафы за ошибки в сведениях о работниках оформлять автоматически. Сейчас за такие нарушения предусмотрены предупреждение или взыскание от 300 до 500 рублей. И при этом составляется бумажный протокол. Его хотят сделать электронным. Законопроект уже готов. Речь идет о случаях, когда данные, направленные с опозданием, содержат ошибки или представлены в неполном объеме. Миноборнауки предложило проводить вузовские олимпиады так же строго, как ЕГЭ. Об этом сообщил глава ведомства Валерий Фальков. Он напомнил, что количество вузовских олимпиад сокращено с 83 до 60. Фальков добавил, что министерство предлагает зачислять в вузы без вступительных экзаменов только победители олимпиад. В то время как ранее зачисляться без экзаменов могли и призеры. По его словам, новые правила не затронут призеров олимпиад прошлых лет. Нобелевскую премию по экономике присудили за методы борьбы с экономическими потрясениями. Награду получат американские ученые Майкл Вудфорд и Роберт Холл. Они создали методы для центральных банков, которые позволяют облегчить последствия подъемов и спадов. Премия по экономике не имеет прямого отношения к Альфреду Нобелю. В отличие от остальных номинаций, она не была создана по завещанию шведского мецената. Вернусь буквально через час. Антон Кравченко. Служба новостей.
0: Новости. Новости на русском.

0: Реклама на русском.
1: Когда кибермошенники направили алчный взгляд на город, у них, конечно же, ничего не вышло. Ведь его жители подключили бесплатные сервисы безопасности в Сбербанк Онлайн себе и близким и оставили мошенников ни с чем. Подключите сервисы защиты Сбера и участвуйте в розыгрыше миллионов бонусов спасибо.
2: ПАО «Сбербанк» 18+. Подробности на сайте sberbank.ru/безопасно.

0: Радиоканал «Русское радио Ростов». Зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-323. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Как сообщает Яндекс.Погода, завтра в Ростове-на-Дону будет пасмурно. Восточный ветер до 5 метров в секунду. Температура воздуха плюс 22 градуса.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 ЮСИ Дон».
3: Квартал впечатлений «Эстет» представляет правила утонченной жизни. Правило номер 4. Постоянная забота о поколениях. Провожайте детей в современную школу около дома и будьте спокойны за их будущее. Создайте пространство, достойное вас и вашей семьи. Здесь живет эстетика. Раннее бронирование нового дома открыто.
4: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 ЮСИДОН». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Реклама на русском.

0: Первый взнос не для тебя.
1: Квартиры от СК-10 без первоначального взноса. Звоните в СК-10, звездочка, 3110.
2: Застройщик ОСК 10 номер 12. Все подробности в офисе продаж, не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Если вам захочется, Озон Фреш привезет воздушный круассан, пасту с гребешками и продукты для вкусного ужина. А для особого повода торт с быстрой доставкой прямо на праздник. ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украин 127-392-44-741.
4: Есть ли у меня хоть капля совести? Есть, конечно! Вам куда накапать?
5: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
6: Русское радио в твоем мобильном.
7: Русское радио.
6: В любое время. В любом месте. Вместе.
8: Русское радио. Все будет хорошо. Что слушает страна.
9: Сладкий вкус

что, дорогие мои, уже совсем скоро наступит то самое волшебное время, когда молитвы наши наверху слышат особенно четко, когда можно загадывать желания, когда можно верить в чудеса, и они, безусловно, будут происходить с каждым из нас с вами, если мы дадим себе труд в них поверить. Это я, конечно, про предстоящие новогодние и рождественские. Но пока вместе переживаем осень в компании Русского радио, это совсем не сложно. К любым погодным условиям подготовлены, будем противостоять гриппу, простуде, а с помощью хорошего настроения, с помощью заряда позитива. И даже вечером трудного дня в понедельник мы с вами вместе, и это прекрасно.

0: Реклама на русском.
1: Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично. Сняли трубку, набрали номер.
2: На основании статьи 213.10 закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями. Пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8-800-238-38. 8-800-238-38.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Слышали? Так прощается двигатель. Коррозия, перегрев и привет, капиталка.
5: А можно было просто залить антифриз «Феликс». «Феликс» — это профессиональная защита и продление ресурса двигателя. Замени сейчас и забудь о дорогом ремонте. Береги мотор. Начни с антифриза «Феликс».
6: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она — детская Сберкарта.
7: Оформите карту бесплатно, участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов «Спасибо» и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба. Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом «Детский». Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов «Спасибо». Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru 0+.
8: Я выбираю технологии, которые помогают мне двигаться к большим целям. «Москвич М70» с умными помощниками водителя и «Москвич М90» с 9-ступенчатой коробкой передач. Хотите оценить их в действии? 17 и 18 октября – дни открытых дверей в дилерских центрах «Москвич». Пройдите тест-драйв и получите спецпредложение.
9: Подробности на официальном сайте «москвич-м.ру».
10: Добро пожаловать в мечту! На борт морского лайнера «Астория Гранде». Отправляемся в Египет и Иорданию. Без виз и с организованными перелетами. Суэцкий канал, египетские пирамиды, Луксор и древняя Петра. Роскошные пляжи Шарм-эль-Шейха и Хургады. Бронируйте круиз на astoriagrande.com.
11: Недели клиентских дней на сайте и в мобильном приложении «Рандеву». 30% на все до 14 октября. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности на rendezvous.ru. О «Рандеву», город Москва, УГРН, 114-774-652-74-44.
6: 18+. Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она, детская Сберкарта.
7: Оформите карту бесплатно, участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов «Спасибо» и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба. Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом «Детский». Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов «Спасибо». Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. 0+.
12: Отдых, выходные.
13: И тут появляется...
14: Следственный комитет!
15: Следствие зашло.
14: Как?
12: Так.
15: Без стука.
12: Ты кто?
14: Спокойно.
16: Это все очень важно для расследования.
15: Скамейка запасных.
17: Ты агент под прикрытием.
18: По особо интересным делам.
15: Новые серии.
12: Ого!
15: А ты видела?
17: Нет.
12: Ну тогда иди и смотри.
15: В четверг в 18:10.
17: Ты бы как это назвал?
15: Вечерний детектив.
12: Где?
15: На канале ТВ-центр.
17: Хорошо, товарищ майор.
15: Возрастное ограничение 16+.
19: Каждый раз, когда я достаю пылесос, мои коты прячутся в микроволновку. И там микроволнуются. Рекламная служба русского радио. 579-7799. Код 499.

0: болит.
1: Ну, знаете ли, кроме сердца еще голова может болеть. И это, поверьте, гораздо хуже, чем любые сердечные любовные страдания, особенно в середине рабочего дня. Впрочем, давайте-ка про прозу жизни не будем, ее у нас и так с вами хватает. Давайте-ка лучше поговорим об обещаниях, которые мы даем сами себе. Ну что, если собирались в выходные начать новую жизнь с понедельника, скажите мне, наконец, получилось у вас или нет? Рассказывайте, тем более, что в следующем часе мы с вами будем иметь возможность как следует пообщаться друг друга, услышать. У нас стол заказов намечается в 22 по Москве. Будьте любезны, не пропустите. Как всегда, буду ждать каждого из вас с распахнутыми объятиями.

0: Вот оно какое!
1: Наше утро!
2: А еще из пакетиков надо было в рот насыпать что-то, там тоже на языке лопалось.
3: Да.
2: Что?
3: Бабуль, это лекарство, которое тебе в поликлинике давали.
2: Нет, это было не то.
0: Завтра с 7 утра слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио. Реклама на русском.
4: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
5: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: С платежным сервисом «Яндекс.Пэй» хочешь платить сразу? Пэй! Хочешь частями? Пэй! Хочешь при нуле? Пэй! И за любой пэй получай моментальный кэшбэк. Выгодно, как не плати. С платежным сервисом «Яндекс.Пэй».
7: Финансовые услуги оказывает АО «Яндекс.Банк». Кэшбэк баллами плюс при выборе категории на месяц по акции до 31.12.2026 для пользователей подписки «Яндекс.Плюс». Не более 10 тысяч баллов в месяц. Могут быть отдельные лимиты в категориях, есть ограничения и операции исключения. Подробнее я.cc/ss.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на сайте в разделе «Кредит». 0+.
0: Начните с легкого старта с программы Чанган Лайт. Изящный Юникей от 3 миллионов 110 тысяч рублей. Комфортный CS 75+ от 2 миллионов 540 тысяч рублей. Динамичный Юниви от 2 миллионов 530 тысяч рублей. Самое время решить, с каким Чанган стартуете вы. Чанган. Инжиниринг эмоций.
5: Указаны цены на автомобили 2024 года выпуска. Чанган Юникей в комплектации Комфорт. Чанган CS 75+ в комплектации Комфорт. Чанган Юниви в комплектации Люкс. Товар сертифицирован. Подробности на changanauto.ru. Не оферта. Предложение ограничено.
8: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
9: То, что его понимает.
10: Лопаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Лопаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей. И не только.
11: Встречайте зиму уверенно с шинами Icon в колесо.ру. Купите комплект зимних шин Icon в колесо.ру и получите шиномонтаж и хранение до установки в подарок. В любой сезон комплектом выгоднее с Icon Tires и колесо.ру. Акция действительна до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру. ООО «Сам МБ». Балашиха, шоссе энтузиастов, 84, помещение 5, ОГРН, 104-5719-961.
12: Праздный день рождения «Рив-Гош» вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики «Рив-Гош».
13: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы – участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении, организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
14: Русское радио приглашает в кино на семейное фэнтези «Чудо-юдо».
15: А это кто?
14: Виктория Исакова, Сергей Безруков, Софья Лапунова, Микита Воронов. Любовь сильнее сказки.
16: Смотри, не увлекайся. Ей человек нужен, а ты то не знаешь что.
14: В фильме «Чудо-юдо» в кино с 22 октября.
5: 6+.
17: Если ситуация кажется безвыходной, может, вы просто ломитесь в дверь с надписью «На себя»? Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

Вот ведь в чем штука, когда за окном бушует месяц май, каждый абсолютно может чувствовать себя счастливым. А вы попробуйте стать счастливым в середине октября. Вот это уже 80-й уровень сложности. И нам с вами он вполне по плечу, знаете почему? Ну, с одной стороны, мы, конечно, все умники и умницы, красавцы и красавицы. Ну и вообще у нас все будет хорошо, потому как на русском по-другому не бывает. Но главное даже не это, мы с вами вместе. И вот это великое чудо давайте-ка сохраним на долгие-долгие годы вперед. В следующем часе жду каждого из вас. 916-003-105-7. Пишите непременно, все ваши приветы, признания и пожелания доставлю вашим любимым адресатам.

0: новая песня на русском.
1: Давай на самый верх пойдем встречать рассвет.
2: Всем привет, это Зиверт, а это Эвер, и вы слушаете нашу новую песню «Давай на самый верх» на русском.
0: Русское радио.

0: Радиоканал «Русское радио Ростов». Зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-323. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Как сообщает Яндекс.Погода, завтра в Ростове-на-Дону будет пасмурно. Восточный ветер до 5 метров в секунду. Температура воздуха плюс 22 градуса.
2: Закачай мобильное приложение «Русского радио». Доступно в онлайн-сторах на интернет-просторах.
3: «Русское радио».
2: «Русское радио». Всегда с тобой.
4: Что слушает страна?

0: Новости. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. Минцифры до конца года проработает меры поддержки строительства центров обработки данных. Об этом сообщил глава ведомства Максуд Шадаев. Речь, по его словам, идет в том числе о механизмах льготного кредитования. Ранее использовать все доступные механизмы для поддержки строительства ЦОДов поручил премьер-министр Михаил Мишустин. Шадаев напомнил, что свыше 80% всех ресурсов расположены в Московской области, поэтому ведомство стремится распределить их более равномерно. Приоритет будут отдавать тем регионам, где есть профицит энергетики, например, на Урале и в Восточной Сибири. Независимые АЗС предупредили о риске неравного доступа к бензину Евро-5. По их мнению, нефтекомпании могут снабжать собственные сети качественным топливом, тогда как частным заправкам придется закупать горючее более низких классов. Об этом пишет газета «Коммерсант». Ранее власти предложили разрешить реализацию топлива пониженного класса только на бирже. Это может привести к тому, что частникам просто придется закупать такое топливо из-за дефицита Евро-5. Мировые цены на пшеницу снижаются четвертый день подряд. Это происходит на фоне сообщения о возможном энергетическом перемирии между Россией и Украиной, пишет Bloomberg. Сегодня фьючерсы на Чикагской бирже подешевели на 1,3% после падения на 3,2% в пятницу. Трейдеры рассчитывают, что ослабление боевых действий сократит перебои с поставками через Черное море. На Россию и Украину приходится свыше четверти мирового экспорта пшеницы. Кандидаты составили список самых нервирующих фраз в описании вакансии. По данным опроса кадровиков, на первом месте оказалось обещание дружного коллектива, где коллеги как семья. Каждый пятый респондент отметил эти характеристики как раздражающие. В IT-рейтинг также вошли упоминания о ненормированном графике, переработках и требовании быть на связи 24/7. Вернусь буквально через час. Далее 100 заказов с Юлией Калининой.
0: Новости. Новости на русском. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: Ну вот, друзья мои, на погоду московскую уже сегодня пожаловалась. И дождь был, и солнце, и ветер поднимался. И тем не менее, мы с вами здесь, в нашем столе заказов, потому как никакие погодные неприятности нам с вами нипочем. Нет такой силы, которая держала бы меня от того, чтобы добраться до нашей уютной студии. Всем вам огромное спасибо. Стоило только заикнуться про стол заказов, и вот они, ваши добрые слова. Александр Калягин всем жителям поселка Федотова передает большой привет. Понедельник день тяжелый всем слушателям. Желаю легко и приятно провести этот вечер в компании Русского радио. Спасибо, дорогой друг, пусть так и будет. Рудик передает привет от всего Кавказа. Надюшке большой привет. Касперу, Марио, наилучшие пожелания. Рудик, вам также доброго вечера. Екатерина просит передать привет Александру Подольскому. Просит выйти на связь. Волнуюсь, говорит, очень сильно. Наталья передает привет Александру. Саша, или будь со мной, или отпусти, делаешь мне больно. У Натальи и Александра традиционные страсти кипят. Ну, не знаю, может быть, в этом есть какая-то своя соль, без которой отношения будут пресными. Хочу огромный привет передать Сашеньке Султановой. Спасибо за то, что она есть. Сашулька, красотулька, лучшая девчонка на свете. Жаль, не моя, пишет некто АНС. Ну, вот хорошо, когда по-джентльменски можно вот так повздыхать и отойти в сторону. Евгений Диденко, Леночке из Ростова, передает большой привет. Звездочка моя, скучаю, возвращайся скорей. Евгений, Егор, Григорий, вся наша команда подписалась.

0: Ну вот как только я решу окончательно и бесповоротно отойти от дел, буду сидеть дома в гордом одиночестве и скажу, что больше никому никогда не стану передавать приветы. Впрочем, дорогие мои, это такой неприятный сон. К реальности объективно не имеющей ни малейшего отношения. А Текс, от Танюшки очень приятное сообщение. Спасибо за пожелание доброго вечера. Татьяна, вы очаровательны. Рассказывайте, где этот дивный морской пейзаж? А уж блондинки мы с вами просто загляденье. Тань, всего самого наилучшего, спасибо. Светлана пишет. Здравствуйте, меня зовут Светлана. Пусть у меня все получится. Пожелайте мне всего самого хорошего. Свет, я вам желаю удачи во всех ваших начинаниях. У вас действительно все будет хорошо. Пламенный привет летит всей команде Русского из Сыктывкара. Александр на проводе. Саша, здравствуйте. Первый рабочий день, он хоть и тяжелый, но пролетел на ура. Весь день вас слушаю. Передаю привет моим близким. Всем хорошего вечера. Вам хорошего эфира. Александр, огромное спасибо. Доброго вечерка.
1: Реклама на русском.
2: Если вам захочется, Озон Фреш привезет воздушный круассан, пасту с гребешками и продукты для вкусного ужина. А для особого повода – торт с быстрой доставкой прямо на праздник. ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украина 127-392-44741.
3: В «Магнит Экстра» и «Семейный» товары для вашего автомобиля со скидками до 33%. Масло «Газпром» нефть «Супер» 10В40, 4 литра за 999 рублей 99 копеек. Комфорт в дороге начинается с мелочей. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
4: С DDX Fitness можно быть любым. Открытым новому или верным своим привычкам. Готовым действовать или отпустить напряжение. Каким бы ни был твой план на сегодня, в DDX Fitness есть для него все. Премиальные тренажеры, более 50 групповых программ и комфортные спа-зоны. DDX Fitness для любого тебя. Тренируйся с нами от 1900 рублей в месяц. 16+. ООО «Илон». Город Москва. ОГРН 518-774-628-24.
5: Любите настоящую колбасу? Без сои, без заменителей, без жидкого дыма? Теперь в Ростове «Элита Юга». 25 лет производства. Натуральное копчение на буковой щепе. Знак сделано на Дону. Попробуйте в гастрономе «Центральном». Это действительно вкусно.
6: Любимая книга без напряжения для глаз. «Вечерняя дорога» без размытых огней. Лица близких четко, до каждой улыбки. Во Всемирный день зрения позаботьтесь о том, чтобы важные моменты оставались в фокусе. С 8 по 18 октября дарим скидку 30% на все очки. Мегаоптика «Счастливый взгляд». Большая Садовая улица, 118. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: В жизни важна не длина выходных, а умение ими пользоваться.
8: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
9: Закачай мобильное приложение Русского радио. Доступно в онлайн-сторах на интернет-просторах.
10: Русское радио.
9: Всегда с тобой. Русское радио. Радио большой страны. Все будет хорошо. Что слушает страна?

меня неизменно счастливой делают ваши послания, друзья мои. Спасибо за добрые слова. Иван Лебедев пишет: доброго, уютного вечера. Пусть эфир будет максимально легким и радостным. Ванечка, спасибо. Большой привет моим друзьям. С днем рождения, который был 11 октября. Поздравьте Ларису Романову. Светлого, замечательного, доброго человека. Желаю ей крепкого здоровья, душевной гармонии, добрых новостей. Дорогая Лариса, я вас также поздравляю. Пусть все мечты и чаяния сбудутся. Александр Синицын передает привет Лифанову Ивану Сергеевичу. Спасибо за качественное выполнение IT-задач. Текст. Иван Олейник пишет: люблю вас слушать. Александр из Балашихи, большой привет. Принимается. Текст. Владимир, Михаил Владимирский пишет: Юль, большое спасибо за позитивный эфир. Михаил, спасибо вам. Передаю привет Полиночке Константиновне. Благодарю за помощь и поддержку. Спасибо, Русское радио. Спасибо вам, дружище. Людмила Агафонова-Белецкая отметилась: всей команде Русского большой привет. Всем мира, добра, классных хитов. С любовью, Людмила пишет. Людмила, еще раз огромное спасибо. Сергей Гущеваров передает привет всем, кто включает фонари в городе Малмыш. Всем хорошего настроения. Сергей, вам также доброго вечерка. Спасибо, что остаетесь на связи. Друзья мои, стол заказов в разгаре. Пишите, буду ждать.

0: Дорогие мои, любви на долгие годы, и пусть она будет одна и самая настоящая. Ольга Львова пишет: «Добрый вечер, Юля, Оленька, здравствуйте. Хочу пожелать вам хорошего эфира легкой смены, спасибо. Большой привет Юлечке, она сегодня трудится в ночную смену на производстве ППУ, что бы это ни значило. Пусть чаще улыбается и помнит, что все будет хорошо. Дорогая Ольга, вам и столице большой привет, Юль, хорошей трудовой ночи». Кстати, вместе с Юлей и со всеми, кто планирует этой ночью не спать, а будет бодрствовать коллега мой Дмитрий Лебедев. А Евгенико пишет: «Руслан и Евгенико, нас, то есть, поздравляю с бракосочетанием, на связи Пенза. Дорогая Евгенико, вам большой привет и долгих счастливых совместных лет. Хочу передать привет сыночку Даниилу Баскинскому и еще Дарине, дочке его. Люблю вас, мама Даша», пишет Дашенька, «вам тоже большой привет и всего самого хорошего». Имеется поздравление с днем рождения для лучшего друга Сани. Поздравляю тебя, Александр, от всего сердца. Желаю быть хозяином своей судьбы. Пусть желания сбываются, пусть радость повсюду будет присутствовать. С праздником и всего самого прекрасного. Ты лучший друг на свете. Это, конечно, Анютка пишет. Павел Лебедев говорит: «Да, такие сообщения часто пишутся в спешке. Главное не забыть и не перепутать имена родных и близких. Павел, не могу с вами не согласиться». 916-003-105-7. Пишите непременно. Танюшка пишет: «Юлечка, передай привет моим любимым Леночке и Лёше Зыковым из Шуи. Вы моя жизнь, вы моя любовь. И спасибо вам за то, что вы есть».
1: Стол заказов Русского радио. Время приветов и поздравлений.

дорогие мои, всегда оставайтесь вместе с Русским радио, все будет хорошо. Танюш пишет: спасибо, Русское, своей работой делаете нашу жизнь немного приятнее, спасибо. Большой привет семье Зыковым, Леночке и Леше из города Шуя. Я вас очень люблю, вы моя жизнь. Песню в подарок самую хорошую. Танечка, Танюша, не сомневайтесь, так и будет. Константин передает привет металлисту, помни о том, что все будет хорошо. Ничуть не сомневаюсь. Сергей пишет: для Александра из Москвы большой привет. Хочу привет передать огромный всему Русскому радио. Такие душевные, такие любимые дочери. Елизавете Земляницыной большой привет. Люблю вас, мамочка, пишет. Олеся передает привет городу Шебекино. Олесенька, вам тоже большой привет. Александра из Москвы передает привет всем, кто знает ее. Желает, чтобы у каждого был теплый, уютный дом, чтобы у всех все было хорошо. Марина передает привет всем водителям компании РСТ. Ребят, вы самые лучшие, это ваш диспетчер. Ну что, важнейшая работа. Мариночка, вам и коллегам доброго вечерка. До окончания стола заказов еще успеете отметиться. 916-003-105,7.

0: Реклама на русском.
1: С Wildberries покупки для бизнеса больше не отнимают много времени. Раз и все заказано. С возможностью вернуть НДС и доставкой документов онлайн. Покупайте для бизнеса со скидкой 40% на первый заказ.
2: До 31 декабря 2026 года. Подробнее на legal.wildberries.ru. В разделе «Маркетинговые мероприятия» ООО РББ ОКРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
3: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте «Манжерок» на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
4: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
5: Я выбираю технологии, которые помогают мне двигаться к большим целям. «Москвич М70» с умными помощниками водителя и «Москвич М90» с 9-ступенчатой коробкой передач. Хотите оценить их в действии? 17 и 18 октября – дни открытых дверей в дилерских центрах «Москвич». Пройдите тест-драйв и получите спецпредложение.
6: Подробности на официальном сайте moskvich-m.ru.
7: Сайт psychologist.ru. Познать свой дзен, поймать гармонию, начать доверять, найти понимание с родными и близкими, познать себя, научиться радоваться жизни. psychologist.ru. Найти себя и жить лучше. 18+.
8: Отдых, выходные.
9: И тут появляется...
10: Следственный комитет!
11: Следствие зашло.
10: Как?
8: Так.
11: Без стука.
8: Ты кто?
10: Спокойно.
12: Это все очень важно для расследования.
11: Скамейка запасных.
13: Ты агент под прикрытием.
8: По особо интересным делам.
11: Новые серии.
8: Ого.
11: А ты видела?
13: Нет.
8: Ну тогда иди и смотри.
11: В четверг в 18:10.
13: Ты бы как это назвал?
11: Вечерний детектив.
8: Где?
11: На канале ТВ-центр.
13: Хорошо, товарищ майор.
11: Возрастное ограничение 16+.
0: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
14: 15+. Мам, па! Не знаю, чем вы так понравились нашей училке, но она опять хочет вас видеть. Рекламная служба русского радио 579-7799. Код 499.

0: песня на русском.
1: Облетела листва, как ненужные слова.
2: Всем привет, это Денис Клявер, и вы слушаете мою новую песню «Между нами осень» на русском.
0: Русское радио.

вами впереди еще ого-го, сколько осенних деньков, и поверьте, каждый из них будет солнечный вместе с любимым русским. Алексей Власов пишет: Оренбург на связи. Алексей, здравствуйте. Вчера свой день рождения отмечал сынок моих друзей из Москвы. Зовут этого парня Роберт Иванович Хромов. Исполнилось ему 11 месяцев. То есть через месяц парню исполнится год. Пусть растет здоровым и красивым на радость маме и папе. Ну а сегодня день рождения у Вячеслава Сласникова. Дружище, будь счастлив. Большой привет. Спасибо всей команде «Русского» за хорошую работу. Виртуальная чашка кофе. Да, Алексей, даже виртуальная не помешает великолепного эфира. Еще раз спасибо. Даниил нам пишет: хочу передать привет.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. Российские нефтяные компании уже обсуждают поставки дизеля с покупателями сырья. Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак. Вопрос также обсуждают Министерство энергетики России и США. Он отметил, что мировые цены на дизель после снятия России запрета на экспорт уже упали на 5-6%. По словам вице-премьера, до конца года Москва может увеличить объем экспорта дизеля. После телефонного разговора президентов Путина и Трампа власти частично сняли запрет на экспорт дизельного топлива. Совет ЕС в эту среду обсудит новое ужесточение выдачи виз для россиян. Речь идет о возможном введении Шенгена с ограниченным территориальным действием – LTV. В отличие от обычного Шенгена, она действует только в отдельных странах одной или нескольких указанных в визе. До сих пор такие визы выдавали лишь в определенных случаях. Теперь в ЕС обсуждают использование этого механизма для россиян при так называемых необязательных поездках, то есть как минимум всех туристических. Застройщики стали предлагать больше скидок. Это связано с попыткой увеличить продажи на фоне просевшего спроса. Газета «Известия» пишет, что в массовом сегменте доля квартир со скидкой достигла 40%. При этом в целом в России остается нераспроданной почти половина построенного жилья. Интерес снижается из-за ужесточения ипотечных программ, сокращения покупательной способности населения и высоких цен на недвижимость. Маркетологи выяснили, какие аксессуары нравятся москвичам. Больше половины опрошенных мужчин хотели бы носить серьгу, около четверти – кольца с камнями или броши, а 14% – бусы. Однако каждый третий боится экспериментировать с украшениями из-за возможного осуждения. Больше всего мужчин беспокоит реакция незнакомцев и коллег. При этом 68% москвичек не против необычных украшений на мужчинах. Но самым привлекательным аксессуаром женщины все равно назвали часы. Вернусь буквально через час, а далее в эфире Юлия Калинина.
0: Новости на русском. На русском радио Юлия Калинина.
2: Ох, ну что вам сказать, бесценные мои? Во времена моей юности, если у парня не было серьги в ухе и штанов с огромными дырками на коленях, ну, я даже не знаю. Наверное, у него должен быть тогда мотоцикл, иначе его личный рейтинг стремился к нулю. А вообще не важно, как выглядит ваш молодой человек, главное – это чувство юмора и некая мужественность. Наши с вами соотечественницы именно об этом говорят чаще всего. Всякие там заработки, стабильное положение, жилье – это уже вторично. В общем, я надеюсь, что рядом с вами будет находиться тот мужчина, который просто делает вас счастливой. Ну, а мы с вами, девицы-красавицы, и так в любое время дня и ночи хороши. Проверено на себе. Посмотрела сейчас на себя в зеркало, ну, красавица же, как и есть. Улыбайтесь почаще, пусть у вас все будет хорошо. Полина Гагарина и «Градусы» в ближайшее время на русском. Ну, а я, Юлия Калинина, остаюсь с вами до полуночи.

А что вы думаете о биофлавоноидах? Вы не знаете, что это такое. Между тем, эта штука вам жизненно необходима. Это витамины такие специальные, которые содержатся во всевозможных цитрусовых, а также в желтых и оранжевых фруктах. Хурма, яблоки, груши, абрикосы, персики, дыни, манго и папайя – все это вам жизненно необходимо. И вот там и витамин С, и всякие прочие полезности. Желто-оранжевая палитра – кладезь витаминов, антиоксидантов и клетчатки. Без этого осенью не обойтись. Мотайте на ус, употребляйте и приятного аппетита!

0: ж, если вы выбрали своей тотемной птичкой синицу, да, ничего, хороший выбор, но гораздо лучше синицы взять, да и выбрать орлицу или жар-птицу, ну или что там еще по рифме получается. Я уверена, что у нас с вами, девчонки, все получится. И прямо завтра с утра пораньше, во вторник, будем поражать всех красотой и талантами. Но мужчинам, как всегда, хочется пожелать удачи в работе, в личной жизни. И не забывайте делать нам комплименты, пожалуйста.
1: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много трещин.

Знаете, иногда бывает обидно, что голливудские боссы определяют сценарий нашей с вами жизни. Говорят, сегодня красотка, а завтра сбежавшая невеста, а потом и вовсе какой-нибудь триллер начинается. Давайте-ка сами решайте, что будет в вашей киноленте, какой будет жанр, кто будет главным героем. И, в общем, я уверена, у нас с вами ничуть не хуже получится, и ваш сценарий будет написан классно и очень талантливо. Если сегодня что-то не получилось, вычеркивайте эту страницу и завтра с утра пораньше начинайте заново. Удачи вам, успехов в творчестве. Ну и если эпистолярный жанр вас сегодня захватил с головой, знайте, что это неспроста. Осень все-таки время вдохновения. Оставайтесь здесь, на русском, летайте с любимыми исполнителями выше облаков, до Луны и обратно.

0: Реклама на русском.
1: У меня дело выгорело.
2: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
3: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
0: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
4: 12+. Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
5: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
6: Мой сын свободно разговаривает на русском, английском. И на других уроках он тоже молчать не может. Рекламная служба Русского радио 579-7799. Код 499.

0: Новая песня на русском.
1: Не стой, танцуй, не стой, танцуй.
2: Всем привет, мы группа Ума Турман, и вы слушаете нашу новую песню «Не стой, танцуй» на русском.
0: Русское радио.
1: Никакая не...

0: самом деле, дорогие мои, я думаю, что этот мир существенно выиграл от того, что ваша покорная слуга не пошла ни в певицы, ни в танцовщицы. А вот коллега мой Дмитрий Лебедев, я смотрю на него и думаю, Дим, какой же ты изящный. Смотреть на тебя
1: вот
0: одно удовольствие.
1: Может быть, поэтому я ни мешки таскать, ни душ с собой не приносить. Тоже ведь не пел никогда тебе.
0: Нет, я думаю, ты знаешь, если мы с тобой запоем, помнишь, как в песне, так давай запоем, хоть толпой, хоть вдвоем.
1: Так все-таки в душе или так просто?
0: Ну, нет.
1: Или чтоб прям стыдно.
0: С целью получения коммерческой выгоды. Понимаешь, нам будут платить за то, чтобы мы не пели. Никогда.
1: И какую-нибудь золотую малинку получим.
0: Ну да,
1: в этом
0: конечно, конечно.
1: А что это за
0: сеть? Вот заметь, я каждый раз подкидываю тебе какие-то способы дополнительного заработка, обогащения. Ведь мы с тобой должны потом собачий приют построить, например. Ну или что-то еще хорошее сделать. Может быть, колонию на Марсе.
1: Учитывая двух твоих кошек, собачий приют прозвучал как-то не очень.
0: Смотри, какая память, а просто кремень. Ну что, Дим, я тебе желаю доброй ночи. Если ты не собираешься здесь репетировать какой-нибудь трек крутой, да, в общем, не репетируй без меня.
1: Да, помяукаю и закруглимся.
0: Ну, хорошо. Друзья мои, я с вами прощаюсь до завтра, до 18. Обязательно встретимся в вечере на русском, а минувший вечер, как всегда, был на пятерочку. Всем спасибо, Юлия Калинина. До скорого.
1: Пока.

слушаете лучшее, любимое на русском.

0: радио. Больше, чем радио. Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет. Новости. Новости. На русском.
1: Здравствуйте, в студии Марина Лихачева. Снижение дефицита федерального бюджета в следующем году может создать условия для дальнейшего уменьшения ключевой ставки. Об этом заявил зампред Центробанка Алексей Заботкин. По его словам, бюджет остается одним из важных источников спроса в экономике, поэтому его параметры напрямую влияют на решение регулятора, пишет «Известия». Содержание приоритетных химических веществ в атмосферном воздухе Ростова-на-Дону не превышало гигиенические нормативы в период с 10 по 11 октября. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора. Проведен отбор проб атмосферного воздуха на территории жилой застройки города на взвешенные вещества, продукты горения, нефтепродуктов. По результатам исследований, содержание приоритетных химических веществ в атмосферном воздухе не превышает гигиенические нормативы, говорится в сообщении. В ведомстве заверили, что ситуация после пожара остается на контроле управления. Разработку концепции озеленения Ростова и связанные с ней работы оценили в 91 миллион рублей. Ориентировочная стоимость проекта впервые появилась в проекте решения городской думы. Начать работы по озеленению планируют в следующем году. Специалисты проведут учет зеленых насаждений на 330 улицах. Также город получит 3000 деревьев для посадки. Быстрее всего накопить на собственную квартиру можно на Крайнем Севере. Для этого понадобится чуть больше 9 лет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на аналитический доклад Агентства стратегических инициатив. Согласно документу, проще всего накопить на квартиру в Мурманской области, Ненецком и Ямало-Ненецком автономных округах. Сейчас в Ростове плюс 14 градусов. Это вся информация к этому часу. С вами была Марина Лихачева.
0: Новости. Новости на русском. Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.

0: Ну, знаете, что вам говорят, у истории нет сослагательного непосредственно наклонения. Поэтому давайте уже не будем гадать, мог бы быть малыш похож на кого-то, не мог бы. Вот такой, какой есть. Как и было обозначено в песне, и умненький, и шустрый хулиган. Одним словом, какими малыши и должны быть. Он же не девочка, в конце концов. Но девочкам также большущий привет. Данка открыл свежий музыкальный час на русском радио. Дальше исключительно «За горизонт». Мод «Артик и Асти» — совместное творчество на русском радио. Группа «Винтаж» появится с людьми, да непростыми, с родными. Также будет коллектив «А-студио» и Вячеслав Макаров. Пока самая свежая песня от этого исполнителя. Дай мне еще один шанс. Просьба любить и жаловать. Меня зовут Дмитрий Лебедев. Я с удовольствием буду в вашей компании. Аж до 7 утра. Конечно же, времени, казалось бы, предостаточно. Но мы же с вами планируем, если вы сейчас трудитесь, шустренько совсем завершиться. Моргнуть не успеем, как все и закончится. Ну а тем, кто еще отдыхает, большущий привет. Немножко завидуем вам. Но все равно. Это все-таки белая зависть. Не то, что может взбодрить организм. Поэтому просто поддерживаем, конечно же, отличное расположение духа. И да, я действительно рассчитываю на вашу компанию. Хочу, чтобы все у нас было хорошо, причем совместно.
1: На русском радио.

0: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет. Что слушает страна?
1: Это залипательно.
0: Русское радио. Слушайте лучшее, любимое, на русском.

0: Ну, раз Ираклием жаль, я присоединяюсь. Мы склонен верить всем исполнителям на русском радио. Но я бы использовал эту песню как дополнительное, наверное, предупреждение, что время, конечно, вещь постоянная, не остановить его, но, с другой стороны, ведь оно немножечко местами и хрупкое. Я не знаю, если это время на часах с кукушкой, повредит ли это как-то времени или нет. Ну, в крайнем случае, не знаю. Сигнал. Фингал, конечно же, от маятника можно заработать времени. Ну, а если мы берем в расчет, допустим, песочные часы и непосредственно стекло, упомянутое в этой песне, то тут уж, извините, песочек – природный абразивный материал. Аккуратнее с ним, в противном случае стекло будет уже непрезентабельно выглядеть, да и, глядишь, еще и разобьется. Вот так. Запугал, наверное, окончательно. Стоило оставить все как есть. Но куда деваться? Я птиц-говорун, ничего в себе не держу. Иногда летаю. Не так интенсивно и изящно, как это делает Кристина Орбакайте, но тем не менее. Все же, Дмитрий Лебедев, привет вам большущий. Кристина Орбакайте через пару секунд, Дмитрий Маликов тоже очень скоро, а также появится Дим Билан и Мари Краймбрери на русском.
1: На русском радио.

0: Реклама на русском. Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
1: 12+.
2: Руководить – это просто не мешать хорошим людям работать. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: море, конечно, по природе своей, конечно, ласковая субстанция, но, безусловно, терпение его не бесконечно. Пора бы уже море, знаете, как у непосредственно бабушку подъезда спрашивать, а вы из какой квартиры? И если здесь не живете, то раз в год и все. Хватит с меня этих застывших мужиков, романтично глядящих в закат. Знаем мы, плавали. 00:44 на наших раскрадийных, Марии Краймбрери и о море. Конечно же, на русском радио. Дальше повторение, наверное, мать учения. По-прежнему, раз существует такое выражение, Алиса Морозова и «Тысячу раз». «Милая моя далеко», Андрей Губин появится также очень скоро здесь же в эфире русского радио. Ну и я, Дмитрий Лебедев, как и обещал, чистить не стану. До непосредственно 7 утра между песнями буду появляться. Посмотрел, что у нас с праздниками, но ничего такого прям особенного. День инфобизнесмена. Я не знаю, что это такое. Это же не инфомошенники, правильно? Нет, конечно. Это праздники России, даже не международные. Это там могут накосячить. Поэтому инфобизнесмены, кем бы вы ни были, я поздравляю вас с праздником. Пусть у вас все будет хорошо. Ну а заодно и у нас все-таки соприкасаемся с бизнесом все время. Но для вас на русском радио, безусловно, все бесплатно. Все самое лучшее. Всем привет!
1: На русском радио.

0: Нет, ну некоторые, конечно, могли бы подумать, что я тут непосредственно сижу, чтобы душу вам травить, уже какую песню про море ставлю. И себе заодно, но тоже потравил, но нет, да, так уж совпало. Не знаю, может быть, это просто у моря какая-то рекламная кампания, все-таки бархатный сезон, но не всем прям на ура. Некоторым даже и не нравится, говорят, погода ветреная, водичка холодная. Про холодную водичку мы с вами пока не будем. Во-первых, отключений не намечается, во-вторых, мы все больше в прохладный сезон по горячей. Нет, мы им про ветер в основном, ровно так и называется песня от диджея Смэша. Аня Лорак появится с песней «Ты еще любишь», а также «Люби меня по-французски» от «Гостей из будущего» тоже очень скоро. Ну а про море пока еще мечтаем, либо же прям выбираемся совсем далеко, где все вышеперечисленное абсолютно не актуально. И водичка теплая, и песочек притягателен, ну и все остальные вытекающие или, не знаю, вылежающие. На чем вы там любите, на песочке валяться или на лежачке? Я не в курсе. Главное, делать все, что вам заблагорассудится, и если уже вкалываете, так уж получилось, вам большой привет от меня. Скучно нам вместе совершенно точно не будет. Русское радио с самым лучшим всегда к вашим услугам. Меня зовут Дмитрий Лебедев. Категорический привет.
1: На русском радио.

0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Русское радио. Все будет хорошо. Что слушает страна.
1: Ветер меняет направление.
0: Русское радио.
2: Если кольцо, значит мы вместе. И ничего нет крепче.
0: Слушайте лучшее. Любимое на русском.
3: Бесконечность одиноких темных лестниц в городе чужом, где-то улица

0: Ну, во-первых, как мне кажется, было бы совсем-таки недурно получить полный джентльменский набор любого туриста и компасом добавить еще и бинокль. Ну, во всяком случае, не знаю, в подзорной трубе, конечно, нет пока у меня проблем. А вот непосредственно с биноклем, или знаете что, или человек, который нам предоставил список золотого граммофона, покрупнее нельзя было напечатать, что это такое, вообще ничего не разглядишь. Хотя некоторые отдельные исполнители, ну, прям в глаза бросаются. Сергей Лазарев, например, в золотом граммофоне на 17 месте с песней «Компасы». Хотите, чтобы выше? Пожалуйста, всегда заходите на сайт www.radio.ru и двигайте, как вам угодно, ваши любимые песни в золотом граммофоне. Да и вообще, почаще заходите на наш сайт. Он интересный, он, конечно же, сделан исключительно для вас, так что масса чего-то приятного для души вполне себе там есть. Найдете. 1:29 на наших раскрадийных. Я надеюсь, не ошибся. Если вы в данный момент работаете, все идет, как я и говорил. Шустренько. Ну и, естественно, под музыку русского радио. «Юность» от группы «Добро», Юлия Савича с песней «Если в сердце живет любовь» и абсолютная новиночка от Димы Колдуна называется «Ключи». Как уже и говорил, просьба любить и жаловать все новые песни. Не зевайте. Всем-всем-всем желаю отличного настроя, вам продолжение бодрого вечера, нам и вам доброй ночи, а вам уже утро доброго. Все у нас будет хорошо.
1: На русском радио. Звук пост.

0: Новая песня на русском.
1: На столе лежат ключи. Говорят, уже не жди.
2: Всем привет. Это Дмитрий Колдун. И вы слушаете мою новую песню «Ключи» на русском.

0: Ну, не знаю, не знаю. Как обычно говорят народе о шапочных знакомствах. Привет, привет, пока-пока. Другого меланхолия не заслуживает. Я бы даже сказал, если бы это происходило в коридоре русского радио, но он такой, знаете ли, продолжительный. Я прям с самого начала просто кивком отделался. И больше бы с меланхолией дела не имел. Хотя да, осень иногда навевает, но с другой стороны, мы это обсудить сможем. И приветы передать, и просто признаться в любви, не знаю, может быть, той же самой осени. Или родному, дорогому вам человеку. Делайте все, что вам заблагорассудится. Мы, как всегда, ничего не просим, всем делимся. Русское радио и я, Дмитрий Лебедев, с удовольствием передадим ваше сообщение в любую точку планеты. Самое главное, используйте правильно наши координаты, они несложные. 8-916-003-105-7. Это для всех наших мессенджеров. А оставляйтесь там где угодно, обязательно найдем, конечно же, прочитаем и, соответственно, зафиксируем. Что касается социальных сетей, официальные сообщества Русского радио, этого вполне достаточно для ВКонтакте и в Одноклассниках. Все уже давно готово. Самое главное, не забудьте подписаться прямо в тексте. Ну и, безусловно, обещаю, что все у нас и дальше будет отлично. В этом часе еще ожидаем Ханну и Кирилла Мойтона, елку, Артик и Асти появятся, да и многое другое, как всегда, любимое на русском. Удачи вам, отправляйте прямо сейчас. В следующем часе обязательно услышимся.
1: На русском радио.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

года. Я такая в цвете в любое время года. На малютке планете мне хочется свободы. Я такая в цвете.

0: больше, чем радио. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Ну что, приступим. Стол заказов русского радио начинает свою работу. И как всегда, но и для знающих, конечно, хотел бы напомнить, не затягиваем ни само мероприятие, его затянуть невозможно. Как раз именно поэтому и намекаю. Да, время быстро летит, а вам, если что-то пришло уже в голову, ну или в сердечке ёкнуло, оформляйте, отправляйте, и все будет хорошо. Сделать это можно двумя способами, в смысле оформлять 8-916-003-105-7. Номер для всех наших мессенджеров, выбирайте свой любимый и оставляйте. Знаю, некоторых там пугает, когда ночью, например, мы не вешаем новую шапочку, что-то остается от другого стола заказов. Ничего, не пугайтесь, прям там и оставляйте. Так что у нас заведено. Исключения есть, например, соцсети. Там все как положено. Дмитрий Лебедев, я, соответственно, и здесь, и тут. Вашу маму, как говорится, и по телевизору показывают, и здесь тоже. Официальное сообщество русского радио ВКонтакте и в Одноклассниках к вашим услугам. Про подпись не забывайте. Доброй ночи, Димули, Сашули и Димочки. Ребят, вы боги, вы божественные. Пусть мечты сбываются и воплощаются в реальность. Я вас люблю. Вы самые лучшие. Наталья написала из Калининграда. Не могу не присоединиться. И более того, Наташ, вам большущий привет. Ну и всему Калининграду от меня. Также персоналочка.
0: На русском радио.

Да, конечно, красиво прозвучало. На берегу неба от Димы Билана. И я бы, конечно, спросил по инерции. Вообще любопытный человек. Что там на берегу неба? Смотрит за прогнозом погоды. Но я так подумал, наверняка меня бы снисходительно посмотрели и сказали: дружок, мы сами его и делаем. Мы же не какие-нибудь там синоптики. 2:09, между прочим, у нас Евгения Вадимовна пишет: «Привет, Русское радио». Здравствуйте. Передаю привет всему Камчатскому краю. С днем рождения меня и всех, кто сегодня отмечает ДР. Евгения, я вас с удовольствием поздравляю. Здоровья вам, счастья и всего-всего-всего, включая любовь и финансы, конечно. Доброе утро, Русское радио. Всем желаю хорошего вторника, отличного настроения и никогда не грустить. Берегите себя. Подпись «Гламур».

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Аган, а я вот тут перешел во ВКонтакте. Вижу, Алексей Власов подметился. Здравствуйте, Алексей. Доброй ночи, Дмитрий. Москва, любимое русское радио. Оренбург не спит. Зашел отметиться. Очень приятно. Сегодня, 13 октября, свой день рождения отмечает наша коллега Светлана Субботина. Русское радио Новосибирск. Счастья, удачи, любви, сибирского здоровья и финансовой стабильности. Пусть все задуманное сбудется. Также привет всем тем, кто мчит по трассе, не меняя волны. Ваш Алексей Власов из Степной Пальмиры. Дмитрий, отдельное спасибо. Всегда пожалуйста. Ну, а эфир у нас, несомненно, как вы и пишете, будет удачным, потому что у нас же все совместное. Вместе, ну, как говорят, 1,5 миллиона китайцев не могут ошибаться. Благодарю, Елена, заканчивает следующее сообщение. А начинается вот с чего. Здравствуйте, Русское радио. Передайте привет всему Комсомольску-на-Амуре. С удовольствием. Привет вам большущий. И лично водителю 19-го маршрута. Слава! Я тебя люблю. Как приятно. И знаете, иногда хочется отметить, как же все-таки некоторым людям везет. У нас же, вы же знаете, сколько не обращайся к песням, они у нас самостоятельно и нас не слушают, даже диджеев русского радио. Поэтому всегда и говорю, ничего не просим, всем делимся. А вот тут приписали к сообщению к одному, можно ли песню Артура Пирожкова? Как оказалось, можно. Вот она, абсолютно новая, называется «Летом на Фиесте». Так уж совпало, Артур Пирожков и его новиночка на русском.

0: Дмитрий Маликов, он такой романтик. Может быть, девушке просто не холодно, потому что наконец-то, в коем-то веке, тепло оделось. Что, на мой взгляд, хорошо и даже, я бы сказал, красота. И рекомендую абсолютно точно всем действовать ровно так же. Ну, просто потому что мне не нравится, когда вы болеете, серьезно. Ну, вообще, в целом, русскому радио нужны здоровые люди. Чтобы все было хорошо этой осенью. Надеюсь, что так все и случится. Доброго времени суток. Русское радио. Хотелось бы поздравить свою любимку с днем ее рождения. Пожелать много здоровья и всех благ. Люблю тебя, Иришка. Твой Сергей. Я с удовольствием присоединяюсь. Если Сергею будет хорошо, Иришка, вам тоже будет, конечно же, круто. Поэтому вам обоим большой привет. Ну, а Сергеем персонально самыми наилучшими пожеланиями. И доброй ночи, Русское радио. Здравствуйте, Дмитрий.
1: Здравствуйте.
0: Поздравляю с прошедшим днем рождения. Вчера был. Веру радости из Москвы. Верочка, желаю тебе огромного женского счастья, сибирского здоровья, благополучия, процветания, радости, мира, добра и ярких моментов. Пусть мечты сбываются, а твои девочки радуют тебя своими успехами. Я вас всех очень люблю и спасибо большое за позитив и настроение. Ой, это мне, Татьяна, как приятно. Приветик вам большущий.

0: Стол заказов Русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Ну и еще разочек по пройденному, как говорится. Если вы новичок и не в курсе, как же быстро все-таки проходит стол заказов Русского радио, так я вам говорю, может быть, даже, не знаю, каким-то ценным зубом в своем рту, клянусь. Да, все очень быстро, моргнуть не успеете, а сообщение где-то задержалось, и вот уже и не успели. Мне бы так не хотелось. Поэтому, если что-то назрело в сердечке, отправляйте, не забывайте подписываться прямо в сообщении, ну и, разумеется, напишите, кому нужно передать. И все выполню. 8-916-003-105-7. Это сообщение для всех наших мессенджеров. Где угодно там оставляйте, выбирайте свой любимый. И, конечно же, в путь. И официальное сообщество Русского радио ВКонтакте и в Одноклассниках также к вашим услугам. Машенька, привет вам большущий городу Санкт-Петербургу. Спасибо вам огромное на добром слове. Еще одно здравствуйте. Поздравьте, пожалуйста, нашего любимого папочку Вольхина Алексея Николаевича. С днем его рождения. Желаем ему крепкого здоровья, папуль, и долгих лет жизни тебе. Ну, красота же, не могу не присоединиться. Людмила. Здравствуйте, Людмила. И всему городу Камышину тут же большущий привет. Говоря о паре прекрасных птиц в камышинском мини-зоосадике, я имел в виду пару белых лебедей, которые своей красотой радуют глаз посетителей, купаясь, чистят перья. Я об этом и спрашивал. Чем занимаются мои непосредственно, ну, будем говорить однофамильцы, или так уже какая-то ерунда получается, и между нами нет ничего общего. Или есть все-таки. Всем еще раз большущий привет, где бы ни находились. Если трудитесь, то утро уже не за горами. Ну, а если еще не отправлялись на работу, давайте затянем чуть-чуть этот момент, не до опоздания, а просто, чтобы послушать еще одну отличную песню.
0: На русском радио. Я обещал.

магнитофон. Звучит как сон. Соседи все знали точно, когда у кого не Настя. И все прибегали на помощь так срочно. Не в этом ли счастье? Человек человеку должен быть другом. Делай добро, и оно вернется. Судьба неизбежно случается кругом, и он неизбежно замкнется.

Мари Краймбрери и ее свеженькая песня под названием «Ты помнишь». Я-то да, а вы помните про подпись прямо в тексте? Я ведь сколько раз говорю? 8-916-003-105-7 для всех наших мессенджеров. Свой самый любимый выбираете, конечно, вы. Оставляйте. И еще что-то успеваем. Официальное сообщество Русского радио ВКонтакте и в Одноклассниках также к вашим услугам. Сейчас я нахожусь где? Правильно, в Одноклассниках. Светлана пишет. Добрый час вам, Дмитрий и Русское радио. Здравствуйте. Огромный вам привет от полуношников. Желаю вам и всем друзьям удачи и вдохновения. Свет, спасибо огромное. Перехожу на следующую страничку. Это у нас уже ВКонтактике. Светлана Ржанцева. Доброе утро, Дмитрий. Всем желаю хорошего настроения и позитивного денечка. Замечательного настроения всем коллегам. Анне Раудкат и Наташе огромный привет. Светлана пишет из Забайкалья, поэтому и Забайкалью также большой приветик. И Елена Русина. Доброй ночи, Дмитрий. Замечательный стол заказов, музыка и ваши комментарии. Спасибо еще раз всем слушателям. Отличного времени суток. Елена из Екатеринбурга.

0: песня на русском.
1: А ты люби, ее люби, всем сердцем так не смог меня.
2: Всем привет, я Татьяна Буланова.
3: А я Анна Семенович. И вы слушаете нашу новую песню
2: «Вселенная»
1: на русском.
0: Русское радио.

Вот такая новиночка образовалась на волне русского радио. У нас всегда без новенького не обходится. Вселенная так и называется. Татьяна Буланова и Анна Семенович. Димон, привет! Хорошего дня! Здрасте! Очень рад тебя слышать. Тут все, конечно же, взаимно. Людмила из Уссурийска желает доброго утра всем уважаемым слушателям. И пусть это утро будет для вас ярким и радостным. Ну а день начинается, конечно же, с приятных моментов. Продуктивного всем вторника, своим пациентам хорошего дня. Тут уже традиция. Ольге Матвеевой и Катерине большой привет. Солнечный привет Аллочке из Сочи. Хочу передать приставу, очень хорошему, из города Уссурийска. Оксане Валерьевне Кровец большое спасибо и хорошего вам дня. И, пожалуй, еще одно сообщение. Доброй ночи, Дмитрий. Здравствуйте. Хочу передать огромный привет компании Ассамедика, бригаде 1, 2 и 4. О, Виктория, вы точно ничего не путаете? На моей памяти, ну, обычно 1, за 2 мы не перебирались. А тут сегодня 1, 2 и 4. Ну да ладно, всем коллегам прекрасного настроения и хорошей ночной смены. Вы все большие умнички. И вам, любимое русское радио, передаю огромный привет. Желаю отличного настроения вам и всем слушателям, мирного неба над головою. И, конечно, подпись никогда не забывайте. Спасибо. Беларусь, Минск, Виктория.

0: Ну вот не надо со мной как со взрослым. Что не название песни, то он ты помнишь, ты знаешь. Ну, допустим. Допустим, знаю. И, допустим, помню. И это, честно говоря, информация не секретная. Конечно же, все наши постоянные слушатели тоже в курсе, что в это время мы обычно продолжаем, но одновременно и завершаем стол заказов Русского радио. Что, мы подошли к торжественному завершению. Ничего тут не поделать. Напоследок передаю огромный привет из города Петропавловска-Камчатского. Самым лучшим и самым любимым и золотым поварам школы номер 40 младшего корпуса. Женечке, Анечке и Ирочке от вашей Оксаны Юрьевны. Я присоединяюсь и чего-нибудь вкусненького. Юрий пишет: доброй ночи, классное русское радио. От любимого котика привет любимой Юлечке Жуковой. В городе Луганске проживает Юлечка. Анна Рауткан: привет, любимое русское радио, и вам, Дмитрий. Здравствуйте. Ответный привет Светлане Аржанцевой. Желаю ей доброго утра, отличного настроения и позитива на весь день. Анна из Забайкальского края. Всему краю большущий привет. И Илюзе пишет: доброе утро. Передаю привет всему русскоговорящему населению города Торонто, моему мужу Булату, детям Кариму и Айзе. Едем по Торонто. Прям по улицам перемещаетесь, да? Слушаем русское радио. Спасибо, что вы есть. Всегда, пожалуйста, хорошей вам дороги и приятных впечатлений. Как через окошко под музыку русского, так, собственно, нас можно взять с собой и в кафешку посидеть. Почему нет? Никто не запрещает. Приветик большущий всем вам. И до следующего музыкального часа. На этом все.
1: На русском радио. Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

0: песня на русском.
1: Привет, это певица Света, и вы слушаете мою новую песню.